0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Black Sabbath.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

Мини Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте nastoychka.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
6: Держись, человечество, не кисни.
7: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Доброе утро. В Свердловской области сегодня в 7:45 утра объявлена беспилотная опасность. Также такой режим с ночи и раннего утра действует в Пермском крае, в Чувашии, Башкортостане, Татарстане, пишет Ядин. Напомню, накануне в Екатеринбурге 2 часа действовал режим ракетной опасности. Закрывали аэропорт Кольцово, задержались десятки самолетов. На вылеты некоторые были отменены. Ракетная угроза отличается от беспилотной прежде всего скоростью и характером. Ракета достигает цели за минуты, тогда как беспилотник может находиться в воздухе значительно дольше, отмечают специалисты. В эту субботу в Екатеринбурге широко отметят День строителя. Перекрывать дороги в центре города из-за праздника начинают уже сегодня. Так уже с 6 утра должен быть закрыт проезд по улице Воеводина от Малышева до Ленина до полуночи воскресенья. В 6 утра субботы закроют улицу Горького между Малышевой и Пушкина. Сегодня в 11:30 ночи запланировано перекрытие проспекта Ленина между 8 марта и Карла Либкнехта и улицы Толмачева от Ленина до Почтового переулка до 4 утра воскресенья, пишет Коммерсант. Изменятся маршруты общественного транспорта, которые ходят по проспекту. На празднике будут выставки техники, пройдут мастер-классы, выступит группа «Ума Турман». Старый корпус Сунса Урфу в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга планируют отдать под общеобразовательную школу. В этом районе есть большая потребность в образовательных учреждениях, рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Напомню, учебный корпус Сунса находится на Данила Зверева, 30. Это несколько объединенных между собой зданий, в том числе общежитие. Ученики Сунса уже переехали в новый корпус в Новокольцовском районе. Занятия там начнутся с 1 сентября. Недавно в элитной школе сменилось руководство, напоминает Ядин. Продавцы Wildberries, пострадавшие в результате атак на объекты компании, пока не принимают решения о массовом закрытии бизнеса или уходе с площадки. Об этом заявил агентство «Москва» президент Союза интернет-торговли СИТ Виталий Гаврилов. По его словам, 11 августа пройдет совещание в СИТ с пострадавшими селлерами, которые сейчас оценивают масштаб потерь. Ранее основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила, что удары по объектам Wildberries наносят террористы, которые безосновательно обвиняют маркетплейс в продаже военных товаров. В Минэкономразвитии сообщили, что ведомство готовит комплекс мер поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал из-за атак на склады Wildberries. Снег впервые за 15 лет выпал в Новой Зеландии, сообщила британская «Гардиан». Осадки зафиксировали в столице Веллингтон, а также в городах Данидин и Крайстчёрч на Южном острове. Причиной резкого похолодания стал антарктический холодный фронт. Утром 4 августа большая часть страны столкнулась с минусовыми отметками, заморозками, снегом, градом, сильным ветром. 5 августа в 3 районах Южного острова столбики термометра опустились до минус 9. Из-за непогоды закрыли некоторые автомагистрали. Напомню, в южном полушарии, где находится Новая Зеландия, сейчас зима. Официальный курс доллара на пятницу 81.41, евро 94.06.
2: Информация на правах рекламы.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщик ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
7: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеле 33.
8: Итак, сегодня в пятницу, 7 августа в Екатеринбурге ожидается преимущественно ясная погода, небольшой дождь и температура воздуха плюс 23 градуса.
2: Информация на правах рекламы.

партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.

0: ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270 17 17.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синар Девелопмент».
1: Доброе утро. Вслед за объявлением в Свердловской области угрозы атаки дронов, аэропорт Кольцово перестал принимать и выпускать самолеты, пишет Ядин. Как сообщил губернатор Паслер, ответственные службы и ведомства принимают необходимые меры. Режим опасности от беспилотников также действует в соседнем Пермском крае, Чувашии, Башкортостане и Татарстане. Напомню, работу Кольцова ограничивали и накануне из-за ракетной опасности. Были ограничения в ряде аэропортов страны. В Сочи авиаузел не работал вчера 11 часов. Два самолета из Сочи в Екатеринбург сегодня рано утром отменили. На вылет в Кольцово сейчас задерживаются самолеты в Москву, Уфу и Сочи. Один рейс в Сочи сегодня утром отменен. Таковы данные онлайн-табло Кольцова. В России могут разрешить устанавливать защитные конструкции от дронов при капремонте, ремонте и содержании автодорог. С таким предложением выступил Минтранс, пишет агентство ТАСС. В пояснительной записке отмечено, что сейчас создание конструкции для защиты не входит в утвержденный перечень. Из-за этого их нельзя выполнять в рамках дорожного ремонта и содержания трасс. В ведомстве объяснили необходимость подобных изменений атаками беспилотников ВСУ. Ранее сообщалось, что в российских регионах началась масштабная кампания по набору добровольцев и резервистов для охраны критически важных объектов. Свердловская область попала на 6-е место в топе 10 самых популярных туристических регионов. Об этом сообщили в департаменте информполитики, ссылаясь на данные вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. Только за первое полугодие Свердловскую область посетили 1 100 000 туристов. В регионе пользуется популярностью и внутренний туризм. В последнее время число поездок внутри региона только растет. На Среднем Урале продолжают создавать туристические объекты, открываются новые базы отдыха, загородные и модульные отели, а также кемпинги. Кроме того, выделяются средства на развитие автомобильных маршрутов и обустройство туристических центров. В Екатеринбурге продают самую дорогую квартиру в истории города. Это пентхаус площадью 600 квадратов, который занимает весь 24-й этаж в доме на Гоголя 21. Подняться в квартиру на лифте могут только сами ее жильцы. Из окон панорамный обзор. Стоимость квартиры 360 миллионов рублей. Эксперт рынка недвижимости Михаил Харьков не может вспомнить более дорогих предложений на первичном рынке Екатеринбурга, отмечает портал 66. По словам риэлтора, объект уникальный. Другого такого пентхауса в городе нет. Потому он рассчитан на покупателя, которому важно обладать объектом единственным в своем роде, отмечает эксперт. Сборы сказки «Последний богатырь» «Колобок» в первый день проката превысили 53 миллиона рублей. Это следует из данных системы ЕАИС фонда кино. Картина стала самым кассовым летним релизом года, отмечает Лента.ру. Ранее фанаты киновселенной Marvel объявили бойкот «Колобку» накануне премьеры. Об этом стало известно из метрики сервиса «Кинопоиск», а также после публикации в ряде телеграм-каналов. Скандал в соцсетях произошел после информации о том, что кинотеатры попросили отложить премьеру фильма «Человек-паук. Новый день» ради поддержки российской картины, напоминает Лента.ру. Официальный доллар 81.41, евро 94.06.
2: Информация на правах рекламы.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
6: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
0: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер».
7: Итак, сегодня в пятницу, 7 августа, в Екатеринбурге ожидается преимущественно ясная погода, небольшой дождь и температура воздуха плюс 23 градуса.
2: Информация на правах рекламы.
8: Строим новое!
9: Ремонтируем любимое!
8: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: реклама.
1: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 800

0: предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
5: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
4: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
6: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Доброе утро. В Екатеринбурге сегодня атакован логистический объект «Вайлдберрис». Возник пожар, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на пресс-службу компании «Вайлдберрис и Рус». Отмечается, что была проведена заблаговременная эвакуация сотрудников. На месте работают пожарные расчеты. Прием текущих поставок временно ограничен. Они перенаправляются на другие объекты, отмечается в сообщении компании. Напомню, в Свердловской области сегодня объявлена опасность от беспилотников, как и в соседних Челябинской области и Пермском крае. Удары по складам «Вайлдберрис» начались 18 июля. Минэкономразвития ранее сообщили, что прорабатывают меры поддержки предпринимателей, пострадавших из-за атак на склады «Вайлдберрис». Только что сообщили о том, что угроза беспилотной опасности в Свердловской области отменена. С 2027 года платежки за ЖКУ россияне смогут получать через портал госуслуги в личном кабинете, сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, электронные квитанции будут автоматически направлять пользователям с подтвержденной учетной записью, если они заранее не откажутся от такого способа получения документов. Депутат подчеркивает, что переход на цифровой формат не станет обязательным. Собственники жилья сохранят возможность самостоятельно выбирать, получать ли квитанции в электронном виде или продолжить пользоваться привычными бумажными платежными документами, пишет РИА Новости. Мэр Екатеринбурга прокомментировал празднование Дня города в перенесенную дату 1 августа. Количество осадков, выпавших в Екатеринбурге во время торжеств, стало аномальным, побило рекорды почти полуторавековой давности, отметил Алексей Орлов. Он выразил надежду на то, что в последующие годы климатическая обстановка стабилизируется и День города пройдет при благоприятных условиях. На вопрос о том, не жалеет ли он о переносе праздника, мэр ответил, что это было решение депутатов, а мэрия просто предложила перенос празднований на первую субботу августа, пишет «Коммерсант». Пришедшие на Средний Урал похолодание, в выходные сменится жарой, обещают и свердловские синоптики, и Росгидромет. В пятницу днем в Екатеринбурге еще прохладно, плюс 22 градуса. По области от 20 до 25 тепла. В субботу по области местами жара до плюс 30, в Екатеринбурге 27-29. В воскресенье чуть прохладнее, с понедельника еще прохладнее. В выходные в Екатеринбурге обойдется без существенных осадков, по области небольшие дожди. По предварительным прогнозам Росгидромета, на следующей неделе сохранится на Среднем Урале теплая погода. Года, временами небольшие дожди, температура днем от 22 до 25. Завтра футбольный «Урал» сыграет с «Уфой» на Екатеринбург-арене. Начало матча в 19:00. Как отмечает «Коммерсант», эксперты предполагают, что «Урал» обыграет гостей. Ранее он уже одержал две победы подряд. Крупную над «СКА» Хабаровск со счетом 3:0 на выезде и над «Енисеем» 3:0 дома. Также эксперты отмечают преимущество своего поля и сильную атаку «Урала». В команде есть несколько игроков, способных решить исход матча. Митрин Сикулич, Бертран Фурнье и Денис Боков. Официальный доллар 81.41, евро 94.06.
4: Информация на правах рекламы.
5: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
6: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
7: Застройщик ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
9: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше нуля.
4: Информация на правах рекламы.
10: «Хончи Автоцентр Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. «Хончи» – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в «Уникум» на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в «Уникум» 328-400.
11: Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на «Хончи HS3».
12: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: «Макс Авто».
12: Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
13: Спонсор программы «Максавто» АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Лор-центр «Здоровье 365» – экспертный уровень помощи для взрослых и детей. КТ-диагностика, эндоскопические исследования и комплексный подход. От консервативных решений до малоинвазивных операций. Опыт врачей и современные стандарты медицины для здоровья всей семьи. Возможно, противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. 10 часов и 5 минут в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM начинается большой интерактив. Начинается, естественно, программой «Макс Авто» в студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
14: Доброе утро.
13: Пишите нам ваши вопросы, ваши свидетельства, ваше мнение относительно того, что творится на авто, в автомире и около него. На плюс 7-908-909-104.5 присылайте сообщение через любой удобный для вас мессенджер. Видеотрансляция началась во ВКонтакте, радиофорум 104.5 FM. По техническим причинам Максима Ядрышова сегодня не будет видно, но чат работает ровно для того же, о чем я говорил, чтобы вы задавали ваши вопросы, писали ваши свидетельства и ваше мнение про автомир. Это самое главное для нас на сегодняшний момент. Собираем все это. Начнем мы с того, что в Свердловской области местный житель, который пробил колеса в дорожной выбоине, отсудил компенсацию областного управления автодорог в размере 42 тысяч рублей. Было установлено, что в ночное время при плохой видимости водитель автомобиля Ford Focus наехала, то есть это все-таки водительница, правыми колесами на глубокую выбоину на проезжей части, которая не была огорожена или обозначена предупреждающими знаками. В результате автомобиль получил повреждение, исключающее его дальнейшую эксплуатацию.
14: Водитель все-таки, не водительница. Давай вот в рамках ПДД останемся, да, потому что водитель – это лицо. Как указано в правилах дорожного движения.
13: Ну ладно, хорошо. Ну, мы изучаем правила дорожного движения с тобой в прямом эфире буквально.
14: Не в этой программе феминитивы будем использовать. Ну, слушай, да.
13: Она водитель, хорошо.
14: Процедура есть, в принципе, да. Она понятна и известна. Самое сложное в этой ситуации – это оформить дорожно-транспортное происшествие. Не забудь это сделать. Да, потому что потом уже все остальное бессмысленно абсолютно будет. Оформляете ДТП, делаете оценку стоимости этих самых колес и подаем в суд на организацию, которая ответственна за эксплуатацию этого участка дороги. Ну, госорган, да, муниципальные власти у нас, как правило. Есть областные дороги, есть федеральные, то есть находим организацию. Они, как правило, начинают ссылаться о том, что у нас тут договор заключен с ООО «Ромашка», который обязан там следить за этой дорогой.
13: Ну, так и было,
14: дорогой.
13: В общем, да.
14: Ну, я весь даже мечтал.
13: К подрядчику, не к нам.
14: Да, они говорят к подрядчику, но судебная практика сложилась все-таки, да, с подрядчиком вы разбираетесь сами, заплатите гражданину, а потом уж с подрядчика взыскивать на основании решения суда. Почему бы, собственно, и нет, а
13: Ну, тут главное зафиксировать.
14: Зафиксировать и сроки, да, готов ли кто-то вообще заниматься этим, потому что 42 тысячи рублей, нет там даты ДТП, да?
13: Есть май 2005 года. 2025.
14: Ну, вот, видишь, годик, ну, пока там собрались, полтора пока прошло. Там...
13: Да, поговорили.
14: В апелляцию сходили там, да. Ну, годик-то точно может пройти.
13: Ну, принципиальность в судебных тяжбах, она важна во всех случаях.
14: Ну, тут, во-первых, принципиальность, во-вторых, 40 тысяч на дороге не валяются все-таки, да, и автомобили же их вынужден будет потратить на тот же ремонт колес, да, а в ямах еще страдают и элементы подвески, и рулевая рейка, например, да, вот один из таких нежных элементов, не нравится ему, когда в яму попадают.
13: Зафиксировал ДТП, пошел в экспертизу, узнал, что у тебя с автомобилем, все эти документы сохранил, и мучаешься годик для того, чтобы получить 42 тысячи рублей.
14: Ну, подал в суд, там больше время от ожидания просто.
13: Ну да, у нас суды не спешат. Ну,
14: такой же жизненный процесс, да, мы ждем.
13: Ну, в принципе, это правильно, потому что каждое такое решение суда, оно формирует практику. А практика, она, как мы
14: практика
13: знаем,
14: есть.
13: Это
14: более
13: важна.
14: Чем много, да. Вот и здесь самое главное, что многие люди не готовы, там, особенно если ты пробил одно колесо, там, да, ну, сколько оно стоит? Ну, нет, есть колеса, конечно.
13: Смотри,
14: там,
13: какое 50, колесо,
14: 50 по 70 тысяч рублей, конечно, да. Ну, среднестатистический автомобиль возьмем, там, ну, колесо пусть будет там 7-8 тысяч стоит, ну, до 10, да. Ну, пойдешь ты в суд за 10 тысяч, ну,
13: вряд ли. Ждать вот этого всего, ну...
14: Там, пошлину заплатил, там, да, еще сам ведь, может быть, что-то не знаешь. Там, юриста нанимать как-то уже вообще экономически это невыгодно становится.
13: Больше, чем стоимость
14: потому
13: колеса.
14: Что, да, наши суды при компенсации расходов на оплату услуг представителя, они руководствуются принципами разумности.
13: Что это
14: такое, никто не знает. Да, никакой соразмерности никакой, должно быть. Потому что, понимаешь, вот, ну, для меня, как для юриста, да, вот, судиться и за 30 тысяч или за там, 500 тысяч, да, технически одно и то же. Да, я одну и ту же работу выполняю. Но за 500 тысяч моему клиенту взыщут там, да, мои услуги практически полностью, а за 10 тысяч нет.
13: Соразмерность, вот я тебе и говорю.
14: Да, соразмерность не должна, колесу. Не должна она учитываться, соразмерность. Вот это вот самое.
13: Юрист соразмерен колесу.
14: Вот мы, да, там госпошлину еще заплатить надо будет.
13: Да, да,
14: там,
13: кстати,
14: нет освобождения от госпошлины. Госпошлина минимальная сейчас сколько? 4 тысячи, по-моему.
13: Давно, слава богу, не сталкивался с судами, поэтому ничего не могу тебе сказать по этому поводу. Ну, есть госпошлина. Чуть ли не 6, по-моему, была, когда я видел.
14: Нет, по-моему, 4.
13: Ну, 4, не знаю. Тебе лучше знать.
14: Там от суммы иска она зависит, но минимально она, по-моему, 4.
13: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте продолжается. Там есть чат, туда тоже пишите. Ладно, к другим темам. Изучили... Не у нас, правда, а в Соединенных Штатах Америки предпочтение или то, что потенциальные покупатели автомобиля считают главной функцией в автомобиле. Вот так. Какая самая главная функция, ну, по мнению 47%?
14: Вспомогательная. Ну, это, подожди, да, я буду угадывать, потому что я тоже не знаю ответа правильно. Да. То есть это функция комфорта, да, скорее всего. Это не то, что там руль самое главное, там педаль газа, тормоза.
13: Чтобы да, была. Хотя бы, да, не так-то. Колеса не считаются, педали не считаются, мотор не считается. Считаются функции автомобиля, которые помогают...
14: У меня два человек. Варианта. Либо это что-то автопилотируемое, вот, да, что, в принципе, распространяется сейчас активно. Либо, с учетом вот, лета и жары, банально там климат-контроль с кондиционером.
13: Во втором случае ты более прав, уже, так сказать, тепленько, но не совсем, потому что 47% потенциальных покупателей новых автомобилей сказали, что самая главная функция в автомобиле – это подогрев сидений.
14: Вот так.
13: Подогрев сидений. Они заботятся...
14: Это, видимо, все северные штаты опрашивали, да?
13: Не знаю, опрашивали в принципе всех. Подогрев сидений. То есть им хочется сидеть на тепленьком.
14: Все, ну, это самое... Северный штат. Вряд ли, знаешь, это в Техасе пользуются популярностью функция подогрева сидений.
13: Может, ночью в Техасе, знаешь... перепад, это вот эти вот температуры. Ты
14: может,
13: едешь,
14: может.
13: А там холод начинается.
14: И подогреть хочется.
13: Да-да-да. Опрашивали тех, кто хочет купить автомобиль в течение 3 лет ближайших, и оценивали 160 различных опций. И вот подогрев сидений стал самой главной опцией для американцев. Затем, по важности, он обогнал этот подогрев сидений, мониторинг слепых зон, адаптивный круиз-контроль и даже полный привод, который тоже учитывался в функции. Полный привод, понимаешь? А ты говоришь, Техас. Который оказался на скромном 15-м месте. Зачем нам полный привод? Просто ехать хотим. Уступил этот полный привод беспроводной зарядки для телефонов 11-е место. Uh-huh. Системе контроля поперечного движения 9-е место. Зато 2-е место – это передние и задние парктроники. Система автоматического экстренного торможения при движении задним ходом на 3-м месте. Новая функция, 10-е место
14: – да.
13: Автоматическая парковка.
14: Ну, относительно новая, в принципе. Она не сильно корректно работает.
13: Она не учитывалась
14: работает.
13: В предыдущих. То есть она не вошла в тот
14: то
13: перечень,
14: есть это
13: когда...
14: Не первый год.
13: Да. Как всегда, социологи, ну или кто там, около социологи, они изучают не один год такие предпочтения.
14: Ну, хорошо. Да. Вот, кстати, вот интересное такое наблюдение. Когда у нас массово начали появляться китайцы, да, то... Очень долгое время, китайские автопроизводители, я имею в виду, да, очень долгое время на многих, прям на многих моделях, которые поставляли сюда, был подогрев сидений, но подогревалось только вот само сиденье, вот без спинки.
13: Ну?
14: То есть, нет, обычно греется все-таки, да, европейские, если мы берем марки, греется и внизу, и спинка тоже греет, да, и... и ноги, скажем так, и спину.
13: Начало ног и спина. Начало ног и
14: середина ног.
13: Да-да-да.
14: И спина вот. А там только вот, только ноги, спину не грели. Вот сейчас, не знаю, ситуация исправилась или нет, вот, но вспомним, «Москвича-3», который сначала, да, вот начали в 22-м году производить, там вообще не было функции подогрева сидений.
13: Зачем наши
14: сейчас ее поставили, уже все, вот, все наладили. Кстати, вот про «Москвич» есть замечательная новость. Вчера завод пересмотрел цены, ввел скидки, не знаю, временные или постоянные скидки, на автомобиль 26-го и 25-го годов выпуска. И сейчас «Москвич» можно купить с механической шестиступенчатой коробкой, ну, самая простая комплектация.
13: Комплектация,
14: да,
13: стандарт.
14: За 1 344 000.
13: Да.
14: 1 344 000. Я представляю вот глаза тех
13: покупателей,
14: людей, кто купил «Москвичи» за 2 200 два года назад, да, когда он стоил действительно 2 200 000, вот с этой отметки начиналась его стоимость. Потом разные там были скидки, шли там 1 800 000 пришли, сейчас 1 350 000. И сейчас уникальная складывается ситуация, когда новый автомобиль стоит дешевле, чем автомобиль
13: старый
14: был, да.
13: Слушай, так
14: ну,
13: это...
14: люди не готовы резко снижать стоимость, да? Ты купил за 1 800 000, понятно, что там, через 2 года ты не будешь ее за 1 000 000 выставлять, да, потеряв там почти половину стоимости. Ты за 1.5 попробуешь. Вот.
13: Попробуешь. А люди говорят, да, я пойду в салон и куплю за 1 300 000.
14: Ну, слушай, да, самое главное, рынок БУ автомобиля, он непредсказуем, да? Если человек ищет машину на БУ рынке, вот поверь, да, иногда покупает автомобиль дороже, чем не стоит новый. Просто люди не смотрят, сколько стоит новый, думая, что он дорогой.
13: Ну да. Ну, получается, «Москвич» сейчас с этой скидкой один из самых дешевых автомобилей.
14: Так-то. Входит, да, там, в топ-5, наверное, там, дешевых автомобилей.
13: При средней цене 3 с чем-то там, да?
14: 4 там, да.
13: Да. То есть, ну, дешевле Весты.
14: Среднюю цену не надо считать, вот средняя цена вообще ни о чем.
13: Хорошо, ладно, не буду.
14: Нет, дешевле Весты, да.
13: Дешевле Весты. Искры
14: даже. Дешевле Искры.
13: Искры.
14: Скажу даже так.
13: Вот. То есть, Гранта, потом «Москвич» из наших.
14: Но там еще «Нива» есть, что-то в самом деле.
13: «Нива» уже,
14: Легенд,
13: по-моему,
14: классик.
13: А ее же переформатировали, хотя обещали цену не поднимать, но, думаю, это вопрос времени. Она же новая,
14: нет,
13: теперь лучше.
14: Нет, новый двигатель. Цена автомобиля возросла на...
13: Там немного.
14: По-моему, чуть ли не 100 тысяч.
13: Ну, знаешь.
14: Так, немного. С учетом стоимости машины много.
13: Ладно, ну вот, может быть. То есть «Москвич» сейчас... А почему? Потому что никто не брал. Мы же помним продажи «Москвича». Ну, вот так вот, если по-честному.
14: Ну, давай уж не будем так уж, никто не брал. Вот, недавно велозабег был, это до очередной, там, когда Садовое кольцо все перекрыли, ну, потом ее отменили там по известным своим причинам. Так вот, чтобы перекрыть Садовое кольцо, нужно закрыть все выезды, да, причем в обе стороны, вот, и каждый выезд из дворов, а дворов там много, поверьте, да, он был закрыт специальным человеком, который был на белом «Москвиче».
13: Вот куда москвичи расходятся. На перекрытие выездов из дворов. Ну, вот.
14: Ну, какая-то
13: востребованная модель.
14: Московская, да, купила. Там были москвичи, причем эти вот, которые последние... Я все никак не могу запомнить. «Москвич-8», по-моему, да?
13: 8
14: вот
13: последний,
14: большой,
13: да,
14: который,
13: вроде, да.
14: Большой внедорожник. Да, вот, да. Вот восьмые москвичи. Я их столько никогда в жизни не видел. Просто вот шел мимо них, вот, и они там стояли. Беленькие, красивые.
13: У кого-то КамАЗы...
14: А ты говоришь, не покупай.
13: У кого-то КамАЗы держат фонтан, у кого-то москвичи перекрывают выезды из дворов. Ну, кому... Кто на что учился, как говорится. Оксана пишет, у нас у знакомого 2 москвича, года 3 назад купил первый «Москвич» 3А, затем «Москвич» 5. О как! Угу. Любитель москвичей.
14: Ну, вот видишь, да. Да.
13: Значит, какие приглянулось маркет. Кстати, возвращаясь к функциям, какие функции вам кажутся самыми главными в автомобиле, тоже напишите, не стесняйтесь. +7 908 909 104 5 сюда посылайте ваше мнение, видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите.
14: Мы с этого начали. Функция автоматического торможения при движении задним ходом, да, такая интересная история. Как только эта функция появилась на автомобилях Subaru, есть такая марка,
13: есть
14: кто
13: такая,
14: не помнит, да?
13: Да, да.
14: Японская. Привезли Subaru Impreza. Как же по-другому как-то называлось? Ладно. Нет, Subaru Impreza, да, с этой функцией. И я помню, что приехали на тест-драйв дилер, убрали на длительный тест этот автомобиль. И представитель дилера говорит: вот смотрите, какая классная функция. Вот, и встал за автомобилем и говорит: жми на газ. Вот, значит, я вот
15: страшненько
14: не рискнул, честно тебе скажу, вот, не стал. А потом видел очень много роликов, знаешь, как людей, вот, которых так вот говорят: жми на газ, и их сбивают.
15: Не пугай людей. Ну, вообще нужно следить за дорогой.
14: Это вспомогательная функция.
15: Да, и не надеяться на функцию.
14: Это не то, что там вот все, я...
15: Хочу
14: делаю, что хочу, машина остановится. Есть иногда нюансы.
15: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваше мнение, соображения, свидетельства. Если говорить, кстати, про «Москвич», раз уж ты начал, то в июле, пишут все, по-моему, специализированные издания, на российском авторынке на модели глобальных марок, что бы это ни значило, без учета отечественных, китайских и белорусских, пришлось 15% от всех продаж. Это опять возвращение к той модели, которая была до всяких кризисов, скажем так, потому что люди начали...
14: Такое интересное у нас, да, вот слово замещение глобальных марок.
15: Причем,
14: вот,
15: да, да, конкретные
14: там
15: марки.
14: Огромные китайские корпорации, там те же Geely, например, да, вот, ну...
15: Вполне себе глобальные.
14: Цы, Черри, они вполне себе глобальные, да, тот же самый... Там ФАФ, например, да, очень много автомобилей по всему, ну, в нескольких странах мира имеет производство и огромные продажи. Вот. Но, видишь, вот нас так вот завуалировали, глобальные марки.
15: Да, да, а это посчитал Сергей Целиков, который директор Автостата, да. И больше всего спрос на японские, вот они у нас глобальные, и европейские бренды.
14: Слушай, я недавно смотрел статистику как раз полугодовых продаж, вот июльских продаж, чтобы подсчитали все. Там какой-то рост у Мазды идет. Я не знаю, с чем связано, да, там на сотни процентов.
15: Да, да, да.
14: Это эффект низкой базы, конечно же, да. Но вот именно Мазда. А потом я понял, у них 150 лошадиных сил. Они входят в льготный вот этот вот...
15: Возить их гораздо дешевле, чем возить все остальное, где утилизбор по-другому рассчитывается от 160.
14: Именно так-то.
15: Да, ну вот сейчас возвращение к параллельному импорту, потому что не хотят покупать китайцев и, ну, несмотря на то, что они глобальные, как мы с тобой сказали, и российские автомобили. Ну, как бы вот есть какая-то ностальгия по чему-то другому.
14: Ну, понятно, да. Ну, здесь, слушай, есть какие-то необъяснимые недовещи, да, там, почему люди не хотят, там, ну, понятно, что есть недоверие некоторое, да, к китайским автопроизводителям, ну, люди хорошо помнят, знаешь, недавно услышал случайно в общественном транспорте, как два мужчины, да, обсуждали китайские автомобили, и один говорит, вот, знаешь, говорит, сейчас китайцы-то еще нормальные, как он сказал, да, а вот раньше, в 2000 году, вот человек, память какая, он говорит, помню, пришел в салон, где продавали китайские автомобили, и там был такой запах вот в автомобиле, что туда сесть было невозможно. Это, знаешь, я потом начал вспоминать, действительно, как только некоторые китайские бренды пришли к нам, там, начало нулевых годов, там, середина нулевых, да, их как раз

0: подряд, и они очень быстро, ну, да, изменяются точно. Ладно. Ты хотел что-то сказать?
1: Нет. Нет.
0: Хорошо. Оксана пишет, что для меня главная функция автомобиля – наличие хорошо работающего кондиционера и печки. Нравится, когда есть термометр и часы. Нравится, когда нет всякой непонятной всячины. Меня это отвлекать будет.
2: Я даже знаю, наверное, Оксане важен кондиционер в Турции.
0: Да, она сейчас в Турции.
2: Печка в России.
0: Да, да, да. Мы все помним, что Оксана на две страны живет. И, да, наверное, в Турции кондиционер сам. Знаешь, у нас и летом тоже кондиционер не помешал бы. Честно тебе говорю.
2: Все зависит от лета, знаешь.
0: Когда я
2: такое лето, что
0: ездил на Иннопром, я точно каждый год, причем Иннопром проходит в самые, наверное, жаркие дни. Вот такой, ну, так, вот я сейчас вот подумал, совпало, что да? Так совпадает, что в июне, в июль, в начале, да, самая жара стоит, и там прям задумываешься о том, чтобы хороший кондиционер был в автомобиле.
2: Да нет, понятно, это функция и комфорт, знаешь, вот тоже недавно ехал.
0: А не подогрев сидений.
2: На улице 30 градусов, вот, и знаешь, вот насколько скакнули технологии, да, то, что ты едешь в автомобиле, со скоростью там, 90 км в час, что уже должно удивлять, но мы к этому привыкли, да? И у тебя охлаждается воздух. На улице плюс 30, у тебя плюс 20 на улице. Это же, ну, магия какая-то, а?
0: Ладно, к другим темам. В Москве автоподставщики инсценировали ДТП с несовершеннолетней, а после напали на инспектора ГАИ. 28 июня еще было совершено это преступление.
2: Да, я вот вчера читал и думал, я где-то это уже видел, а это, оказывается, про старое, ну, решили.
0: Просто сейчас...
2: Не вспомнят, их поймали там, по-моему, как-то.
0: Их поймали, их поймали. То есть водитель китайца услышал стук сзади, потом остановился.
2: Таксист, там таксист был, да.
0: Может быть, таксист, я вот тут я не знаю, в этом сообщении про таксиста в моем нет. В общем, увидел на асфальте несовершеннолетнюю девушку. К нему подбежали два человека, молодых.
2: Да, схема была простая. Да. Едет мимо автомобиль, стучим по автомобилю, создаем видимость столкновения дорожно-транспортного происшествия, и потом начинаем прессовать водителя, что ты что, несовершеннолетнюю тут сбил?
0: Да, да, любого, сейчас в тюрьму сядешь,
2: совершеннолетний, сейчас в тюрьму. Да. Слушай, почему-то у нас люди пугаются, когда несовершеннолетние.
0: А слово хотя... несовершеннолетние вообще тут, в общем...
2: Ну, да, да. Тут больше пугаются как-то, да. Давай решать вопрос на месте, никаких ГАИ, там тебя лишат прав, там, и так далее, да. Вот эти там 17-летние упыри, по-моему, да.
0: Да, ну где-то, ну, совсем молодые люди, да.
2: Ну, такие молодые бизнесмены, да.
0: Раньше они окна мыли.
2: Хорошо, что всех поймали. Вот, слушай, недавно видел, тоже моют до сих пор. Вот, ну, так аккуратно спрашивают, надо, нет. Вот, ну, бесплатно не хотят работать.
0: Хотя бы спрашивали. Раньше не спрашивали. Потом
2: раньше не спрашивали, да, работали бесплатно.
0: Так вот, они, более того, что вот этим занялись, да, что ДТП, псевдо-ДТП устроили, так они еще и сотрудника ГАИ избили.
2: Ну, там приехал сотрудник, да,
0: себе еще напали, и все еще одну статью себе наработали.
2: Ну, более тяжкую такую, да, причем. Ну, да. Я понимаю, им вменяют сейчас вымогательство.
0: Вымогательство и применение насилия
2: на, да, да, сотрудника.
0: В отношении. Кстати, вот про эти подставы в телеграм-канале Максавто есть хорошее видео, как это все делается. То есть там совсем сумасшедший человек бросается прямо под бампер передний. Тоже китайцы, по-моему. Ну, не помню. Какой автомобиль, большой достаточно, да, там типа джип.
2: Ну да, и очень театрально так держится.
0: И потом какие-то...
2: Слушай, ну, он как-то слишком, мне кажется, вжился в роль, потому что тут можно и пострадать на самом деле. Но мало ли водитель, да, вот тебя не заметил там из-за того, что большой автомобиль, да, или там, не знаю, педали
0: переехал,
2: тормоз газа, да, тебе переедешь сразу же. А там человек прям вот вниз ложился, вот, знаешь, так это...
0: Он прям под...
2: Да, посмотрите.
0: Телеграм-канал
2: Максавто.
0: Да-да, забавное видео, ну как забавное, можно понять, как эти подставы делаются. В случае с несовершеннолетней по-другому пошли, она просто постучала, видимо, по...
2: Более безопасно.
0: Более безопасно, не надо несовершеннолетних подвергать. Ну и под конец, сегодня же пятница, в Башкирии сотрудники ГАИ оштрафовали пенсионерку из Салавата, которая была задержана за езду в нетрезвом виде на старом советском мотоцикле без шлема и страховки. Права у нее были, то есть у нее право вождения было, но тем не менее она на мотоцикле каком там, какой там у нас, Иш Юпитер 5 с коляской поехала.

0: одного пункта в другой. Ее остановили гаишники. Она была пьяна, она была без шлема, без страховки и без прав на этот самый мотоцикл.
1: Ничего странного, она же тоже человек. Что ты, все мы допускаем ошибки.
0: Ну ладно.
1: Да, пятница сегодня.
0: Ошибки конфисковали мотоцикл все-таки.
1: Пятница сегодня, покупайте москвичи и не пейте за рулем.
0: Это реклама какая-то была.
1: Москвичи, свяжитесь с нами.
0: Хорошо. Спасибо большое. Это была программа «Макс Авто». Через несколько минут ко мне присоединится Маргарита Балакирская. Другие темы будем обсуждать. Максиму Ядрышову до понедельника.
1: За безопасность.
2: «Макс Авто». Реклама. Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
3: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Алексея Капралова, врача-терапевта, сосудистого хирурга, врача УЗИ, руководителя клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Игоревич, здравствуйте.
5: Добрый день, уважаемые слушатели.
4: Тема у нас сегодня – это сосудистые проблемы в организме при наличии онкологического диагноза. Давайте поговорим про варианты контроля, наблюдения, про какие обследования стоит помнить пациентам, как вы говорите, онкологического профиля, чтобы профилактировать вот какие-то сосудистые или сердечно-сосудистые осложнения.
5: Ну, в первую очередь, для того, чтобы говорить, что необходимо пациенту, мы всегда должны оценить риск того или иного осложнения. Когда мы произвели оценку рисков, у нас есть определенные шкалы, мы ими пользуемся, пациент должен быть, так скажем, отгруппирован по риску. Низкий, умеренный, высокий. И дальше, вот говоря уже о логической схеме, да, мы должны понимать, а что пациенту предложить в той или иной ситуации. Базовые вопросы, которые мы обсуждаем еще до начала химиотерапии, лучевой терапии, это профилактика, конечно же, тромботических осложнений, а именно тромбозов. Это ультразвуковая диагностика, достаточно простой метод, скрининговый метод. Это общий анализ крови, оценка коагулограммы. Ну, это вот, пожалуй, самый базовый минимум, который должен быть выполнен у пациента онкологического профиля для того, чтобы понимать в целом, каковы риски. Если пациент высокого риска, запредельно высокого риска, для таких пациентов предусмотрены меры медикаментозной поддержки. И я крайне рекомендую, если, безусловно, это пациент решает не самостоятельно, это решает консилиум в составе онколога, химиотерапевта, сосудистого хирурга. Если данные препараты пациенту рекомендованы на период лечения, то обязательно их нужно использовать. У пациентов онкологического профиля несколько иная ситуация связана с продолжительностью антикоагулянтной терапии. Если мы говорим о том, что уже свершилась, да, сосудистая катастрофа, возник тромбоз, либо катетер-ассоциированный тромбоз. Здесь важно отметить, что пациенты должны получать данные лекарственные препараты на весь период лечения активного заболевания. То есть, когда проверили пациента, оценили отсутствие вторичного поражения, и онкологи говорят, что мы с вами достигли определенной ремиссии, лишь только тогда, после консультации сосудистого хирурга, данная группа препаратов может быть отменена. Но самостоятельно я крайне не рекомендую эти препараты отменять. Почему? Потому как во время всего лечения онкологического заболевания риск тромбообразования, он запредельно высокий.
4: Ну, если я правильно понимаю, то есть если назначается вот такая вот комплексная терапия, никакие рекомендованные приемы не пропускаем ни в коем случае.
5: Обязательно, да.
4: Для того, чтобы отслеживать эту ситуацию в динамике и не пропустить вот эту вот точку, чтобы она не стала точкой невозврата.
5: Абсолютно верно. То есть терапия сопровождения, она должна быть всегда у пациента. Почему? Потому что очень важно поддержать пациента не только с позиции лечения основного заболевания, а также очень важно предотвратить развитие осложнений на фоне проводимых необходимой терапии.
4: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Алексей Капралов, врач-терапевт, сосудистый хирург, врач УЗИ, руководитель клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365».
3: Если хочешь быть здоров.
2: Реклама. Впервые за 10 лет легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру. Фонд «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». УГРН 109-660-3-0-20-91. Город Екатеринбург. 16+. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104,5 FM.
0: 10:34 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро.
6: Доброе утро всем.
0: Присоединяйтесь к нам. Плюс 7-908-909-104,5. Это номер для ваших сообщений через любой удобный для вас мессенджер. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104,5 FM называется «Страница». Там есть чат, туда тоже пишите.
6: В регионе сегодня в 7:45 был снова объявлен режим беспилотной опасности. Его сняли несколько минут назад. Но к этому часу известно о возгорании на складе «Wildberries» в Екатеринбурге. Вот что сообщает пресс-служба компании в своем телеграм-канале. На логистическом объекте компании в Екатеринбурге работают пожарные расчеты. Возникло возгорание. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация. Прием текущих поставок временно ограничен. Они перенаправлены на другие объекты. Сообщил о атаке беспилотников Артем Жога. Полпред, он пишет о том, что было эвакуировано 800 человек, никто не пострадал. Атаку подтвердил и губернатор Свердловской области Денис Паслер. Он заявил, что силами Минобороны, средствами авиации и ПВО, я его цитирую, мобильными огневыми группами уничтожены 8 беспилотников. 3 беспилотника, по его словам, упали на кровлю логистического центра. Тоже говорит о том, что пострадавших нет, и на месте сейчас работают экстренные службы. Но и до этого над складом «Wildberries» в Чкаловском районе заметили столб черного дыма. Люди писали о том, что слышали что-то похожее на громкий хлопок. И в одном из украинских телеграм-каналов уже успели опубликовать момент атаки. Как утверждают, с помощью дрона «Лютый», официального подтверждения этому нет. Но я напомню, что с снимать и выкладывать на территории России запрещено такие вещи. Всего в России беспилотники атаковали 20 складов компании, начиная с июля.
0: Да, были приостановлены прилеты и вылеты в Кольцово, сейчас восстановили уже,
6: так, у меня как раз табло открыто, как раз вылета прилета. Второй день подряд, между прочим,
0: вчера
6: закрывали для
0: было.
6: Самолетов аэропорт Кольцово. Несколько минут назад эти ограничения сняли. Были задержаны сегодня с утра рейсы в Сочи, Москву, Уфу, Нижний Новгород, Петербург, Краснодар, Стамбул, Хургаду. Но вот сейчас, я вижу, начинают некоторые рейсы уже... уже, во всяком случае, объявили на них посадку, вот, например, в Хургаду и Стамбул, но у многих до сих пор статус красный задержан, задержан. А вот Краснодар, молодцы какие, там не просто объявили, там уже закончили посадку. Краснодар 10:45, через несколько минут этот самолет должен вылететь. Ну и очень многие до сих пор рейс, к сожалению, имеет статус задержан.
0: Да, ну вот у нас новая реальность. Вчера была ракетная опасность, сегодня беспилотная опасность. И вот сколько, 8, да, беспилотников все-таки долетело и были сбиты. Часть все-таки упала на...
6: Любопытно в связи с этим, знаете, провел опрос в ЦИОМ про риск. Там респондентам задавали вопрос, это свежий опрос. Одни люди готовы рисковать, другие, наоборот, предпочитают действовать осторожно. Кому вы скорее отнесли бы себя, и сделали социологи вывод, что наименее склонны к риску жители Сибирского 13% и Уральского 19% федеральных округов, а во всех остальных регионах этот показатель превышает 20%. На юге вообще приближается к 30%. Такие рисковые.
0: Да. Мужчины, говорится в официальном сообщении ВЦИОМа, чаще готовы примерить на себя образ человека, способного рискнуть. Хорошая формулировка.
6: Мы сейчас не про вот эту всю браваду.
0: Спрашивали, вы будете подвергать себя риску, осознанному риску, если нужно будет что-нибудь сделать?
6: Если верить опросу, как раз на Урале живут, получается, что наиболее осторожные люди.
0: Самые осторожные сибиряки. Они понимают в этой жизни все практически. Потом на Урале второе место.
6: Ну, на самом-то деле, мне кажется, что мы просто перестаем эти риски осознавать, когда объявляют режим, опять же, беспилотной или ракетной опасности. Вот скажите мне, вы знаете хотя бы одного человека из вашего окружения, который после этого побежал бы в ближайшее укрытие? Может быть, кто-то спешно покинул свой автомобиль или потребовал остановить автобус, чтобы из него срочно выйти, как сказано в любой инструкции. Мне кажется, рискуют 100%, в том числе уральцев, но этого не осознают уже даже.
0: Да. В Геленджик поедете, не поедете и так далее отдыхать. Ну, о чем мы говорили вчера, что у нас люди настолько рисковые, что если заплачено, то тогда нужно делать. Это риск или не риск? Большой вопрос.
6: В Екатеринбурге жизнь продолжается, развлечения продолжаются, фестивали летние, все по плану, но есть нюансы, правда, связанные они, опять же, с абсолютно бытовыми вещами, и мы сейчас несколько слов все-таки скажем про международный книжный фестиваль «Красная строка», который должен пройти в Екатеринбурге.
0: Да, он сменит привычную площадку. Вместо исторического сквера на Плотинке фестиваль пройдет на Октябрьской площади, площадь около театра драмы.
6: Около Белого дома,
0: да. В администрации Екатеринбурга решение объясняют началом работ по благоустройству. Самое интересное, что, как и в прошлом году, вот это вот решение о том, что нужно перенести или что-то дополнить с точки зрения безопасности, ну, как-то изменить, да, организацию, пришло за 3 недели до того,
6: там
0: как фестиваль...
6: Там была тема безопасности.
0: А сейчас плитка.
6: Нет, не за 3 недели, это неправда. На самом деле, за 3 дня, Паша.
0: В прошлом году.
6: Так вот, возвращаясь все-таки к этому году, фестиваль «Красная строка» должен пройти с 21 по 23 августа. Еще раз, не в историческом сквере, как всегда, а на Октябрьской площади. И представитель команды, вот это, вы знаете, что Евгений Гринбург, покойный, Евгений Гринбург всегда организовывал этот фестиваль. И, в общем, команда «Уральской ночи музыки» занимается и книжной вот этой «Красной строкой», и представители этой команды Сергей Сивопляс рассказал нашим коллегам с портала 66.ru, что о необходимости искать новую площадку им сообщили буквально недавно. Он сказал, несколько дней назад. Все же знают, что фестиваль традиционно в историческом сквере, и вот за 3 недели до фестиваля, нам говорят, 3 недели, Паш, в этот раз.
0: Да-да-да.
6: Надо ремонтировать плитку. Это плитка виновата.
0: Ну, а мы говорили о том, что планировали.
6: Давайте искать новое место, и администрация все-таки пошла навстречу, согласовала быстро Октябрьскую площадь. Правда, он говорит, ну, все, полная переработка технической схемы фестиваля, нужно заново проектировать расположение сцены, куда эти книжные шатры, нужно думать, ставить звуковое оборудование, зоны для посетителей. И знаете, что занятно? Девиз этого сегодняшнего, в смысле нынешнего фестиваля, заглавие одного из хитов Наутилуса, эта музыка будет вечной. И очень символично личное получилось название, опять же, еще раз, в прошлом году полиция, по словам Евгения Львовича, который тогда рассказывал журналистам, что за 3 дня до открытия фестиваля полиция потребовала организовать такой контролируемый проход на территорию книжной ярмарки. Нужно было срочно искать
0: рамки, ЧОП и прочее.
6: Эта музыка будет вечной. Да.
0: Да, по-другому будет, может быть, звучать. Напомню, что «Красная строка» — это не просто фестиваль, где можно походить и посмотреть книжки. Там есть сцена, где там есть мастер-класс. Классы. То есть там очень много всего происходит.
6: Российский автор в этом году, например, приедет, в том числе Дмитрий Емец, автор книжек про Таню Гроттер. Ну, много еще кто.
0: Импортозамещение Гарри Поттера, как некоторые журналисты называют эту самую книжку.
6: Совершенно верно. Накануне, помните, у нас зашла с вами речь про то, играют в падл сейчас на площади 1905 года или нет. Так вот, к слову, играют. Открыли корты для падла, все. все-таки большая статья на портале 66.ru. Только попасть нужно, конечно, по предварительной записи. Причем часть этих сеансов бесплатные, часть платные.
0: Бесплатно утренние сеансы с 10 до 11.30. Остальные сеансы платные. Ранние 2500 стоить будут с 8 до 9.30. Льготные сеансы с 12 до полтретьего 1250. А обычные сеансы в остальное время 2500 рублей.
6: Изначально площадку собирались открыть, как вы помните, в день города, 1 августа, но дождь тогда сорвал планы, а сейчас пока еще, хотя дождь сейчас сегодня обещают, ну, такой, но пока сухо и тепло, и можно играть, и мы сейчас немножечко хотим с вами поговорить про то, насколько вы спортивный человек. Есть новости из Екатеринбурга о том, что у нас насчитали 63% горожан, которые занимаются спортом.
0: Да, об этом сказала директор департамента физической культуры и спорта Екатеринбурга Людмила Фитина. Цитата. «Мы создаем среду, где ребенок мог пойти в секцию, может пойти в секцию. Взрослые могут пробежать марафон и сдать нормативы ГТО. Пожилые люди могут заниматься в группе здоровья, а спортсмен с ограниченными возможностями может тренироваться.
6: Может или не может. Меня другое интересует, а какими видами спорта занимаются екатеринбуржцы, что они имеют в виду под занятиями спортом. Потому что, вы знаете, ходить 1-2 раза в неделю в спортзал, заниматься фитнесом, мне кажется, что это все-таки физкультура, а не спорт. И,
0: спорт, да, физкультура спорт, и спорт, надо было так сказать.
6: Физкультура и спорт,
0: да.
6: Смотря кто как занимается. Вот я никогда не буду громко говорить, хотя я уже достаточно давно занимаюсь и регулярно в зале, что я занимаюсь спортом.
0: Ну, знаешь, есть выражение «на спорте». Нет. А это как раз про вот такой здоровый образ жизни, когда человек занимается скорее гимнастикой, физкультурой, чем-то таким.
6: Мне кажется, что это все-таки скорее
0: поддержание формы.
6: Точно, физкультура, во всяком случае, для меня и для людей, которых я вижу. Вы занимаетесь хоть какими-то активностями такими физическими? Плюс 7-908-909-104-5. Спорт ли это, физкультура ли это?
0: Неважно.
6: Напишите нам или под видеотрансляцию нашу, она продолжается ВКонтакте. Страница называется «Радиофорум 104.5». Паша, каким видом спорта занимаешься ты?
0: Я не буду рассказывать. Я хожу. Я много хожу.
6: Ты не видом спорта, ты фактически вот этой активностью, ты правда очень много ходишь.
0: Я много хожу, тут еще с ребенком ходили пару дней, прям я очень много наматывал километров, и так, и сам, и с ребенком гуляли, и я не считаю. У меня нет приложения. Может, оно есть, но я его не включаю, сколько там тысяч шагов прошел. Но, в принципе, хожу много, всю жизнь. Это мой основной спорт. Раньше там, в детстве, конечно, занимался спортом. А вот потом как-то спорт ушел из моей жизни в том привычном значении. Поэтому не могу присоединиться к 63%. И действительно, как считали, потому что вот эти все площадки для воркаута, их же не посчитаешь. 63%, не 63%. Кто там пришел, кто не пришел. Во дворах стоят вот эти вот всякие тренажеры.
6: У нас куда? Это очень популярно.
0: Популярно,
6: правда?
0: Я смотрю площадки, в окно, да. Там есть такая площадка. И там
6: у вас
0: очень,
6: во дворе, по-моему.
0: Во дворе, да. И там люди периодически занимаются довольно серьезно. Ну, сейчас лето поменьше, разъехались, имеется в виду. А так там есть и детские какие-то активности, как любят говорить, там какой-то есть стадиончик, они там мяч пинают, кто-то, видимо, там какую-то секцию ведет, потому что явно тренер орет на детей таким привычным своим способом, да, есть вот это вот воркаут, и смотрю, да, люди...
6: Послушайте, мы не посчитали, знаете кого? Вот от Оксаны, спасибо ей за то, что она напомнила. Моя активность — гулять с собакой, ей спасибо. Некоторые такие резвые, что действительно это заменяет
0: некоторые наоборот, их приходится еще подталкивать. Есть такие породы собак, которые просто ложатся и не хотят идти.
6: Или поднимать.
0: Ну, вот уже, да, тяжесть поднимать.
6: Потяжелее, чем иные, знаете ли, гантели и гири. В общем, присоединяйтесь к обсуждению. Мы хотели бы уже к другим темам сейчас перейти. Любопытные новости Санкт-Петербурга. По-моему, пока еще нас, например, в Екатеринбурге такое не коснулось. Несколько десятков депутатов Госдумы и Заксобрания в Петербурге одновременно удалили свои телеграм-каналы, страницы ВКонтакте, кое-кто даже Макс свой снес. Об этом написало издание «Ведомости». И, например, там, знаете, любопытно, некоторые не смогли удалить, рука не поднялась, народ-то просит, потому что...
0: Но переименовали. А, потому что,
6: давай сначала про Милонова
0: расскажем. Да, Милонов. Теперь телеграм-канал Милонова называется «Виталий. Выбор миллионов».
6: Скромняга.
0: Да.
6: А, кстати, напишите нам, пожалуйста, вы подписаны на какие-нибудь страницы депутатов и чиновников в соцсетях? Если да, то на кого именно? Просто любопытно. И почему?
0: Интересно, да.
6: Мы-то, понятно, подписаны, где-то просто знакомые, потому что это взаимная подписка, а где-то просто, чтобы знать, например, про режим, знаете ли, беспилотной опасности.
0: Многие подписались.
6: Если уже не только про депутатов, про чиновников
0: тоже.
6: Да,
0: например, на МАКС губернатора, потому что там оперативно сообщают о... Потому что вот эти вот смски знаменитые приходят через час, через два.
6: Больше, чем через час. О начале беспилотной атаки. Да. Итак, куда писать, мы напомним.
0: +7 908 909 104.5 Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите.
6: Так вот, ведомости ссылаются на подсчеты издания ZAGS.ru. По подсчетам этого издания, как минимум 35 из 50 депутатов Петербургского ЗАГС-собрания или удалили свои каналы и страницы, или изменили их оформление. Причем причина в чем? Предположительно, естественно, Александр Бельский, председатель городского парламента, он, кстати, сам удалил каналы и в Телеграме, и в Максе, и ВКонтакте свою страничку, и сказал, что мы зафиксировали серию скоординированных атак на официальные аккаунты депутатов. Инциденты произошли практически одновременно, затронули сразу несколько страниц, в общем, остальные испугались, не дай бог, что-нибудь от их имени напишут, и, в общем, все снесли, выборы-то впереди. Про Милонова забавное. Он пообщался с нашими коллегами из «Ведомостей», и вот что сказал по поводу своего
0: переименования. Он сказал, что переименовал соцсети, потому что не мог себе позволить их удалить. Не такая мощная база, поэтому духовно переродился.
6: Духовно переродился? А дальше-то интересно, смотри, что он рассказывает.
0: В Телеграм 11 тысяч больше, да, подписчиков.
6: Да не про это. Поехал к себе в Шушары, это муниципальное образование в составе Санкт-Петербурга, и спросил... Здесь нужно сказать по-петербургски. В шаверме. Как вы думаете? То есть человек зашел в
0: шаверму. Смотрите,
6: в смысле,
0: я Милонов.
6: Не в шаверму, в павильон.
0: Павильон, да, пардон. Шаверму. Я Милонов спрашивает. Люди в шаверме говорят, только не убирай канал. Мне предложили сегодня даже шаверму бесплатно. Только чтобы не стирал свой контент.
6: Эту статью стоит прочитать только хотя бы ради этого комментария. Так вот. И давай, журналисты, ходить по разным источникам. Собственно, что случилось, все все-таки только из-за испуга, что кого-то взломают перед выборами. И во-первых, многие говорят, что инициатива не от федерального руководства партии, там не только «Единая Россия», а от местных менеджеров. Но еще кто-то сказал, а вы знаете, ведь в Петербурге яблоко партию,
0: сняли.
6: В смысле, сняли с выборов. И есть опасения, что якобы яблочники будут бороться с «Единой Россией» и думской оппозицией тем же оружием, искать демонстрацию экстремистской символики в старых постах, говорит источник, близкий к региону «Ведомости». И еще один близкий к парламентской партии. Страшнее яблока зверя, конечно, нет. Между прочим, возвращаясь в Свердловскую область, Свердловский избирком зарегистрировал списки еще 5 партий, кроме «Единой России». Угу. И в числе этих партий есть «Яблоко» тоже.
0: Да, теперь у нас КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко» и «Новые люди», ну и «Единая Россия» в списке зарегистрированы. Родине отказали, но будут еще рассматривать этот вопрос. Возможно, Родина тоже появится, но есть
6: как
0: определенные проблемы.
6: Это,
0: да.
6: Не точно. Мы спрашивали вас, а на кого из депутатов и чиновников подписаны в соцсетях вы? И нам пишут.
0: Антон пишет, читаю Медведева в ТГ. Очень уж ярко и красиво пишет.
6: Пока еще
0: вот
6: пишет в Телеграме.
0: Вот эти все подсвинки, вот эти вот все. Вот, это же, да. Я подписана на депутата Киселева.
6: Константина
0: он раньше, видимо,
6: Киселева, да, депутата Екатеринбургской думы.
0: У меня преподавателем в ВУЗе. Как не подписаться на преподавателя бывшего?
6: Пишет нам Оксана.
0: Да, Оксана пишет.
6: Сегодня пятница. Говорим об культуре. Иначе не скажешь, только
0: об этой культуре.
6: Накануне в российских кинотеатрах состоялась премьера нового российского фэнтези «Колобок». просто погуглите, как выглядит лицо, так сказать, и вся
0: и все
6: мощь колобка, и, как говорится, остальных слов будет, остальные все слова будут лишними. Как утверждают, например, наши коллеги с портала 66.ru, еще накануне зрители отказались покупать билеты на Колобка, ради которого перенесли премьеру «Человека-паука» нового. Например, подсчитали, что в кинотеатре «Гринвич Синема» в день премьеры фильма «Последний богатырь Колобок» запланировали 21 сеанс, а зрители купили всего 35 билетов, места больше 1500 доступных, то есть около 2%. Но эта информация была, правда, накануне.
0: До, потому
6: накануне.
0: Что у нас, кстати, не покупают, я заметил, часто до премьеры, когда уже идет
6: некоторые
0: фильм.
6: В день премьеры, день, может быть, все-таки побольше,
0: месте,
6: конечно,
0: да.
6: Но явно, явно многие, например, не стали покупать, ну, даже не из-за «Человека-паука», не потому что выразить нужно как-то...
0: А из-за «Колобка», собственно.
6: Да просто не захотели пока и все. Мне кажется, еще пойдут люди. Дело в том, что, что касается «Паука», кинотеатры попросили перенести эту премьеру американского фильма, чтобы поддержать наш отечественный. Поэтому в Екатеринбурге, например, марвеловскую новинку начнут показывать с 20 августа. Мировая, как вы знаете, премьера состоялась 31 июля. Мы вам об этом рассказывали. «Человека-паука» с Томом Холландом. Так вот, да, фильм стал уже на данный момент самым кассовым. В 26-м году много чего собрал. Так вот, а возвращаясь к «Колобку», новый фильм этой франшизы «Последний богатырь» получил рейтинг 1,1, имеется в виду баллы, еще до премьеры. То есть люди специально начали минусить.
0: Хейтить. А,
6: да, обрушились с критикой, потому что посмотрели, видимо, трейлер, решили, что дешевая графика, и исказили сказку, кто-то сказал. Ну, и кто-то, может быть, действительно, как многие коллеги, такой вывод сделали, это месть за «Человека-паука». Ну, так вот, ну, так вот. На сайте киноафиши у фильма 1,1 балл из 5 возможных. А на «Кинопоиске» все было тоже так плохо, и столько было негативных оценок, что там вообще пропала после этого кнопка «Оценить фильм», представляете? И в «Кинопоиске» даже все-таки оправдались, а почему они так стыдливо скрыли эту кнопку.
0: Так, где это? А в пресс-службе сервиса сообщили, но еще до первых сеансов получил за ночь 1000 оценок. Система распознала такую активность как аномальную, поэтому не учла оценки такого флешмоба.
6: «Колобок», если что, это такая предыстория «Последнего богатыря» режиссера Антона Маслова, который, собственно, работал над сериалом «Последний богатырь. Наследие». Там Колобок в новом фильме сбегает от злой колдуньи, становится напарником простого пекаря Тихона. Озвучивал Колобка Гарик Харламов. И, кстати, скандал с фильмом, в общем, еще подогрел, случился накануне, и отношение такое негативное у многих, подпортила неприятная ситуация, которая произошла, вы не поверите, между обычным московским электриком и режиссером картины. То есть некто Владимир написал в комментариях, что в трейлере компьютерная графика выглядит неприятно. Еще раз, московский электрик. И режиссер, такой весь человек, в общем, не последний в нашем кинобизнесе.
0: Индустрии.
6: Он, в смысле, Антон Маслов оскорбился, начал в ответ критиковать якобы некачественную электромонтажную работу того самого парня. Он нашел, Маслов нашел аккаунты этого неизвестного широкой общественности электрика в соцсетях. Это было, Паша, гомерически смешно.
0: Я жду, правда, когда Нолан мне напишет тогда про меня что-нибудь нехорошее.
6: Точно, он должен себе захейтить некачественные эфиры, видишь. Но не только это гомерически смешно. Гарик Харламов назвал новую часть «Человека-паука» худшей в франшизе и при этом положительно оценил фильм «Последний богатырь Колобок», призвал его смотреть. А советник президента России Елена Импольская вообще сказала, что я не буду смотреть нового «Человека-паука» из-за его нелегального проката.
0: Ну и молодец.
6: Фактически бойкотировать будет, но пообещала оценить «Последнего богатыря Колобка».
0: Вы посмотрите на, извините, как это назвать, морду этого Колобка, и сразу все поймете. Фотографию найти очень легко в интернете.
6: А кому-то нравится, Паша, а кому-то нравится, кто-то считает, что он не должен быть таким бродягой-симпатягой, а что-то в нем должно быть демоническое, хотя это, знаете ли, уже полный
0: может
6: экстремизм.
0: Под запрет, да, попасть какой-нибудь. Да. Ну, в общем, хотите, смотрите, не хотите, не смотрите.
6: Разрешаешь.
0: Разрешаю.
6: Да? Все на этом. Спасибо за внимание. Павел Рубцов.
0: Маргарита Балакирская.
6: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
0: Не переключайтесь.
2: Реклама. Впервые за 10 лет легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру. Фонд «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». УГРН 109-660-3-0-20-91. Город Екатеринбург. 16+. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. От первого лица.
7: Здравствуйте, вы слушаете радиофорум 104,5 FM. У микрофона Максим Путинцев. В эфире программа «От первого лица». В студии со мной Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Валерий, здравствуйте.
8: Друзья, всем привет. Здравствуйте, Максим.
7: Давайте поговорим об одной из ваших площадок, которая относится напрямую к фонду. Это молодежный кластер «Салют». Здесь, в Екатеринбурге, в самом центре нашего города. Проекту этим летом год исполняется, в августе, если не ошибаюсь. Подведем, может быть, какие-то промежуточные итоги. Что успели сделать, что, может быть, запланировали и где-то в ближайшее время будет сделано. Какие-то новые очереди ввели и так далее.
8: Ну, сам по себе этот кластер – это действительно такая молодежная площадка, где проходят всякие мероприятия для молодежи совершенно разной направленности. Там и какие-то встречи учителей, там различные молодежные сообщества встречаются, проводим там мы сами какие-то форумы. То есть мероприятий очень много, там даже у нас мероприятие было по внешнеэкономической деятельности, консулы собирались. То есть это такая вот универсальная площадка в центре города. За год что мы сделали? Во-первых, отремонтировали подвал и первый этаж, и зал, малый зал на первом этаже. За этот год мы отремонтировали холл второго этажа. Но если кто помнит, там перед самым большим залом такой достаточно большой холл. Мы его отремонтировали, поставили там оборудование презентационное. И там можно отдельно проводить мероприятия. Сейчас мы в данный момент ремонтируем на втором этаже несколько помещений. Там для проведения различных мастер-классов и кружков. У нас там есть идея делать такие кружки труда, скажем так. То есть это уже прям для школьников, старшеклассников, а может быть и младшеклассников, учиться там паять трубы. И сейчас ремонтируем четвертый этаж. Ну и, конечно, наша боль, скажем так, это главный зал. То есть на 500 мест, его надо полностью все там сносить, все заново делать, и это прям большая сумма. Мы в такой пока экономической ситуации не можем себе этого позволить. То есть пока он законсервирован.
7: Угу. А концептуально-то понятно, что с ним делать? Потому что большой зал, он был зал для кинопросмотров прежде всего.
8: Ну, конечно, нет, там понятно, что делать. То есть мы тоже делаем такой же зал с нормальной начинкой. Только
7: для чего? Что там делать?
8: Проводить мероприятия. То есть у нас на самом деле в городе не так много площадок на 500 человек, где можно было бы проводить просмотры фильмов, каких-нибудь фестивалей, там мастер-классы, опять же, какие-то встречи. Потому что вот мы используем «Космос», «Экспо». Это крупные площадки.
7: Ну, «Экспо» — это 5 тысяч. Да? «Космос» — это около 2 тысяч.
8: Да.
7: А вот тут как раз что-то поменьше.
8: Она 500 такая универсальная, да. У нас, я знаю, 2-3 площадки еще в городе. И, насколько я понимаю, они довольно востребованы. Поэтому это такая вещь. То есть мы, конечно, безусловно, ищем спонсоров, которые бы хотели увековечить себя, так сказать. Но пока тяжеловато.
7: Это была программа «От первого лица». У микрофона был Максим Путинцев, а в студии со мной был Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Спасибо огромное и до свидания.
8: Спасибо, до новых встреч.
2: От первого лица.
9: В эфире радиофорум на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
10: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
11: Доброе утро. На Свердловской области сегодня были уничтожены 8 беспилотников ВСУ. 3 из них упали на кровлю логистического центра «Вайлдберрис». Люди эвакуированы, пострадавших нет, сообщил губернатор Паслер, пишет Ядин. Пожарные расчеты ликвидируют возгорание. Губернатор напомнил о запрете на публикацию фото и видео последствий атак дронов. По данным Ядин, громкий хлопок прозвучал в 9 утра, затем появились 2 столба дыма. Был атакован логистический центр в Чкаловском районе. Из него были эвакуированы 800 человек. Горожане сообщают, что в Чкаловском районе перекрыли движение транспорта неподалеку от логистического центра «Вайлдберрис». Сотрудник ГАИ всех разворачивает, сообщают автомобилисты. Между тем, в Екатеринбургском Кольцово задерживаются на вылет более десятка авиарейсов. В аэропорту вводили план «Ковер» после объявления беспилотной опасности. Напомню, режим действовал 2 часа, примерно с 8 утра, примерно до 10. Минобороны России сообщили, что за ночь над разными регионами страны силы ПВО уничтожили 203 украинских беспилотника. В Госдуме предложили указывать на упаковке калорийность всего продукта целиком. С инициативой обратился в Минпромторговли вице-спикер Борис Чернышов. Он просит обязать производителей крупным шрифтом наносить на упаковку общую энергетическую ценность товара в килокалориях, сохранив при этом информацию о калорийности на 100 граммов или порцию. По мнению Чернышова, действующий формат неудобен. Чтобы узнать калорийность всей пачки, покупателям приходится делать расчеты на вес или количество порций. Особенно остро проблема стоит для пожилых людей, родителей и тех, кто соблюдает диету по медицинским показаниям, отмечает депутат, пишет агентство ТАСС. Международный книжный фестиваль «Красная строка» сменит площадку в Екатеринбурге в этом году. Мероприятие пройдет с 21 по 23 августа на Октябрьской площади, сообщили в департаменте информполитики. Решение о переносе приняли на совещании по подготовке к фестивалю. Его тема в этом году – это музыка будет вечной и посвящена 40-летию Свердловского рок-клуба. На фестивале ожидается более 90 тысяч гостей из 5 регионов страны. В программу войдут 180 мероприятий. На ярмарке продукцию представят 160 издательств, отмечает «Комсомольская правда». Сборы сказки «Последний богатырь» «Колобок» в первый день проката превысили 53 миллиона рублей. Это следует из данных системы ЕАИС фонда кино. Картина стала самым кассовым летним релизом года, отмечает «Лента.ру». Ранее фанаты киновселенной Marvel объявили бойкот «Колобку» накануне премьеры. Об этом стало известно из метрики сервиса «Кинопоиск», а также после публикации в ряде телеграм-каналов. Скандал в соцсетях произошел после информации о том, что кинотеатры попросили отложить премьеру фильма «Человек-паук. Новый день» ради поддержки российской картины, напоминает «Лента.ру». Официальный доллар 81.41, евро 94.06.
2: Информация на правах рекламы. Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
12: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
13: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Правильная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
2: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер».
0: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше 0.
2: Информация на правах рекламы.
14: Строим новое!
15: Ремонтируем любимое!
14: Покупаем Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
2: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
16: Здравствуйте, здравствуйте. Продолжается эфир на радиофорум 104.5 FM. У микрофона Ирина Киселева. В Екатеринбург привезли на гастроли спектакль «Потерянный» Вологодского музея-заповедника. Музей входит в комплекс архитектурно-этнографического музея Вологодской области «Семенково». При этом комплексе уже около 10 лет существует театр на повете. В основе спектакля «Потерянный» реальная, практически детективная история семьи вологодских крестьян Истоминых, последней трети 19 XIX века. И поставлен спектакль по пьесе научного сотрудника музея-заповедника Дмитрия Мухина. Дмитрий также занят в спектакле как актер. И Дмитрий Мухин в студии «Радиофорум». Здравствуйте.
17: Добрый день.
16: И также сегодня с нами актриса, исполняющая главную роль в спектакле «Авдотья», актриса театра для детей и молодежи Лариса Кочнева. Здравствуйте.
18: Здравствуйте.
16: Такая вот подводка получилась. Давайте я еще скажу, что спектакль «Потерянный» – это специальный гость в афише фестиваля «Уральский променад», который во второй раз проводит камерный театр Объединенного музея писателей Урала. И в соответствии с названием «Уральский променад» большая часть спектаклей, практически все, кроме «Потерянного» из Вологды, это спектакли о екатеринбургских героях, об Ажове, о Свердловском роке. И это именно променады, то есть необходимо перемещаться по разным локациям. Но об этом, если останется время, наверное, может быть, в конце еще немного поясню. А сейчас к вашему спектаклю. Важно сказать, что он получил в этом году грант фонда Потанина, программа «Города, музеи, сцены». 10 спектаклей грантополучателей. Ну вот, собственно, наверное, все, что нужно было сказать. А сейчас давайте переходим вообще к тому, как документальная драма, правильно я определяю, спектакль, триллер, крестьянский триллер, как все это начиналось в 2024 году, практически ровно 2 года назад, также в августе состоялась премьера. Давайте постепенно все это объяснять, обрушивать информацию на наших слушателей.
17: Сначала просто небольшая поправочка. Музей Семенкова является частью Вологодского музея-заповедника.
16: Так.
17: И, как раз музей Семенкова – это музей под открытым небом, где собираются как раз наши огромные северные крестьянские дома. И задача нашего музея – не только показать архитектуру, не только поговорить о каких-то традициях, обрядах, но и поговорить о том, с чем сталкивались наши крестьяне, в каких ситуациях они находили выход, даже в тех, где простого выхода не существует. И как раз наша задача показать, что вот эти крестьяне конца 19 века на самом деле для нас очень близки. И вот те ситуации, те проблемы, с которыми они сталкиваются, не просто понятны нам сегодня, а откликаются в нас, и мы понимаем, что современного в этом намного больше. Из чего рождался, собственно, «Потерянный»? Дело в том, что в Национальном архиве Республики Коми, когда-то это был Усть-Усольский уезд Вологодской губернии, мне удалось обнаружить буквально несколько листов документа. И история эта началась в 70-х годах 19 века, когда в семействе брат решил, что нет, он жить не сможет, и пойдет он искать лучшей жизни, ну куда-то в направлении Сибири.
16: То есть он просто ушел из семьи.
17: Он ушел, но по законодательству либо каждый год, либо раз в 5 лет он должен был получать паспорт, а без этого никак. Но проходит год, никаких известий нет. Проходит 5 лет, никаких известий нет, и на 20 лет никаких новостей нет. Ну и через 20 лет вдруг неожиданно в семью начинают приходить письма счастья, что якобы он вообще-то находится в Самаре. Но, правда, семья, наверное, не очень понимает, где находится Самара. И, кроме этого, еще болеет и лечится. И вот семейство обязано платить его лечение. И это повторяется неоднократно. И здесь получаются вот те вопросы, на которые и сегодня у нас ответов нет. И те вопросы, которые нам сегодня близки. То есть приходят письма, мы не понимаем, кто это. Это он или не он. Что происходит? Это мошенничество? Это какая-то подстава? Это на самом деле ошибка или это правда? И этот человек, которого все считали мертвым, все-таки живой. Мы имеем право надеяться, когда надежда ускользает? Или, наоборот, мы должны понять, что это обман, но тогда как его раскрыть? И получается, что вот это вроде бы, да, такая отдаленная крестьянская история, которая сегодня имеет огромное количество пересечений, собственно говоря, с тем, что происходит вокруг нас. И в чем еще важна эта история? Да, с одной стороны, она абсолютно понятна. С другой стороны, развивается она, конечно, в конце 19 века. Поэтому развивается в той культуре, в которой существует еще параллельно представление о том, что может происходить, связанное с крестьянскими быличками, с представлениями и так далее. И вот здесь вот эту проблему, которая нам понятна сегодня, мы помещаем именно в контекст конца 19 века, когда люди пытаются найти ответ на то, что в принципе невозможно. по закону, если человек не получает паспорт, он обязан вернуться, и если он не возвращается сам, то полиция его должна этапным порядком, как преступника, но в данном случае привести не в тюрьму, а домой. И если, да, он вдруг сам не хочет, полиция также его берет и этапным порядком ведет домой к маме, к брату. И это совершенно нормальная процедура.
4: При этом крепостное право уже отменили.
17: Отменили, но, опять же, в чем особенность законодательства конца 19 века? Дело в том, что крестьянин имел право отсутствовать более полугода на расстоянии больше 50 верст от родной деревни только по паспорту. Но чтобы получить этот паспорт, во-первых, нужно было получить разрешение семьи. И глава семьи, неважно, сколько лет детям, 15, 30 или 50, но если этот крестьянин не является домохозяином, то глава семьи может просто сказать: «Я не отпускаю», и после этого уйти никто не имеет права. Uh-huh. Кроме этого, нужно еще и получить разрешение общины. Нужно получить расписку от сельского старосты, что проблем нет. Волостной старшина тогда выдает паспорт. То есть получается вот эта ситуация, что да, это не крепостные крестьяне, и вообще тот регион, о котором мы говорим, это тот регион, где крепостного права исторически не было, но человек все равно привязан и к семье, и к деревне. И поэтому просто так захотеть и уйти он не может. А если вдруг он захотел и ушел, вообще-то полиция его должна домой вернуть. И его желание здесь никто не спрашивает. Но в данном случае происходит что-то радикально другое. И поэтому, почему это происходит, на самом деле для семьи логичного объяснения вроде бы как и нет. Но как понять, что, почему, зачем и как из этой ситуации выйти, в общем-то, поиску ответа на этот вопрос и посвящен спектакль. Ну и, конечно, здесь очень важно именно говорить не только о фактологии, но еще и вот об этой эмоциональной сфере. То же самое, крестьяне – это люди, которые так же, как и мы сегодня, любят, страдают, переживают, пытаются понять, что происходит. Поэтому именно вот такая сложная эмоциональная ситуация, она, с одной стороны, помогает нам лучше понять и крестьян конца 19 века, и понять, что на самом деле эти люди нам намного ближе, чем могло бы показаться. И поэтому вот этот спектакль – это такой достаточно сложный результат, с одной стороны, исследовательской работы, да, архивной, поисковой работы, но и это результат анализа, в принципе, крестьянской повседневности вот этого периода, но и попытка все-таки осмыслить с точки зрения современной драматургии и сделать так, чтобы, собственно, решения, судьбы этих крестьян были прекрасно понятны нашему современному зрителю.
4: И поиском ответа вот на этот самый вопрос, что же случилось с сыном, занимается героиня Ларисы Кочневой, Авдотья. Я правильно понимаю?
18: Да, совершенно верно.
4: Ну, я подозреваю, что вы не дадите прямого ответа, но все-таки в финале спектакля часового с небольшим зрители узнают ответ, что случилось с этим человеком, который 20 лет назад ушел из семьи и как будто бы пропал. Или как будто бы в Самаре объявился.
18: Я думаю, что финал мы оставляем открытым, но те, кто придут на спектакль, они каждый для себя поймет, нашли ли они его или не нашли, и увидят, что происходит с моей героиней, которая свято верит, что ее сын жив, что ее сын никуда не потерялся. Спустя 20 лет она его хочет обрести, хочет вернуть на родину, хочет вернуть в свою родную деревню. Вот сейчас Дима рассказал все очень прекрасно, но меня поразил тот факт, когда мы репетировали, что бремя, вот это финансовое бремя, оно ложилось не только на семью, но если семья не могла выплачивать вот долг, скажем так, больничной недоимки, то это бремя ложилось на всю деревню. То есть моя героиня прекрасно знает условия, в которых она живет, что если она сейчас не выплатит долг, например, самый страшный, сумма, которая звучит в нашем спектакле, это 16 рублей 20 копеек, это самое огромное. Вот мы сейчас говорим, например, очень часто слышим о том, как бабушки или дедушки или там там люди, которые берут на себя миллионные кредиты, и мы удивляемся, а как? А вот вы знаете, здесь та же история. То есть люди берут на себя, в принципе, эти 16 рублей 20 копеек, это тоже миллионный кредит, который ложится тяжким бременем на эту семью. Семья разделена, скажем так, на две семьи. Семья отдельно вот Данилы Истомина, непосредственно сына моего, моего младшего, и непосредственно на нашу семью, где является, значит, хозяином мой муж Дмитрий Корнелович, и я. Вот. И 16 рублей 20 копеек, поделенное на 2, то есть 8 рублей 20 копеек, я как понимаю, что в наших реалиях это миллиона полтора-два. И эти суммы, они приходят постоянно. И моя героиня существует помимо эмоционального какого-то стресса. Вы понимаете, она переживает очень долгий путь от неверия того, что нашелся этот ребенок, который ушел тоже в очень сложных обстоятельствах из семьи. То есть мать чувствует свою вину в том, что он покинул отчий дом, родимый дом. И потом вот эти недоимки долговые, когда вот это долг за лечение приходит к нам. И я понимаю, что если мы сейчас это не выплатим, то это бремя ляжет на всю деревню, и это определенным образом чисто человечески это стыдно. Это просто неловко перед всеми. Чем же деревня-то виновата, что у нас объявился вот такой вот непонятный родственник? Но моя героиня, моя Авдотья, то, как вот мне предложил режиссер, и то, что я пытаюсь сделать, она не верит в то, что это не Тихон, не мой сын. Это она верит, свято верит, что это именно Тихон. И до конца она верит, что это Тихон, и поэтому мы позволили себе такой финал. Вот режиссер мне позволил, поддержал меня в этом, и я ему безумно благодарна, Павлу, за это, потому что, ну, приходите на спектакль, вы увидите сами, что происходит с моей героиней, и надеюсь, что вас... Да нет, я просто даже уверена, что вас не оставит это равнодушным. И поэтому мне кажется, что вот эти все чувства, которые испытывают в течение спектакля все наши герои, не только я и не только наша семья, а там есть еще и наши соседки, то есть они все находятся в состоянии определенного, знаете, когда уходит почва из-под ног, когда ты думаешь, а вот сейчас неужели вот это бремя ляжет еще и на меня? То есть здесь получается такой, знаете, спрут, который такими щупальцами охватывает, вот эта проблема вот этими щупальцами охватывает всех вокруг.
19: Давайте несколько моментов. Во-первых, давайте скажем, что начало спектаклей сегодня и завтра, в субботу, в 16 и в 19 часов в Камерном театре. Уточнение, чтобы лучше представить, вот вы говорите, полуторамиллионные кредиты, что можно было купить в 70-е годы 19 века на 16 рублей 20 копеек?
17: Ну, дело Дмитрий. В том, что вот конкретно та история, которая у нас происходит, она происходит уже в 90-е годы 19 века, в 70-е, да, как раз
19: он уходит в 70-е.
17: А в это время, в принципе, в деревне за 20-30 рублей можно купить вполне хорошую корову, ну, где-то подороже рублей 40-50 это вполне такая рабочая лошадь. Ну, если говорить более бытовым, нормальный деревянный крестьянский стул стоит 10 копеек.
19: А дом?
17: Дом стоит примерно, опять же, в зависимости от дома, от 150 до 400 рублей.
19: А были же земские больницы ведь уже на тот момент? Земские школы, земские больницы, где
17: да,
19: лечили
17: конечно.
19: Бесплатно? Вроде
17: ну, бесплатно, конечно, теоретически лечили, но здесь ситуация абсолютно другая. Дело в том, что за каждого члена семьи отвечает семья. И пока человек остается членом семьи, за него семья отвечает. Поэтому за такое лечение члена семьи обязана платить семья. Только если семья заплатить не может, и, соответственно, по решению, в том числе местной власти, признается, что семья заплатить не может, тогда обязана платить община.
19: Если
17: тогда,
19: человек одинок, то тоже община.
17: Да, у нас есть прекрасные документы, например, когда на сельских сходах решается вопрос, что у нас в деревне есть старушка, которая, в общем-то, своего пропитания не имеет. Что мы будем с ней делать? Мы всей деревней скинемся для того, чтобы ее поселить в богадельню. Мы будем скидываться на ее пропитание. Или она будет ходить по очереди и столоваться в каждом доме. То есть здесь ситуация такая, что община отвечает за каждого человека, который здесь родился. Поэтому и в данном случае, и в огромном количестве других, за каждого человека отвечает, во-первых, семья, во-вторых, община.
19: И вот я раскрыла программку вашу, и вот тоже здесь могу тоже добавить, что можно было купить на 10 рублей в конце 19 века в Усть-Сысольском уезде Вологодской губернии. 178 килограммов ржаной муки, 73 килограмма свежего мяса. Это корова? Чуть меньше.
17: Ну, дело в том, что, конечно, крестьянские коровы у нас особо крупными не были. И таких современных мясных, конечно, не было. Но, в принципе, да. Для крестьян это уже может быть целая корова.
18: Вы знаете, у нас там есть даже фраза такая в спектакле, когда Данила говорит своей жене: ты понимаешь, ну не видать нам мяса в этом году. А речь идет о 10 рублях. И 10 рублей, где взять эти 10 рублей? Конечно, в крестьян семьях все деньги уже распределены. И эти 10 рублей, конечно, нужно брать у кого? У ростовщика. А ростовщик, понятно, что деньги просто так тебе не дает. Это проценты. То есть понятно, что это не 10 рублей, а уже определенная сумма гораздо больше.
19: Или, если не у ростовщика, то крестьянин должен был, например, в летнее время наняться в работники на 30 дней, при этом совершенно забросив полностью свое хозяйство. И вот 10 рублей, пожалуйста.
18: Ну, это же тоже беда. Значит, твое хозяйство не обрабатывается, значит, ты зимой остаешься без чего? Без пропитания практически. Об этом мы тоже говорим в спектакле, когда совершенно другой персонаж, соседка, одна из соседок рассказывает о том, что произошло в другой семье, когда отец предъявил требование к сыну и сказал, что ты должен меня кормить, потому что я твой родитель. Но у сына, к сожалению, не было лишних денег, чтобы прокормить своего отца. И вот так получилось, что они оба потерялись. Один пошел нищенствовать, и другой пошел от безысходности тоже нищенствовать. И получилось то, что семья осталась без кормильца. То есть вот такие сложные, вроде бы, с одной стороны ситуации, но с другой стороны они такие жизненные, такие реальные, как вот прямо сейчас. Я не знаю, наш спектакль, вы знаете, когда меня спрашивают, ну, о чем вот ваш спектакль буквально в двух фразах. Я могу сказать одним словом: о мошенничестве. Вот мне так кажется. Потому что те письма счастья, о которых говорил Дима, которые приходят в семью Истоминых, в нашу семью, да, они приходят с завидным постоянством. То есть это не то, что вот пришло нам 10 рублей, мы выплатили. И опять же мы говорим, какое счастье, мы выплатили 10 рублей, и теперь будет все прекрасно. Но

0: платить. Здесь не только чисто такая техническая, что ли, сторона этого дела. Здесь мне бы хотелось сказать еще и о человеческой истории, а об эмоциональной составляющей всего этого. Когда ты понимаешь, вот я сейчас говорю со стороны своей героини, от ее имени, потому что когда через 20 лет появляется хоть малейшая ниточка, зацепка о том, что есть известие о твоем неизвестно куда исчезнувшем сыне, я понимаю свою героиню как никого. Она хватается за эту ниточку. И как это близких радует, что они нашли вот эту свою кровиночку, понимаете? Поэтому моя Авдотья, она, конечно, безумно счастлива и рада тому, что нашелся этот ребенок. Хотя он уже давно не ребенок. И вот она, понимаете, вот это чувство, которое материнское чувство, которое хочется, чтобы он сейчас появился здесь, хоть она так и говорит у меня, хоть одним глазком взглянуть на него, ведь 20 лет не видела сыночка, и она все время спрашивает себя, а какой он сегодня, а вот тогда-то он был, то есть вот эти воспоминания, которые нахлынули на мою героиню, они ее просто как лавина захватили, и поэтому у нее есть большая вера в то, что она его наконец увидит, и что вот это чувство вины, которая преследует мою героиню все-таки, потому что ребенок ушел. Потому что он ушел искать лучшей жизни. Ну, я не буду раскрывать все тайны.
1: Да, не будем.
0: И вот это вот чувство вины, оно тоже там присутствует. И, знаете, оно становится как будто меньше. И вот у нее есть надежда, что она сможет вымолить прощение у своего ребенка. Вот знаете, какое-то такое вот чисто человеческое еще чувство, чисто человеческая история. Помимо всех вот этих, значит, исторических справок и всей вот этой схемы, которая, в принципе, сейчас существует. Да, мошенничество, к сожалению.
1: Давайте скажем еще о постановочной команде. Да, поставил спектакль заслуженный артист России, актер МХТ имени Чехова Павел Ващилин, пьеса Дмитрия Мухина. Здесь я вижу аж целых два хормейстера у вас, Анна Никифорова и Юлия Черноусова. Как с Павлом Ващилиным вы законнектились? С чего началось ваше сотрудничество? Вы уже были знакомы? Или он где-то увидел вашу пьесу, ваш сценарий?
2: Нет, мы знакомы с Павлом мы не были. И это был грантовый проект программы Музея Русского Севера под названием «Драматическая история». Угу. И это было одно из направлений этого проекта. И, к счастью, у программы очень хороший экспертный совет. И когда мы общались с экспертами и говорили о том, что вот нам хочется, чтобы у нас был тот режиссер, который может очень концептуально посмотреть на эту историю, найти очень интересное решение и который умеет работать с сложными темами, то один из экспертов, Марина Владимировна Мацкевич, сказала, что вот у меня есть контакт, я знаю человека, которому это может быть интересно. И благодаря как раз эксперту у нас появился контакт Павла, и мы с ним связались, пообщались, естественно, выслали ему пьесу. Ну и как Павел сказал, он прочитал первые две страницы, понял, что это очень интересно, наверное, надо соглашаться. Потом решил, что надо бы дочитать, мало ли что там дальше будет. Но в результате он взялся за эту работу. И на самом деле изначально то, с чем он к нам приехал, уже непосредственно ставить, он говорил, что вот в этом сюжете есть что-то от Федры, есть что-то от Шекспира. То есть, да, дело происходит в очень отдаленной деревне. Но тот уровень проблем, тот уровень страстей, тот уровень самой ситуации, которая здесь разворачивается, это далеко не что-то такое местечковое. Это на самом деле те проблемы, которые понятны прекрасно и сегодня. И поэтому Павел ехал как раз для того, чтобы ставить не историю про крестьян конца 19 века. Он как раз и приехал, чтобы поставить вот эту понятную, близкую и очень важную историю с точки зрения сегодняшнего дня. И как раз Павел предложил очень интересный формат, когда происходит игра с жанрами. И когда изначально даже не очень понятно, в каком жанре развивается это событие. Это триллер, это немножко хоррор, это
1: детектив.
2: И вот этот жанр, он потихоньку перетекает. И на самом деле это решение было, ну и для нас достаточно неожиданным, но, конечно, очень-очень интересным. Поэтому работа с Павлом, конечно, для нас было чем-то очень важным. И его такой авторский, творческий.

0: взгляд на эту историю, ну, конечно, сформировал вот тот спектакль, который есть. И то, что Павел согласился к нам приехать, и 3 недели да, ежедневных репетиций, выстраивания вот этой истории, ну, для нас это был, конечно, потрясающий опыт.
1: А я правильно понимаю, что, Лариса, вы единственная профессиональная актриса в этом спектакле, а все остальные участники – это сотрудники музея?
0: В основном это волонтеры музея.
1: А, даже волонтеры.
0: Да. Но дело в том, что «Потерянный» – это был уже 3-й спектакль, который как раз ставился в нашем музее, в театре на Повете. А Повете – это огромное пространство для хранения сена в северном крестьянском доме. И вот как раз на Повете одного из наших домов мы создали театр. И там уже у нас шло до этого 2 спектакля, тоже основанные на архивных документах. И играли в том числе и волонтеры, сотрудники музея. И оказывается, что вот такой подход, он действенный, потому что собираются люди очень разные по характеру, по своим взглядам, по своему опыту. И в чем, опять же, очень мощная сила Павла Ващилина, он фактически смог раскрыть индивидуальность каждого человека. И поэтому в данном случае сам спектакль наполнился очень такими живыми характерами. И да, то, что Лариса, как профессиональная актриса, встала с нами на одну сцену, ну, в общем-то, мы понимаем, что и мы не должны уступать, и все-таки у нас есть кому тянуться, и мы понимаем, что мы должны сделать очень серьезный продукт. И сколько к нам приходило зрителей, критиков, ну, конечно, говорят о том, что здесь, ну, нельзя говорить о волонтерском составе, профессиональном составе, то есть это именно целостный, ну, и мы надеемся, достаточно качественный продукт.
1: Какой-то кастинг проводился?
0: Да,
1: Ващилиным?
0: Да, Павел Ващилин организовал кастинг, когда, да, давал сложные достаточно актерские задачи для наших волонтеров, когда просил читать текст, ну, в том формате, с теми отношениями, которых вообще волонтеры не ожидали. И, собственно говоря, да, он, ну, достаточно серьезно и так даже жестко отбирал тех людей, которых взял в итоге в эту постановку.
1: Ну, и к тому же они, ну, в основном здесь женщины, девушки, актрисы, они еще и поют 1-2 хормейстера. Спектакли.
0: Да, конечно. В спектакле звучат в том числе и фольклорные тексты.
1: Вологодской губернии.
0: Но дело в том, что в основе
1: Русского
0: лежит
1: севера.
0: Духовный стих, который был распространен, ну, это один из самых распространенных духовных стихов вообще на территории России. Опять же, он известен в огромном количестве вариантов, в том числе известен и в нескольких вологодских вариантах.
1: А скажите, а насколько ваш спектакль вот привязан к этому месту, к локации, на Повете? Вот это что-то между домом, да, и какая-то дворовая постройка, я так,
0: ну,
1: понимаю.
0: Это как раз хозяйственная
1: насколько,
0: часть,
1: да, это вот сам спектакль вписан в это? И как с продолжением вопроса в камерном театре, как вам удалось его обжить и перенести в спектакль?
2: Приходите и все увидите.
1: Ну, мы-то придем. Как раз сегодня. Есть в этом сложности? То есть вы в Екатеринбург впервые его привезли, этот спектакль? Или уже был, да, какой-то гастрольный опыт?
0: У нас был до этого гастрольный опыт тоже в рамках программы «Города, музеи, сцены» фонда Владимира Потанина в Великий Новгород. И мы показывали этот спектакль, да, тоже в историческом пространстве в Великом Новгороде, но на Ярославовом дворище, собственно говоря, самый центр Древней Руси. И уже опыт адаптации спектакля к другим пространствам, он, конечно, есть. Здесь пространство другое, но пространство тоже очень атмосферное, очень интересное с этой точки зрения. И, конечно, когда мы показываем у себя, да, наши деревянные стены нам помогают, но дело в том, что когда Павел ставил этот спектакль, и когда мы говорили про то, каким он будет, изначально идея, что этот спектакль может выезжать и должен гастролировать, что это тот сюжет, который интересен далеко за пределами Вологодчины,
1: она
0: эта идея изначально была, да. Поэтому спектакль поставлен так, чтобы он, ну, сравнительно легко адаптировался к новым площадкам. Ну и, конечно, площадка здесь, в Екатеринбурге, для нас это такой очень интересный интересный вызов. Из дерева мы перемещаемся в камень. Да, это немножко другая обстановка, другая атмосфера, но это атмосфера, которая тоже очень хорошо работает на вот это восприятие этой истории, разных сторон этой истории. Поэтому я очень надеюсь, что здесь это тоже будет серьезно и сильно.
1: Я бы еще хотела добавить, ну, еще раз давайте повторюсь, что в 16 и в 19 часов начало спектакля сегодня и завтра в Камерном театре. Какое-то количество билетов еще есть в продаже. Хочу добавить, что также, опять же, в рамках вот этой вот программы «Города, музеи, сцены» был поставлен спектакль «Красный фонарь» Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства. Там, это театр в театральном музее. То есть это все спектакли, которые играют в музеях. В Екатеринбурге этот спектакль пользуется просто огромным успехом. Его как-то привезли на фестиваль моноспектаклей «Свой», моноспектаклей и дуэтов. И после этого еще несколько раз привозили на гастроли Дмитрий Крестьянкин, режиссер. То есть это очень крутой, классный спектакль «Красный фонарь». Театралы Екатеринбурга считают своим долгом на него сходить не раз, а два, три, сколько получится. И еще один спектакль тоже из этой программы. Он уже был поставлен в Екатеринбургском музее изобразительных искусств в центре «Эрмитаж Урал», «Свердловск. Культурная эвакуация». Эта постановка инициирована была нашими коллегами, порталом «Культура Екатеринбурга», Еленой Азановой и Евгением Исхаковым, они авторы идеи. Этот спектакль играется, соответственно, в центре «Эрмитаж Урал». То есть это вот все как бы очень такие... Я почему спросила про локацию, потому что в центре «Эрмитаж Урал» тоже важно именно там его играть, и там есть отдельная экспозиция этому посвященная.
0: Вот хочу дополнить,
1: а «Красный фонарь» можно играть где угодно.
0: Как раз в чем интерес вот этой программы «Города, музеи, сцены»? Дело в том, что сегодня, наверное, вот это взаимодействие музея и театра происходит все активнее, и 10 победителей в этом году у программы, а заявок с России было 135. Это тех музейно-театральных продуктов, которые готовы были как раз поехать на гастроли. И, в частности, вот тот прекрасный екатеринбургский проект, о котором вы сказали, в рамках данного проекта он тоже отправится на гастроли.
1: Да.
0: То есть здесь как раз это очень серьезный вызов для музеев, когда, да, мы очень часто в музеях именно ставим спектакли, которые привязаны к нашей экспозиции, к нашим условиям. А вот здесь вся эта программа нацелена на то, чтобы мы вышли вот за эти привычные рамки и показали вот эти наши музейно-театральные продукты на совершенно других площадках, пригласили совершенно нового зрителя, который как раз сможет, например, да, в Екатеринбурге прийти и увидеть вологодскую историю. Ну и вот эта вот екатеринбургская история тоже поедет по России, по нескольким городам, и ее уже увидят другие города в другой обстановке. И это, вот такой первый, наверное, проект как раз фонда Потанина, который нацелен именно вот на этот выход за свои пределы, на то, чтобы вся страна посмотрела вот эти абсолютно разные истории, как это еще может быть. И все 10 победителей программ в этом году, они абсолютно разные, и при этом все абсолютно уникальные. Поэтому, конечно, если не только в Екатеринбурге, но и в других городах у вас будет возможность сходить на спектакль этой программы, я думаю, что впечатление будет очень сильное.
1: А вы видели какие-нибудь другие спектакли еще из этой десятки?
0: Мне посчастливилось тоже попасть на «Красный фонарь». Дело в том, что именно им в Москве открывалась эта программа. И, безусловно, могу только присоединиться ко всем словам, которые вы сказали. Спектакль на самом деле потрясающий. И он тоже работает на основе тех самых исторических документов, но раскрывает, конечно, эти документы в совершенно уникальном современном контексте. Это вот, например, да, тот спектакль, на котором я лично был.
1: Коротко просто скажу, что он поставлен по дневникам директора императорских театров Владимира Теликовского как документ эпохи крушения царской России в преддверии революции 17-го года. А чрезвычайно интригует спектакль из Красноярска «Сурикова подкаст». Это как бы в формате подкаста два брата Суриковых. Василий, самый известный красноярец, и его брат Александр ведут какие-то разговоры, записывают так же, вот, примерно как мы сейчас сидят в студии, записывают подкаст. Чрезвычайно интригует. Давайте Давайте я быстренько скажу еще, какие еще спектакли в рамках фестиваля «Уральский променад» в ближайшее время будут идти в Екатеринбурге. Это спектакли «Променады», например, спектакль «Застольные истории» по биографии Павла Бажова. Его поставил Георгий Цнабеладзе. Это вот «Променад» по нескольким барам Екатеринбурга. Или есть также спектакль «Променад» по истории Свердловского рока. По следам Свердловского рок-клуба он называется. Режиссер Родион Букаев по пьесе Ярославы Полинович. Это такая аудиопрогулка даже. Это не столько спектакль, сколько аудиопрогулка. У нас в этом году 40-летие Свердловского рок-клуба отмечается широко народными гуляниями. Вот в том числе поставили такой спектакль «Променад». И на следующей неделе, 12-13 августа, в Музее литературной жизни Урала 20 века будет идти моноспектакль Алексея Шестакова «Ковер-самолет» по повести Владислава Крапивина. Ну, а 16 августа вот завершится фестиваль как раз спектаклем «Променадом по барам. Застольные истории». Все подробности на сайте Камерного театра Объединенного музея писателей Урала. У нас еще немного времени остается. Можно к вам вопросы, знаете, еще вот о вологодских музеях задать? Потому что я зашла, посмотрела. Ну, как-то обычно музей изобразительных искусств, краеведческий музей. А у вас такие интересные... Ну, музей кружева, это понятно, народные промыслы русского севера. Музей дипломатического корпуса.
0: А, к сожалению, он уже закрылся.
1: А, да вы что? Музей «Вологодская ссылка».
0: Да, музей «Вологодская ссылка» – это тоже одно из подразделений Вологодского музея-заповедника, наш музей Семенкова. Чему он посвящен? Дело в том, что в конце 19-го, второй половины 19 века Вологду вообще называли «Малой Сибирью». Потому что это был очень...
1: Туда ссылали?
0: Да, его ссылали в Вологодскую губернию. Много кто из видных деятелей побывал в нашей Вологодской ссылке. И в Вологде существовала, в том числе, пересыльная тюрьма, куда приезжали ссыльные. Ну, а музей «Вологодская ссылка» открыт в том самом доме, где по пути из ссылки квартировал угол, тогда еще не сильно известный, но впоследствии очень сильно известный Иосиф Виссарионович.
1: Даже так.
0: Поэтому этот музей, да, посвящен вот этой очень серьезной истории Вологодчины рубежа 19-20 веков, когда у нее, да, появилась вот такая очень серьезная роль в Российской империи.
1: Еще, получается, музей, похожий на наш Объединенный музей писателей Урала, музей Рубцова и дом-музей поэта Батюшкова.
0: Тоже, да? Сейчас дома Батюшкова пока нет, он планируется. Да, есть музей Рубцова, нашего поэта. Прекрасного поэта. Угу. Этот музей существует. Недавно прошла реэкспозиция, поэтому, конечно, мы приглашаем.
1: А картинная галерея?
0: Конечно,
1: есть в Вологде?
0: Да, в Вологде есть. Есть домик Петра, очень любимый в России музей, где, конечно же, побывал когда-то Петр Первый. Ну и еще целый комплекс музеев в самой Вологде, вокруг Вологды. Я могу, конечно, прежде всего пригласить к нам в архитектурно-этнографический музей, где создается вот это ощущение северной русской деревни.
1: Это Семенкова.
0: Да.
1: То, что Семенкова. Под открытым небом. Да. Это как у нас Нижняя Синичиха,
0: да,
1: наверное.
0: Да. Но, опять же, каждый музей под открытым небом в России имеет все-таки свой характер, свое немножко особое направление деятельности и свой способ говорить о нашей деревне. Поэтому в данном случае, конечно, даже если вы уже побывали в нескольких музеях под открытым небом, то к нам я тоже, конечно, приглашаю, и всегда что-то новое, какой-то необычный взгляд, необычный ракурс вы найдете.
1: А какая особенность у вашего Семенкова?
0: Ну, во-первых, мы очень активно работаем с теми же театральными формами, и, например, в летний сезон, каждые выходные у нас происходит то, что называется клуб выходного дня. И, в частности, в рамках этого клуба выходного дня мы показываем небольшие зарисовки, то, тоже на основе архивных документов. Как правило, где-то 3 зарисовки, каждая основана на документе и с очень неожиданной стороны раскрывает ту самую нашу деревню. Ну, могу привести несколько примеров. Например, такая история, которая как раз раскрывает вопрос, связанный, например, с грамотностью. А нужна ли в деревне грамотность? Когда 3 человека стоят над одной бумагой. Проблема в том, что 3 человека неграмотных. От того, что зависит, что написано в этой бумаге, зависит, кого посадят под арест. И если 3 крестьянина, стоящие над бумагой, не угадают, что в ней написано, то кого-то из них арестуют.
1: А вот как раз возвращаясь к истории семейства крестьян Истоминых, они-то грамотные были, раз здесь, получали письма, считаю, разбирались в них. Просто действительно же до революции, ну, всем помню, там, ликбез, да, советская власть устроила, как только пришла к власти. То есть там порядка 20% населения Российской империи были грамотные. Это в основном дворяне и духовенство.
0: Здесь история немножко сложнее, как, собственно, и всегда.
1: Ну, давайте, мы успеваем
0: еще. Дело в том, что грамотным здесь было быть недостаточно. И Даниил Истомин, он был грамотный. Но то, что он был грамотный,
1: это не означало,
0: что он может написать бумагу. Потому что для того, чтобы написать эту бумагу, нужно было знать слишком много всего. Опять же, нужно было понимать, как к кому обратиться. Кто высокоблагородие, кто высокородие, кто благородие и так далее. Желательно все это знать правильно. Как сформулировать, как это правильно сделать для того, чтобы это письмо прочитали, и оно на самом деле получило свой эффект. Поэтому в деревне, надо сказать, что даже грамотные вот такие бумаги не писали.
1: А был какой-то специальный человек?
0: Были грамотеи, да. Причем некоторых грамотеев мы знаем по документам. С ними история, как всегда, еще более веселая, потому что периодически начальство начинало с ними бороться. Потому что как только появлялся грамотей, ему нужно было зарабатывать. И поэтому он провоцировал крестьян писать жалобы, которые написать мог только он. И как только такой грамотей появлялся в округе, количество жалоб резко увеличивалось. Поэтому начальству это очень не нравилось.
1: Что-то напоминает, да.
0: Да, и самый мой любимый грамотей появился в конце 19 века, недалеко от Вологды, с очень неожиданной фамилией, причем он жил в прекрасной деревне под названием Хреново, и это был человек по фамилии Гиммельрейх.
1: О, как.
0: Который, да, жил в деревне Хреново, и как пишет документ, да, Гиммельрейх занимался тем, что очень задешево писал прошения крестьянам и этим пропитывал свое большое семейство Гиммельрейх. В результате начальство просто уже с ним боролось как только могло, потому что пропитывать семейство было нужно, он брал буквально за каждое письмо 10-15 копеек, и поэтому, чтобы хоть как-то жить, писем нужно было писать много. Каждое письмо было жалобой. И поэтому в этот момент из той самой Хреновской волости во все инстанции пошли чуть ли не сотни жалоб регулярных. И вот таких грамотеев по деревне было рассеяно достаточно много, и как только возникала какая-то проблема, то шли либо к сельскому волосному писарю, который хотя бы знает, как нужно бумагу писать, либо вот к такому грамотею, который зарабатывал только этим. Ну и насколько они зарабатывали, тоже показывает еще один прекрасный крестьянский документ, когда одного такого писаря уволили за то, что он полностью запустил дело производства. На что он пишет прошение, где описывает свое бедственное положение. Он пишет, что поскольку я однорукий, руки у меня нет, заниматься сельским хозяйством не могу, пропитывать свое семейство возможности нет. Поэтому можно ли меня вернуть на должность? А дальше приписывает, хотя бы без жалования. Ну, то есть бесплатно я работать готов, но вот тем, что буду бесплатно работать, свое семейство прокормлю. Угу. То есть понятно, что вот количество крестьян, которые вот так
1: получать
0: идут,
1: будет с крестьян, да, понятно.
0: Угу. Их было достаточно много.
1: О грамотеях не хотите написать сценарий для постановки, для театра на Повете?
0: Возможно, будет. Но сейчас, да, у нас в театре уже идет 4 спектакля. Один спектакль, как раз-то моноспектакль, он как раз близок по тематике, называется «Старшина всея Руси», основан тоже на архивных документах из Устюжского уезда Вологодской губернии, и там как раз прослеживается история вот такого волосного старшины, на которого падает все, и который в деревне отвечает за все. И его наверняка арестуют, посадят или хотя бы оштрафуют. При этом он должен выполнять сотни распоряжений. И при этом еще и должен сохранить человеческое лицо в той ситуации, когда очень легко одним росчерком пера он может испортить жизнь человеку, который, ну, в общем-то, когда-то ему сделал не очень хорошие вещи.
1: Все как всегда. Да. Ничего не меняется.
0: И вот как раз, наверное, об этом и есть наш театр на Повете, который и говорит о том, что вот эти крестьянские истории, они нам сегодня не только близки и понятны, но поскольку эти истории происходили достаточно давно, уже есть вот этот временной лаг, то они позволяют нам посмотреть не только только на крестьян, но и на нас самих, немножко такой с другой стороны.
1: И, знаете, мир несовершенен. Время у нас заканчивается. Будем на этом прощаться. В студии Радио Форум сегодня были в гостях научный сотрудник архитектурно-этнографического музея Вологодской области Семенкова Дмитрий Мухин, он же автор пьесы «Потерянный», спектакль, по которой сегодня и завтра идет в Камерном театре. И также с нами в студии сегодня была актриса Лариса Кочнева, играющая главную роль в этом спектакле. А о чем он, мы говорили последние 40 минут. Спасибо, что нашли время.
2: Спасибо. Всего доброго. До свидания. Приходите к нам.
0: Спасибо. До свидания.
3: Интервью на 104.5 FM. Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Алексея Капралова, врача-терапевта, сосудистого хирурга, врача УЗИ, руководителя клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Игоревич, здравствуйте.
6: Добрый день, уважаемые слушатели.
5: Тема у нас сегодня – это сосудистые проблемы в организме при наличии онкологического диагноза. Давайте поговорим про варианты контроля, наблюдения, про какие обследования стоит помнить пациентам, как вы говорите, онкологического профиля, чтобы профилактировать вот какие-то сосудистые или сердечно-сосудистые осложнения.
6: Ну, в первую очередь, для того, чтобы говорить, что необходимо пациенту, мы всегда должны оценить риск того или иного осложнения. Когда мы произвели оценку рисков, у нас есть определенные шкалы, мы ими пользуемся. Пациент должен быть, так скажем, отгруппирован по риску. Низкий, умеренный, высокий. И дальше, вот говоря уже о логической схеме, да, мы должны понимать, а что пациенту предложить в той или иной ситуации. Базовые вопросы, которые мы обсуждаем еще до начала химиотерапии, лучевой терапии, это профилактика, конечно же, тромботических осложнений, а именно тромбозов. Это ультразвуковая диагностика, достаточно простой метод, скрининговый метод. Это общий анализ крови, оценка коагулограммы. Ну, это вот, пожалуй, самый базовый минимум, который должен быть выполнен у пациента онкологического профиля для того, чтобы понимать в целом, каковы риски. Если пациент высокого риска, запредельно высокого риска, для таких пациентов предусмотрены меры медикаментозной поддержки. И я крайне рекомендую, если, безусловно, этот пациент решает не самостоятельно, это решает консилиум в составе онколога, химиотерапевта, сосудистого хирурга. Если данные препараты пациенту рекомендованы на период лечения, то обязательно их нужно использовать. У пациентов онкологического профиля несколько иная ситуация связана с продолжительностью антикоагулянтной терапии. Если мы говорим о том, что уже свершилась, да, сосудистая катастрофа, возник тромбоз, либо катетер-ассоциированный тромбоз. Здесь важно отметить, что пациенты должны получать данные лекарственные препараты на весь период лечения активного заболевания. То есть, когда проверили пациента, оценили отсутствие вторичного поражения, и онкологи говорят, что мы с вами достигли определенной ремиссии, лишь только тогда, после консультации сосудистого хирурга, данная группа препаратов может быть отменена. Но самостоятельно я крайне не рекомендую эти препараты отменять. Почему? Потому как во время всего лечения онкологического заболевания риск тромбообразования, он запредельно высокий.
5: Ну, если я правильно понимаю, то есть если назначается вот такая вот комплексная терапия, никакие рекомендованные приемы не пропускаем ни в коем случае.
6: Обязательно, да.
5: Для того, чтобы отслеживать эту ситуацию в динамике и не пропустить вот эту вот точку, чтобы она не стала точкой невозврата.
6: Абсолютно верно. То есть терапия сопровождения, она должна быть всегда у пациента. Почему? Потому что очень важно поддержать пациента не только с позиции лечения основного заболевания, а также очень важно предотвратить развитие осложнений на фоне проводимой терапии.
5: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Алексей Капралов, врач-терапевт, сосудистый хирург, врач УЗИ, руководитель клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365».
3: Если хочешь быть здоров.
7: Реклама.
3: Впервые за 10 лет легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру.
7: Фонд «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». УГРН 109-660-3-0-20-91. Город Екатеринбург. 16+.
3: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. От первого лица.
8: Здравствуйте, вы слушаете радиофорум 104.5 FM. У микрофона Максим Путинцев. В эфире программа «От первого лица». В студии со мной Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Валерий, здравствуйте.
9: Друзья, всем привет. Здравствуйте, Максим.
8: Давайте поговорим об одной из ваших площадок, которая относится напрямую к фонду. Это молодежный кластер «Салют». Mm-hmm. Здесь, в Екатеринбурге, в самом центре нашего города. Проекту этим летом год исполняется, в августе, если не ошибаюсь. Подведем, может быть, какие-то промежуточные итоги, что успели сделать, что, может быть, запланировали и где-то в ближайшее время будет сделано, какие-то новые очереди ввели и так далее.
9: Ну, сам по себе этот кластер, это действительно такая молодежная площадка, где проходят всякие мероприятия для молодежи совершенно разной направленности. Там и какие-то встречи учителей, там различные молодежные сообщества встречаются, проводим там мы сами какие-то форумы. То есть мероприятий очень много, там даже у нас мероприятие было по внешнеэкономической деятельности, консулы собирались. То есть это такая вот универсальная площадка в центре города. За год что мы сделали? Во-первых, отремонтировали подвал и первый этаж, и зал, малый зал на первом этаже. За этот год мы отремонтировали холл второго этажа. Ну, если кто помнит, там перед самым большим залом такой достаточно большой холл. Мы его отремонтировали, поставили там оборудование презентационное. И там можно отдельно проводить мероприятия. Сейчас мы в данный момент ремонтируем на втором этаже несколько помещений. Там для проведения различных мастер-классов и кружков. У нас там есть идея делать такие кружки труда, скажем так. То есть это уже прям для школьников, старшеклассников, а может быть и младшеклассников. Учиться там паять трубы. И сейчас ремонтируем четвертый этаж. Ну и, конечно, наша боль, скажем так, это главный зал. То есть на 500 мест его надо полностью все там сносить, все заново делать. И это прям большая сумма. Мы в такой пока экономической ситуации не можем себе этого позволить. То есть пока он законсервирован.
8: Угу. А концептуально-то понятно, что с ним делать? Потому что большой зал, он был зал для кинопросмотров прежде всего.
9: Ну, конечно, нет, там понятно, что делать. То есть мы тоже делаем такой же зал с нормальной начинкой. Только
8: а для чего? Что там делать?
9: Проводить мероприятия. То есть у нас на самом деле в городе не так много площадок на 500 человек, где можно было бы проводить просмотры фильмов, каких-нибудь фестивалей, там мастер-классы, опять же, какие-то встречи. Потому что вот мы используем «Космос», «Экспо». Это крупные площадки.
8: Ну, Экспо это 5000, да? Космос это около 2000.
9: Да.
8: А вот тут как раз что-то поменьше.
9: Такая универсальная, да. У нас, я знаю, 2-3 площадки еще в городе, и, насколько я понимаю, они довольно востребованы. Поэтому это такая вещь, то есть мы, конечно, безусловно, ищем спонсоров, которые бы хотели увековечить себя, так сказать, ну, пока тяжеловато.
8: Это была программа «От первого лица». У микрофона был Максим Путинцев, а в студии со мной был Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Спасибо огромное и до свидания.
9: Спасибо, до новых встреч.
3: От первого лица. Фабрика идей.
1: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Форум.
1: Международный фестиваль креативных индустрий уже в третий раз пройдет в Екатеринбурге в этом году с 25 по 28 августа. Масштабное событие, объединяющее креаторов, деятелей киноиндустрии и сферы моды из России и других стран, примут киноконцертный театр «Космос», кластеры «Домна» и «Салют», у Макаровского, «Центр города» и «Хлебозавод номер 6». Ключевые мероприятия будут организованы по направлениям кино и мода. Также готовятся события в сферах анимации, арт-индустрии и IT. В фестивале примут участие представители 11 стран – Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Китая, Кореи, Непала, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии, Турции и Узбекистана. Главная тема фестиваля – поиск новых рынков, экспорт креативного продукта и коллаборации. Для обсуждения на пленарной дискуссии соберутся представители федеральных институтов по развитию креативной экономики, первые лица Свердловской области и Екатеринбурга, а также звезды киноиндустрии России России и Китая и звезды модной сцены. Хедлайнеры фестиваля в этом году – актер театра и кино Юрий Колокольников, российский стилист и телеведущий Александр Рогов, редактор и автор настольных книг для копирайтеров Максим Ильяхов. Фестиваль станет значимым событием для модной индустрии. В дни фестиваля будет открыт шоурум отечественных брендов. Запланированы биржа контактов с участием российских и зарубежных байеров. Состоятся мастер-классы, которые проведут известные персоны сферы моды. Как напоминают организаторы, по итогам фестиваля в прошлом году байеры заключили 113 предварительных соглашений, в том числе в предконтрактную проработку вышли 40 экспортных кейсов. Для участия в текущей бирже контактов и работе шоурума нужно подать заявку. Главной площадкой для трека «Кино» станет «Салют». Здесь будут обсуждаться вопросы экспорта продукта, работы с зумерами и создания региональных проектов с кассовым потенциалом. Ярким примером реализации такого экспортного потенциала уже стал фильм уральского режиссера Ивана Соснина «Легенды наших предков», который вышел в широкий прокат в Турции благодаря партнерству, зародившемуся на фестивале креативных индустрий в прошлом году.
3: Полезно и важно.
1: Проект «Это новая Пышма» в рамках Международного фестиваля креативных индустрий запустил конкурс на лучший принт для мерча «Верхней Пышмы». Заявки принимаются до 15 августа. Главный приз – 100 тысяч рублей, а лучшие работы напечатают и запустят в продажу. Цель конкурса – с помощью талантливых дизайнеров и художников собрать линейку авторских принтов, которые отражают новый образ Верхней Пышмы – города, культуры, творчества, возможностей и семейных ценностей. Участвовать в конкурсе могут граждане России от 18 лет. Участие бесплатное, подавать работы можно индивидуально или командой. Принт должен быть авторским и пригодным для тиражного производства. Победителя конкурса выберет экспертное жюри по итогам очной защиты, которая пройдет 21 августа в креативном кластере «Домна» на улице Вайнера, 16. Работы оценят по трем критериям: оригинальность и художественная выразительность, качество исполнения и техническая пригодность для производства, ясность концепции. Топ-5 участников и команд получат отпечатанные футболки с собственным дизайном. Автор лучшей работы получит 100 тысяч рублей дроп футболок, который будет создан на оборудовании дизайн-блока креативного кластера «Домна». Отдельно учрежден специальный приз за лучшее креативное решение. В этой номинации носителем принта может быть не только футболка, но и другие предметы одежды, быта, аксессуары. Победитель в этой номинации получает 50 тысяч рублей. Планируется, что продавать мерч будут в сувенирном магазине кластера «Домна», магазине музейного комплекса в Верхней Пышме, книжном «Книги, кофе и другие измерения», а также на фестивалях проекта «Новая Пышма». Все подробности на официальном сайте domna.pro.
3: Фабрика идей.
10: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
11: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
12: Добрый день. В Екатеринбурге локализовали очаги возгорания на логистическом объекте «Wildberries» после атаки дронов. Пожарные продолжают работу на месте. Большая часть хранившихся на складе товаров не пострадала, сообщили в компании. Ранее сообщалось, что 800 сотрудников центра были эвакуированы. Информации о пострадавших нет. Угрозу от беспилотников объявили сегодня около 8 утра, отменили около 10 часов. О пожаре и черном дыме в районе склада «Wildberries» в Чкаловском районе горожане сообщили примерно в 9 утра. Губернатор Денис Паслер сообщил, что над регионом сбили 8 дронов, 3 из них упали на кровлю склада «Маркетплейса». Продавцы «Wildberries», пострадавшие в результате атак на объекты компании, пока не принимают решения о массовом закрытии бизнеса или уходе с площадки. Об этом заявил агентство «Москва» президент Союза интернет-торговли СИТ Виталий Гаврилов. По его словам, 11 августа пройдет совещание в СИТ с пострадавшими селлерами, которые сейчас оценивают масштаб потерь. Ранее основательница «Маркетплейса» Татьяна Ким заявила, что удары по объектам «Wildberries» наносят террористы, которые безосновательно обвиняют «Маркетплейс» в продаже военных товаров. В Минэкономразвитии сообщили, что ведомство готовит комплекс мер поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал из-за атак на склады «Wildberries». Свердловский облсуд ужесточил наказание бывшим начальникам СИЗО номер 1 Екатеринбурга за побег двух осужденных за терроризм. По решению Верхнеуральского суда руководители изолятора отделались денежными взысканиями по статье «халатность». Облсуд добавил по апелляции к штрафам дисквалификацию бывшему начальнику СИЗО Алексею Киселеву, его заместителю Андрею Квону и начальнику отделения дежурной службы Андрею Зацепина. В суде первой инстанции они полностью признали вину, получили штрафы по 90 и 80 тысяч рублей. Прокуратура обжаловала решение. Облсуд лишил осужденных права занимать должности в госорганах исполнения наказаний на год, пишет «Урару». В эту субботу в Екатеринбурге широко отметят День строителя. Перекрывать дороги в центре города из-за праздника начинают уже сегодня. Так уже с 6 утра должен быть закрыт проезд по улице Воеводина от Малышева до Ленина до полуночи воскресенья. В 6 утра субботы закроют улицу Горького между Малышева и Пушкина. Сегодня в 11:30 ночи запланировано перекрытие проспекта Ленина между 8 марта и Карла Липкнехта и улицы Толмачева от Ленина до Почтового переулка до 4 утра воскресенья, пишет «Коммерсант». Изменятся маршруты общественного транспорта, которые ходят по проспекту. На празднике будут выставки техники, пройдут мастер-классы, выступит группа «Ума Турман». Стилисты уже советуют моду на осень. Так самой удачной покупкой может стать платье «Макси» в горох, которое будет отлично смотреться с грубой обувью и трикотажем. Об этом рассказала блогер Анита Глосс, сообщает телеграм-канал «Русская мода». Также стилист советует к этому образу иметь приталенный жакет с идеальной посадкой. Также специалист советует подобрать к осени идеальные джинсы из плотного качественного денима и стильные ботильоны. Официальный курс доллара в пятницу 81.41, евро 94.06.
13: Информация на правах рекламы.
14: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
15: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
16: Застройщик ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
18: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов, выше 0.
13: Информация на правах рекламы.

0: автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Тео Ноли доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.
1: Место встречи. Ельцин-центр.
2: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. Экскурсию прогулку вокруг Ельцин-центра за 60 минут и два века. В фокусе сад трав. Приглашают сегодня вечером. В этом году стукнуло 5 лет, как по инициативе президентского центра на берегу городского пруда был разбит сад трав. Неспешная прогулка вокруг здания Ельцин-центра расскажет о социальных и природных составляющих этого пространства. Что общего у медиафасада, придуманного архитектурным бюро Бориса Бернаскони, с растениями вокруг? Как менялась мода на озеленение города в течение 20 и 21 столетий? Или почему вороны атакуют современные здания? Об этом расскажут на экскурсии. Билет на нее включает возможность посещения музея Ельцина в течение дня. Сбор группы в фойе музея, начало 18:30, стоимость 500 рублей.
3: Кроме того...
2: А в воскресенье 9 августа анонсируется экскурсия «Искусство быть свободным в саду трав. История в ароматах». Участники соберутся сначала в музее и познакомятся с историей 20 века через различные ароматы. А затем экскурсия продолжится в саду трав. Как правило, мы воспринимаем запахи как нечто глубоко личное. Выбираем духи как часть образа, настроения и способа говорить о себе без слов. Однако за этой личной историей всегда стоит более широкий контекст. Ароматы могут стать языком целой эпохи. Так, например, цветы и растения обретают дополнительные смыслы и становятся символами исторических событий и культурных процессов. Какие виды парфюмерных компонентов существуют, что входило в состав культовых духов 20 века или что объединяет розы, пионы, шиповник и герань. Об этом расскажет парфюмер Марина Санникова. Сбор участников в фойе музея в 14 часов. Стоимость 900 рублей.
1: Кинопоказ.
2: Показ фильма с Марком Эйдельштейном в главной роли «Ганди молчал по субботам». Завтра состоится в Ельцин-центре. Фильм поставлен по одноименной пьесе Анастасии Букреевой. Марк Эйдельштейн играет 16-летнего Мота, в жизни которого наступает полный раздрай, когда его отец уходит из семьи. В знак протеста подросток приводит домой бездомную женщину и заявляет, что она будет жить в родительском доме. Бездомную играет Дарья Якомасова. В фильме также снимались Виктория Толстоганова, Евгений Коряковский, Александр Пашутин, Олег Гаркуша и другие. Начало 8 августа в 15 часов. Билет стоит 400 рублей.
1: Концерты.
2: Олег Нестеров и его группа «Мегаполис» 19 августа выступят в Ельцин-центре с программой «Август 91-го, 35 лет спустя». «Мегаполис» – самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока. Почти за 40 лет настоящий московский ансамбль во главе с Нестеровым выпустил дюжину полноформатных альбомов и проделал огромный творческий путь. Первый успех пришел к группе в конце 80-х с песней «Бедная девушка», которая сразу стала хитом. В 90-е группа выпустила несколько альбомов, среди которых выделяются «Женское сердце» и «Мегаполис». Музыканты активно гастролировали, в том числе за рубежом. В 2000-е «Мегаполис» продолжил творческую деятельность, выпустив альбомы «Из жизни планет» и «Супертанго». Группа сохраняет верность своему стилю, который критики характеризуют как интеллектуальный рок с тонкой лирикой и сложными аранжировками. В прошлом году «Мегаполис» опубликовал альбом «С прочностью нитки», над которым музыканты работали в течение 5 последних лет. Неожиданно светлый, мажорный и моментально влюбляющий в себя. Он про свет и надежду, про силу и слабость, про хрупкость и антихрупкость, говорит Олег Нестеров. К 35-летию событий августа 1991 года Ельцин-центр подготовил специальную программу, которая предлагает вспомнить и осмыслить одно из ключевых событий конца советской эпохи. Попытка консервативного переворота встретила тогда массовое гражданское сопротивление, которое стало своеобразным манифестом свободы и требованием перемен, охвативших всю страну. Концерт пройдет в клубе «Центр». Билеты стоят сейчас 2500 рублей. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
1: Место встречи. Ельцин-центр.
4: Повтор программы.
5: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем. приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
6: Вы слушаете радиофорум на частоте 104,5 FM. У микрофона Маргарита Балакирская, а в нашей студии писатель, журналист, историк Дмитрий Карасюк. Дима, добрый день.
7: Добрый день.
6: С выходом новых книг тебя.
7: Спасибо большое.
6: Зрителям нашей видеотрансляции, которая идет на странице радиофорум 104,5 ВКонтакте, я покажу то, что с пылу с жару вышло из печати. Вот. Во-первых, полная история Свердловского рока 1957-91 годы. Это первая книжка.
7: Очень толстая.
6: Тяжелая, между прочим. И вторая потоньше, но тоже толстая. Это Свердловская рок-энциклопедия. И скажу сразу, что одну из этих книг мы сегодня разыграем в прямом эфире. Так что ждите вопроса Дмитрия Карасюка через несколько минут. А пока скажи сразу здесь про Свердловский рок хорошо, как это принято в год уральского рока, или ничего, кроме правды?
7: По-моему, ничего, кроме правды, и, по-моему, именно это очень хорошо.
6: 10 лет назад у тебя выходили тоже две книги с похожими названиями.
7: Да.
6: Ты чего-то не договорил, в смысле, не дописал?
7: На тот момент я думал, что я написал все, но так получилось, что вот когда мне, во-первых, те книги довольно быстро разошлись и как-то стали библиографическими редкостями, что называется. И когда мне издательство предложило переиздать заново, как-то скучно просто перепечатывать то, что было 10 лет назад. Я попросил, давайте я немножко там добавлю что-нибудь, новые факты. Месяца два у меня, наверное, это займет. Вот как-то взялся за это и погрузился опять в это дело на 2 года. В результате книги стали примерно на треть толще каждая из них, там добавились новые главы, масса новой информации, несколько десятков новых интервью, нашел людей, которых я не смог разыскать 10 лет назад, и совершенно новых персонажей всей этой богатой истории. И вот в результате получилось то, что я, может быть, это немножко так нагло, самонадеянно назвал полной историей. Я понимаю, что, может быть, через 10 лет придется писать там полнейшую историю или самую полную историю. На самом деле я так не думаю, потому что, конечно, можно, может быть, найдется что-то еще, но мне кажется, если найдутся еще какие-то факты, то они не повлияют кардинально на полноту вот той картины, которую мне удалось собрать и представить читателям.
6: В предисловии к новой книге «Полная история» ты пишешь, что, например, удалось найти свидетельство того, как на Средний Урал проник рок-н-ролл. Рассказывай.
7: Да. Моя десятилетней давности книга, она начиналась с 61-го года. Я думал, что в 61-м году вот рок-н-ролл и стартовал на Уральских горах. Но тут удалось выяснить интересные факты. Когда я говорил с Владимиром Петровичем Пресняковым, то есть вот знаменитым музыкантом Виа Самоцвета и нашим земляком, причем я говорил с ним не для этой книги, говорил с ним еще для своей истории битломании в СССР, он мне вскользь упомянул, что вот его старший брат Леонид в 57-м году привез в Свердловск первые рок-н-роллы на костях. Тогда меня это, как бы к битломании это не относилось, но когда я взялся за переделку, еще раз позвонил Владимиру Петровичу, мы с ним поговорили об этой истории, оказалось, что его старший брат Леонид тоже музыкант, но музыкант такой самодеятельный, как большинство тогда было. Он в 57-м году на 6-й фестиваль молодежи и студентов в Москве, а это было первое событие, когда масса молодежи из зарубежных стран, и в том числе и из капиталистических, приехала внутрь железного занавеса в Москву. Из Свердловской области туда на фестиваль отправилась официальная делегация, а вот этот Леонид Пресняков, он поехал туда самоходом, ни с кем не согласуя свой визит, поехал в Москву, где пообщался с зарубежными сверстниками, привез оттуда он домой фирменные джинсы, которые там выменил у кого-то из молодежи или из студентов. Вот. И действительно, он привез несколько так называемых пластинок на костях. Почему на костях? Потому что эти самодельные пластинки, их кустарным способом нарезали на старые использованные рентгеновские снимки. И если посмотреть эти пластинки на свет, то там можно было увидеть там руки, ноги, а особо его удачливым попадались даже черепа. И вот на этих пластинках, на этих на костях, или еще их на ребрах называли, вот были там рок-н-ролл Элвиса Пресли, Чака Берри, Билла Хейли. И я подумал, что, ну, конечно, наверное, до этого кто-то здесь на Среднем Урале на волнах западных радиостанций слышал какие-то рок-н-роллы. Но эфир – это такое эфемерное дело. А вот это вот конкретный материальный носитель – и вполне логично, что вот именно присутствие, но появление на Среднем Урале вот таких пластинок можно считать началом уральского рок-н-ролла. И, кстати, тут можно сказать, что история-то уральского рока, она немножко закольцовывается, потому что вскоре после того, как Леонид Пресняков привез эти пластинки на костях, подобные диски, если их можно так назвать, стали нарезать и в самом Свердловске. Причем это делали подпольно, в фотоателье на Малышева 58. То есть свердловчане знают, екатеринбуржцы, это здание со скошенным стеклянным таким потолком. Так вот, 10 лет назад в этом же самом здании открылся живой театр Александра Пантыкина. И таким образом вот историю свердловского рока неожиданно для многих и закольцевалось. Причем, естественно, что когда открывали живой театр, никто и понятия не имел, что здесь...
6: То есть это просто было совпадение?
7: Это абсолютное совпадение.
6: Итак, 57-й год, до открытия Свердловского рок-клуба, еще долгие-долгие годы,
7: до
6: 86-го, конечно. И пришло время нашего розыгрыша, уважаемые слушатели и зрители. Внимание всем! Мы подготовили два вопроса, решили не мелочиться, поэтому даже если на один из двух вы успеете ответить, кто будет первым, тот и победит. Итак, внимание, вопросы.
7: Многие знают, что эмблемой Свердловского рок-клуба была ворона. А кто-нибудь из внимательных наших слушателей и зрителей сможет указать, а что именно ворона держала в своих лапах, точнее, в своих крыльях, и что она держала в клюве? Это первый вопрос, а второй вопрос про более материальный символ Свердловского рок-клуба. Кто был его первым и бессменным единственным президентом?
6: Вопрос, ответ на который знают многие в Екатеринбурге уж точно, и не только в Екатеринбурге. Легкотня, мне кажется. Вот мне просто интересно, кто первым правильно ответит. Итак, что держала в клюве ворона на эмблеме Свердловского рок-клуба, и кто был первым и единственным президентом Свердловского рок-клуба? Куда можно присылать ответы? +7 908 909 104.5. Все мессенджеры работают, все мне приходит, я слежу. Можно также под видеотрансляцию ВКонтакте, страница Радио Форум 104.5. Отвечайте, и кто первым успеет, тому достанется какая книга? «Полная история Свердловского рока», вот это вот?
7: Да.
6: Тяжеленная, роскошная книга, прекрасное издание. Оно здесь запечатанное специально для победителя, но внутри есть веселые картинки и не очень веселые фотографии, уникальные и архивные.
7: Да, там множество, там более 600 фотографий.
6: Вернемся к этим новым книгам и к источникам информации. У кого эту информацию брал?
7: Ну... Прежде всего я брал информацию, конечно, я прежде всего говорил с людьми, то есть там для, в целом для вот обеих этих книг было взято более 200 интервью, плюс к тому, вот мы тут много раз встречались в этой студии, рассказывая о жизни тылового Свердловска, для чего я много работал, изучал документы в архивах Свердловской области. Но и научившись работать в архивах, я поработал там и для истории Свердловского рока, изучив архивы Свердловского обкома и горкома комсомола, отдела культуры, и найденные там документы, которые касались истории Свердловской рок-музыки, они в том числе попали и в эти книги. Ну и там, естественно, например, вот мне удалось найти протоколы заседаний самого рок-клуба, которые 10 лет назад были мне недоступны, потому что они каким-то образом уехали в Москву, но сейчас они вернулись на родину, и благодаря этим документам удалось уточнить многие факты, многие даты, расписание концертов там и нечто подобное. Ну и потом, естественно, там я должен поблагодарить всех, кто помогал мне в работе, прежде всего свою семью, то есть там жена и сын помогали мне писать, дочь Катя сделала обложки этих книг. А должен поблагодарить издательство «Кабинетный ученый», которое терпеливо ждало, пока я закончу работу, и сделало два этих прекрасных издания. И должен сказать, выразить огромную благодарность тем, благодаря кому эти книги вышли в свет, кто помог этому. Это прежде всего Мирослав Медведев, то есть вот, тоже член рок-клуба с самого его начала. И человек, который до сих пор не забывает свое рок-н-ролльное прошлое. Это Багира Абдулазизов и создатель музея андеграунда в Свердловске с его замечательным рок-залом Павел Неганов.
6: А литературный редактор был?
7: А
6: литературный редактор?
7: Ой, замечательный и очень чуткий редактор. Это Анна Филосян, которую
6: екатеринбуржцы
7: знают, да, как и Катарсис.
6: Телеграм-канал, совершенно да. Верно. Угу. К источникам информации. Все-таки там были очень известные люди, у которых ты брал интервью, даже если они далеко сейчас, очень-очень далеко. Например, Юрий Шевчук. Скажу честно, вот честно, я только из твоей книги узнала, что, оказывается, он несколько месяцев жил в Свердловске и сбежал фактически к нам из Уфы.
7: Ну да.
6: И работал в парке имени Маяковского. Просто несколько фактов. Это все правда.
7: Ну, естественно, это правда. То есть я знал об этом и раньше, но вот масса подробностей дополнительных сумел узнать и изложить в книге только сейчас, потому что мне удалось и поговорить и с самим Юрием, и с людьми, у которых он здесь жил, и с кем он работал. Вот, то есть, да, действительно, он в 84-м году, когда у него вышел альбом «Периферия» у ДДТ, ему пришлось сбежать из родной Уфы, потому что его там преследовали органы. Причем он просто не знал, куда ему деваться, и ночью у него дома раздался звонок. И «Юра, привет!» Это вот Саша Пантыкин и Илья Кормильцев из группы «Урфинджус» из Свердловска. «Мы знаем, что у тебя проблемы. Приезжай к нам, пересидишь, поиграем вместе, поработаем». Они были абсолютно незнакомы, но вот была такая поддержка коллеги, незнакомого товарища по рок-музыке.
6: То есть даже в лицо он не знал приглашающую сторону?
7: Нет, да-да-да. Они встретили, когда Шевчук приехал в Свердловск, то они созванивались с Кормильцевым, и чтобы узнать друг друга, там договаривались о встрече. А у одного будет в левой руке газета «Комсомольская правда», у другого в правой. Такие вот шпионские истории.
6: А правда, что у Сан Саныча была идея сделать Шевчука солистом группы «Урфинджус»?
7: Ну, Сан Саныч...

0: Года весь Урфинджус плюс Шевчук плюс Игорь Скрипкарь с трека на басу, они играли в составе вокально-инструментального ансамбля «Глобус», базировавшегося в парке Маяковского.
1: Конечно, вот. Фантастическая история, но говорят, что когда работал Юрий в ЦПКО, он умудрился повздорить и даже подраться с местным начальством, и свердловская история на этом была закончена.
0: Ну, она не совсем была на этом закончена, она просто закончилась его работа в ЦПКО.
1: Да.
0: Он еще 2 месяца после этого жил. Он сначала вообще жил, сначала он жил на балконе у Пантыкина на застекленном, потом вот перебрался в какую-то хибару в парке Маяковского, потом жил он у свердловского писателя Андрея Матвеева, а потом у Татьяны Колосницыной, которая сейчас работает в театре «Кукол». И вот так вот он кочевал, как Татьяна сказала, его передавали как переходящее знамя из рук в руки свои люди. Вот. И в результате уже поздней осенью, дав единственный концерт в архитектурном институте в общежитии, он уехал сначала домой, а потом перебрался уже в Москву и
1: в
0: Питер.
1: То есть в Уфе органы его преследовали, а в Свердловске как-то нет?
0: Ну, как-то да. То есть то ли никто не знал, что он
1: тут делает. Удивительно, нет централизованности.
0: Да. Тогда всеобъемлющих баз данных, видимо, еще не было.
1: Есть любопытная история, связанная с КГБ и Борисом Гребенщиковым, который сейчас входит в реестр иноагентов в России. Ему в 84 году заказывали песни в Театре юного зрителя. Это была пьеса Вампилова «Прощание в июне». И он приехал.
0: Он приезжал в Свердловск дважды. А первый раз летом как бы заключать договор на эти там 6, по-моему, песен. Кстати, вот эти песни, они так и не найдены. Если вдруг у кого-то из наших слушателей дома валяются кассеты с 6 непонятными песнями.
1: Ну, это мега-раритет, конечно.
0: Да. То есть сохранились тексты этих песен, а самих записей, а он их записывал в студии Театра юного зрителя, не осталось. Если вдруг сохранились эти песни, имейте в виду, Борис Борисович будет очень счастлив.
1: Мы будем счастливы на передаче, потому что
0: да,
1: ему придется писать уже 5-ю, 6-ю, я чувствую, Дмитрию Карасюку книги. Так вот, он давал квартирник.
0: Да, он в декабре приехал уже сдавать эти песни на несколько дней, в декабре 84 года. Да, и он дал квартирник для очень узкого круга из знакомых с его музыкой. В основном это были свердловские рок-музыканты.
1: А квартирник. Там квартира вообще филолога, по-моему. То есть человека, который к музыке прямо не относился.
0: Это квартира Инны Кузьменко. У нее мама была филологом, а она потом буквально через там 1.5 года она стала секретарем Свердловского рок-клуба.
1: О, как? Так вот, история с КГБ.
0: Да. Дом у нее, она жила на углу Мамина Сибиряка Малышева, и в ее квартире вот в начале декабря этот квартирник и происходил. Матвеев уверял меня, что КГБ следил за каждым шагом, за всеми перемещениями здесь Гребенщикова, но он сам говорил, что у меня же художественная натура, я же могу ее преувеличить.
1: Андрей,
0: но факт остается фактом. Да. Но факт остается фактом, что как только Гребенщиков появился дома у Инны, то есть за несколько часов, то есть квартирник начинался там 8 часов, а он приехал 3 часа, наверное, у Инны перестал работать домашний телефон. То есть телефон звонил, но срывался после первого «Алло» тех, кто был на другом конце провода. Люди собрались, Борис спел несколько песен, там пришли на концерт Бутусов с Умецким, Пантыкин, Белкин, там Порохня, Кормильцев с женой. То есть вот такая вот... люди из ТЮЗа пришли. Такая свердловская богема молодежная того
1: потом
0: времени.
1: Потом-то телефон включили?
0: Как только БГ уехал, значит, а он уехал от Инны уже непосредственно в аэропорт на самолет до Ленинграда, телефон заработал нормально абсолютно.
1: Такая благодатная для разнообразных спекуляций тема. Какую
0: конспирологических.
1: Именно, да, это тоже роль, какую именно роль КГБ играл в жизни свердловского рок-клуба?
0: Ну, это тоже такая действительно конспирологическая версия, потому что степень его участия в этой жизни, она зависела от...

0: от, как сказать, от уровня паранойи тех, кто об этом говорил. Потому что были люди, которые утверждали, что вот КГБ действительно там следил из-за каждого дерева, из-за каждого фонарного столба и полностью контролировал жизнь рок-клуба. Были люди, которые наоборот говорили, что к 86-му году, когда рок-клуб открылся, ну вот все эти песни, они уже для органов большого интереса не представляли. Но как бы то ни было, еще до его открытия, до открытия рок-клуба, где-то 83-84, ну, КГБ периодически появлялся в этой истории, потому что, естественно, вот и там все это дело Александра Новикова, а, кстати, надо сказать, что этот вот наш знаменитый шансонье и бард, он в начале 80-х возглавлял группу «Рок-полигон» и был очень заметной и яркой фигурой в рок-среде.
1: А хотя... он помогал аппаратурой, насколько я понимаю.
0: Да нет, ну, во-первых, он помогал очень многим аппаратурой, но он сам пел, записал два альбома, хотя почему-то сейчас он свое рок-н-ролльное прошлое вспоминать не любит. Так вот, ну, понятно, что его дело после того, как он записал вот этот альбом, который известен под названием «Вези меня, извозчик», и песни из него появились на волнах западных радиостанций, то его, им заинтересовалось КГБ, и первоначально дело-то было возбуждено не по поводу, не по факту продажи аппаратуры, а по факту именно вот какой-то антисоветской деятельности.
1: То есть творческая такая история.
0: Да, да, да.
1: Вот, но есть история в твоей книге, которая, собственно, с Новиком связана. Она меня, скажу честно, неприятно удивила. Очень удивила. И я очень бы хотела, чтобы эта история была неправдой. Ты сейчас прокомментируешь. Ну, Новика арестовали в 84-м году.
0: Его арестовали, да, осенью 84-го года. И одним из первых документов, легших в папку вот с этим уголовным делом, было известное такое письмо.
1: Экспертное заключение. Да, да, я сейчас его процитирую, а потом культуры. Объясню, в чем вопрос заключается. Там, в общем, ничего удивительного. Цитата: «Песни Новикова пропагандируют аморализм, пошлость, издевательство над нацменьшинствами», ну и прочее. В числе подписантов, например, композитор Евгений Радыгин, тоже, в общем, никто не удивился. А теперь расскажи, какое отношение к тексту этого заключения экспертного имел Илья Кормильцев?
0: Дело в том, что автором этого заключения непосредственно Кормильцев и был.
1: Он по заказу тогда, управления культуры?
0: Он тогда, нет, это не по заказу управления культуры. Он тогда в управлении культуры непосредственно и работал в 84-м году. Областное управление культуры вот находилось на углу Толмачева-Первомайской, и там за одним столом Илья Кормильцев и сидел. Он периодически ездил в Ленинград, потому что тогда уже шла подготовка к созданию рок-клуба, чтобы изучать документы ленинградского рок-клуба. А в свободное от этих командировок время он написал текст вот этого экспертного заключения, причем Радыгин и другие его официальные подписанты прямо радовались, каким хорошим литературным языком это заключение и написано. И надо сказать, что мне об этом рассказал Виктор Зайцев, который сидел с Ильей за соседним столом. И надо сказать, что помимо служебного рвения у Ильи были и личные причины отомстить Александру Новику, потому что незадолго до этого Новиков забрал у Урфина Джуса, а Кормильцев тогда писал стихи именно для этой группы, он забрал у них аппаратуру, которую сам же и дал. А аппаратуру, в свою очередь, он забрал потому, что Кормильцев предложил Новикову: вот мы играем на твоих инструментах, мы же тебя таким образом рекламируем на твоей аппаратуре, давай ты нам будешь денежку платить за то, что мы, значит, рекламируем твою деятельность. Новиков разозлился, отобрал у них всю аппаратуру, ну и вот этот факт, значит, Илья счел достойным вот такой вот изощренной мести.
1: Очень-очень грустная история, я сейчас говорю.
0: Ну, Илья был вообще человек
1: про
0: такой
1: Илью
0: сложный,
1: Кормильцева.
0: Разный.
1: Это к вопросу о том, что не все памятники настолько глянцевые, что
0: Не все памятники надо золотить.
1: Что да, это, что мы не можем видеть очень часто за помпой какой-то объективной картины, к сожалению. Свердловский рок 80-е был такой институцией с ярко выраженной протестной музыкой. Как говорится, за что их? За что включать запретные какие-то черные списки, которые приходили из Москвы?
0: Да нет, никакого политического протеста Свердловский рок тогда не нес. А тут же вопрос был, ну, даже не столько... Как сказать, если это и был протест, то это был такой нормальный абсолютно поколенческий протест, потому что молодежи всегда свойственно во все времена чуть-чуть бунтовать и чуть-чуть протестовать против старших поколений. Кроме того, это был такой эстетический протест, потому что хотелось играть ту музыку, которую эти музыканты слушали и которая им нравилась, хотелось играть. Ну и самое главное ведь, из-за чего все эти гонения не только в Свердловске, но и в других городах возникали. Музыканты, поэты, рокеры хотели петь о том, что их волнует, петь свои собственные слова, свою собственную музыку, петь искренне от души по всем тогдашним правилам. Если уж ты выходишь на сцену, ты должен играть песни, сочиненные членами Союза композиторов, на слова членов Союза писателей. Вот. И любое вот это вот непоцензурное творчество, даже если оно просто о каких-то чувствах, если музыкант пел со сцены о своих чувствах, там, не знаю, к своей девушке,
1: но
0: это не было бесцензурно, это было, вызывало какие-то опасения.
1: То есть, когда в регионы высылался список запрещенных групп, где Наутилус, Урфин Джус, да, трек, да, да. На уровне районов у тебя еще подробность любопытная в книжке, еще Чайф добавили.
0: Ну, там добавили Чайф, я в других, наверное, областях еще какие-то свои группы, потому что этот список черный, спущенный из Москвы, он с каждой следующей инстанцией, куда он спускался, он немножко разбухал. Да, туда добавили Чайф, причем Шахрин, который был тогда депутатом Кировского райсовета, пришла чиновница откуда-то из областных структур и сказала: вот вы молодой человек, вот вы же, наверное, любите музыку, давайте вот вы нам будете сообщать про всякую деятельность вот этих вот подпольных рокеров, которые включены вот в этот черный список, и мы будем принимать соответствующие меры. Володя сказал: вы знаете, а я вот сам, моя группа, я сам играю в группе, и эта группа вот в том самом списке на букву «Ч» стоит. Вот чиновница была страшно разгневана, и вскоре после этого Чайф лишился своей репетиционной базы в ДК Горького.
1: Но все равно в итоге люди продолжили выступать.
0: Ну, конечно, да.
1: Это случилось.
0: На самом деле, ну, списки-то эти были, они были такие негласные для внутреннего пользования. Но даже когда ругали, а их только в официальной прессе, все эти самодеятельные рок-группы в то время только ругали, но вся эта ругань печатная, она служила группам прекрасной рекламой.
1: В твоей новой вот этой рок-энциклопедии, еще раз я покажу, есть, конечно, и про Агату Кристи, про смысловые, про Чайф.
0: Да, там, кстати, стало гораздо больше этих очерков о свердловских группах.
1: Но есть и про группы, про которые большинство наших слушателей, я уверена, точно не знает. Поэтому я предлагаю сегодня рассказать очень коротко хотя бы некоторые детали про как минимум 3 группы, и дать послушать эти песни. Но перед этим я напомню, что у нас проходит розыгрыш. Розыгрыш книги «Полная история Свердловского рока 1957-1991 годы». И если кто-то первым правильно ответит на хотя бы один из 2 вопросов от Дмитрия Карасюка, тот получит эту книгу в подарок. Итак, вопросы мы сейчас повторим. Первый вопрос: что держала в клюве ворона на эмблеме Свердловского рок-клуба? И второй вопрос: кто же был президентом бессменным, первым и единственным Свердловского рок-клуба? +7 908 909 104.5 или под нашу видеотрансляцию, которая продолжается на странице Радио Форум 104.5 ВКонтакте. Итак, первая группа. Я предлагаю начать с англоязычной уральской группы под названием «East of Eden». переводится как «К востоку от рая», то есть прям по названию романа Джона Стейнбека. Что это за группа такая?
0: Эта группа была создана двумя замечательными людьми. Это поэтом Александром Калужским, первым администратором Свердловского рок-клуба, не путать с президентом, про которого вопрос, вот, который прекрасно владел английским языком и писал на нем стихи, и музыкантом Владимиром Елизаровым, мультиинструменталистом, человеком с огромной музыкальной биографией, который начинал еще в одном из самых первых ВИА Свердловской официальных, и ВИА 66. То есть цифра в названии говорит о том, как давно это было. И вот в конце оба они любили так называемый голубоглазый соул. Это и было такое течение в американской музыке, когда черную музыку играли белые музыканты. Вот там группа The Doobie Brothers, например, яркий представитель этой музыки. Они сошлись на интересе к этой музыке, и Саша написал стихи, Володя музыку, и получились песни, которые, как они сочли, вполне способны завоевать мировую славу. Они записали альбом, собрали группу из очень профессиональных музыкантов и отправились на крупнейший в Америке фестиваль в городе Остин. Это было уже в 92-м году, то есть начиналась эта история еще в период Свердловского рок-клуба, а вот эта вот американская эпопея, про которую можно, в принципе, снять какой-нибудь авантюрно-комедийный фильм, потому что там были в этой истории были и криминальные авторитеты, и там, значит, языковые непонимания в Америке, и столкновения культур, там, и надежды, и крах этих надежд. То есть получился бы прекрасный, мне кажется, такой вот комедийный роуд-муви.
1: Но Америку покорить не удалось.
0: Не удалось, да, хотя Александр Калужский до сих пор живет в Сан-Диего и преподает там в университете, и защитил диссертацию, между прочим, на английском естественном языке о творчестве Михаила Лермонтова.
1: Сейчас небольшой фрагмент их песни «East of Eden», да, этой группы под названием «Звуки ночи». По-моему, да, так называется, да, эта песня. Мы дадим вам послушать.

0: «East of Eden» группа, которой уже нет, к сожалению, а была. И очень интересно. Кстати, нам уже приходят ответы. Так вот, ребят, вы пишете, что да, на эмблеме Свердловского рок-клуба была ворона. Но Дима об этом сказал. Вопрос заключается не просто в вороне. А что она держала в клюве? Давайте, поднажмите уже. Мне не терпится все-таки кому-то отдать сегодня эту книгу.
1: Загляните вороне в рот.
0: Я же говорила, что такие легкие вопросы. Вы чего? +7 908 909 104.5 СМС-портал сюда же и Телеграм, да хоть Макс. В общем, все мессенджеры работают. Или под нашу видеотрансляцию ВКонтакте. Она идет на странице Радио Форум 104.5. А второй вопрос, кто был президентом Свердловского рок-клуба. Вторая группа, о которой мы хотели бы очень коротко, Дим, рассказать, называется «Сама по себе». Название намекает, что это девушка, основательница.
1: Это, да. Лидер этой группы, действительно, это Ольга Лебедева. Такой очень необычный персонаж для свердловской, да и не только свердловской рок-музыки, потому что когда в 89-м году она эту группу основала, ей было 25 лет, она была выпускницей консерватории и матерью троих детей. То есть, и при этом, значит, когда вот она выступала на 4-м фестивале, то есть очень... гибкая, грациозная девушка, которая низким, хриплым голосом пела песни про то, что там каждый день мини-аборт, что-то такое.
0: Там название песен, да. «Оцените с высоты» 2026 года, тот самый 89-й год, песни «Сексуальный тренажер» или, например, название «Каждый месяц мини-аборт». Ребят, конец прошлого века, подчеркнем. Ее приглашала
1: советский
0: к себе
1: период еще,
0: выступать в рождественских встречах Алла,
1: да,
0: Пугачева.
1: Она после... группа вскоре распалась, Ольга Лебедева продолжила сольную карьеру, она победила в 92-м году на конкурсе, вот до этого была Юрмала, потом этот конкурс всесоюзный переехал в Сочи, и она победила на нем. Ее пригласила к себе Алла Пугачева, и Ольга не только выступала в ее рождественских встречах, но и Алла Пугачева купила у нее 4 песни, 2 для себя и 2 для Кристины Арбакайте, и Ольга стала таким образом признанным сонграйтером всесоюзного уровня.
0: Или не очень признанным.
1: Да.
0: Одна из песен называлась «Ты не мужчина», и на эту песню снимал клип Кирилл Котельников. Главную роль исполнял, да, Александр Пантыкин.
1: Причем роль какого-то ботаника. То есть это была переделка такая, выворачивание наизнанку известного клипа группы «Аха».
0: Ага,
1: наоборот.
0: Ага. Угу. А, собственно, эту песню и исполняла Алла Пугачева. Одна из тех самых купленных песен, я правильно понимаю?
1: Да-да-да, вот
0: «Но
1: ты
0: мы
1: не
0: вам,
1: мужчина».
0: Конечно, дадим послушать фрагмент песни «Ты не мужчина»
1: в оригинальной
0: в исполнении
1: версии
0: Ольги Лебедевой прямо сейчас.

0: Ольга Лебедева, группа «Сама по себе». И третья группа, о которой мы сегодня очень коротко успеем вам рассказать, называлась «Птица Зу». Группа из Первоуральска.
1: Группа из Первоуральска, созданная совсем молодыми ребятами, но такими потомственными музыкантами, двоюродными братьями Юрием и Стасом Цалерами. Группа свои первые записи сделала в 91-м году. Она не успела вступить в Свердловский рок-клуб, но в начале следующего года, еще даже не зная, что Свердловский рок-клуб распался, уже закрылся, вернее, они позвонили по телефону, который они знали, который был напечатан на многих газетах, и им там на удивление ответили. И их музыка очень быстро стала популярной в Свердловске, причем в музыкальных кругах, потому что это была группа, игравшая очень на тот момент актуальную музыку, такой вот, это называется Манчестер, музыка популярная в городе Манчестер. Это такие группы, как Happy Mondays, как Stone Roses, которые как раз в тот момент были в топе во всем мире и в Англии тоже. «Птица Зу» просто была обласкана со всех сторон свердловскими музыкантами, там Шахриным, Хоменко, другими, записала компакт-диск, который очень хорошо пошел, ну и переехала в Москву, где неизбежно распалась. Юрий Цалер стал гитаристом в группе «Мумий Тролль».
0: И Стас годы... тоже чуть-чуть там, насколько я знаю.
1: Да, играл, Стас тоже там успел поиграть. Вот. Потом они уже в 21 веке, по-моему, в 13 году с «Мумий Троллем» расстались, но продолжают периодически выступать и в составе «Мумий Тролля», и очень редко, но собирают в Москве «Птицу Зу». То есть музыканты меняются.
0: То есть «Птица Зу» еще жива?
1: Она не, да, иногда она с крыльями, да, немножко взмахивает. Вот. Но это бывает, к сожалению, очень редко. Вот. А песни у них действительно были замечательные и очень актуальные, особенно по тем временам.
0: Есть одна очень симпатичная песня, фрагмент из которой мы прямо сейчас послушаем. Называется она «Кошка».

0: Группа «Птица Зу» и композиция «Кошка». Пришло время ставить точку в нашем розыгрыше, Дмитрий. Итак, мы напомним вопросы. Дим, пожалуйста.
1: Первый вопрос. Что держала в клюве эмблема Свердловского рок-клуба «Ворона»? И второй вопрос. Кто был президентом, единственным и бессменным президентом Свердловского рок-клуба?
0: У нас есть слушатель, который ответил на оба вопроса. Написал нам Сергей. Ворона сыр держала. Все так?
1: Да.
0: Все так. А президент, конечно, Николай Александрович Грахов.
1: Все правильно.
0: Других вариантов нет.
1: Да, других вариантов нет.
0: Уважаемый Сергей, пожалуйста, пришлите нам номер телефона, свой номер телефона через номер +7 908 909 104 5. Пришлите, мы с вами свяжемся и расскажем, как можно забрать книгу под названием «Полная история Свердловского рока». 57-91 годы, она у меня в руках, а скоро будет в ваших руках. Дим, анонс небольшой, ведь состоится уже совсем скоро презентация этого двухтомника в Екатеринбурге.
1: Да, послезавтра, 2 августа, в 5 часов дня, состоится первая официальная презентация этих двух книг. Она пройдет в летнем дворе музея андеграунда на улице Добролюбова, 4. То есть... Ну, надеюсь, что погода не помешает, переменчивая уральская погода. То есть я отвечу на все вопросы пришедших, подпишу книги, которые будут там непосредственно продаваться. А после того, как мы закончим с книжной частью, состоится концерт группы «Летучие рыбы». Это наши гости из Тюмени, группа, которая основана бывшими музыкантами гражданской обороны, культурной революции, инструкции по выживанию и других сибирских проектов.
0: Сибирский рок и Свердловский рок, да, схлестнутся и, надеюсь, подружатся 2 августа в 5 вечера в летнем дворе музея андеграунда на Добролюбова. Спасибо большое, Дима. Спасибо, что пришел. Спасибо за твои книги. Разумеется, пиши еще. Мы ждем.
1: Постараюсь.
0: Приходи в нашу студию. Писатель, журналист, историк Дмитрий Карасюк в эфире Радио Форум 104.5 FM. До свидания.
1: До свидания.
2: Интервью на 104.5 FM.
3: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Алексея Капралова, врача-терапевта, сосудистого хирурга, врача УЗИ, руководителя клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Игоревич, здравствуйте.
5: Добрый день, уважаемые слушатели.
4: Тема у нас сегодня – это сосудистые проблемы в организме при наличии онкологического диагноза. Давайте поговорим про варианты контроля, наблюдения, про какие обследования стоит помнить пациентам, как вы говорите, онкологического профиля, чтобы профилактировать вот какие-то сосудистые или сердечно-сосудистые осложнения.
5: Ну, в первую очередь, для того, чтобы говорить, что необходимо пациенту, мы всегда должны оценить риск того или иного осложнения. Когда мы произвели оценку рисков, у нас есть определенные шкалы, мы ими пользуемся, пациент должен быть, так скажем, отгруппирован по риску. Низкий, умеренный, высокий. И дальше, вот говоря уже о логической схеме, да, мы должны понимать, а что пациенту предложить в той или иной ситуации. Базовые вопросы, которые мы обсуждаем еще до начала химиотерапии, лучевой терапии, это профилактика, конечно же, тромботических осложнений, а именно тромбозов. Это ультразвуковая диагностика, достаточно простой метод, скрининговый метод. Это общий анализ крови, оценка коагулограммы. Ну, это вот, пожалуй, самый базовый минимум, который должен быть выполнен у пациента онкологического профиля для того, чтобы понимать в целом, каковы риски. Если пациент высокого риска, запредельно высокого риска, для таких пациентов предусмотрены меры медикаментозной поддержки. И я крайне рекомендую, если, безусловно, этот пациент решает не самостоятельно, это решает консилиум в составе онколога, химиотерапевта, сосудистого хирурга. Если данные препараты пациенту рекомендованы на период лечения, то обязательно их нужно использовать. У пациентов онкологического профиля несколько иная ситуация связана с продолжительностью антикоагулянтной терапии. Если мы говорим о том, что уже свершилась, да, сосудистая катастрофа, возник тромбоз, либо катетер-ассоциированный тромбоз. Здесь важно отметить, что пациенты должны получать данные лекарственные препараты на весь период лечения активного заболевания. То есть, когда проверили пациента, оценили отсутствие вторичного поражения, и онкологи говорят, что мы с вами достигли определенной ремиссии, лишь только тогда, после консультации сосудистого хирурга, данная группа препаратов может быть отменена. Но самостоятельно я крайне не рекомендую эти препараты отменять. Почему? Потому как во время всего лечения онкологического заболевания риск тромбообразования, он запредельно высокий.
4: Ну, если я правильно понимаю, то есть если назначается вот такая вот комплексная терапия, никакие рекомендованные приемы не пропускаем ни в коем случае.
5: Обязательно, да.
4: Для того, чтобы отслеживать эту ситуацию в динамике и не пропустить вот эту вот точку, чтобы она не стала точкой невозврата.
5: Абсолютно верно. То есть терапия сопровождения, она должна быть всегда у пациента. Почему? Потому что очень важно поддержать пациента не только с позиции лечения основного заболевания, а также очень важно предотвратить развитие осложнений на фоне проводимой терапии.
4: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Алексей Капралов, врач-терапевт, сосудистый хирург, врач УЗИ, руководитель клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365».
2: Если хочешь быть здоров. От первого лица.
6: Здравствуйте, вы слушаете радиофорум 104.5 FM, у микрофона Максим Путинцев, в эфире программа «От первого лица». В студии со мной Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Валерий, здравствуйте.
7: Друзья, всем привет. Здравствуйте, Максим.
6: Давайте поговорим об одной из ваших площадок, которая относится напрямую к фонду. Это молодежный кластер «Салют», здесь, в Екатеринбурге, в самом центре нашего города. Проекту этим летом год исполняется, в августе, если не ошибаюсь. Подведем, может быть, какие-то промежуточные итоги, что успели сделать, что, может быть, запланировали и где-то в ближайшее время будет сделано, какие-то новые очереди ввели и так далее.
7: Ну, сам по себе этот кластер – это действительно такая молодежная площадка, где проходят всякие мероприятия для молодежи совершенно разной направленности. Там и какие-то встречи учителей, там различные молодежные сообщества встречаются, проводим там мы сами какие-то форумы. То есть мероприятий очень много, там даже у нас мероприятие было по внешнеэкономической деятельности, консулы собирались. То есть это такая вот универсальная площадка в центре города. За год что мы сделали? Во-первых, отремонтировали подвал и первый этаж, и зал, малый зал на первом этаже. За этот год мы отремонтировали холл второго этажа. Ну, если кто помнит, там перед самым большим залом такой достаточно большой холл. Мы его отремонтировали, поставили там оборудование презентационное, и там можно отдельно проводить мероприятия. Сейчас мы в данный момент ремонтируем на втором этаже несколько помещений. Там для проведения различных мастер-классов и кружков. У нас там есть идея делать такие кружки труда, скажем так. То есть это уже прям для школьников, старшеклассников, а может быть и младшеклассников, учиться там паять трубы. И сейчас ремонтируем четвертый этаж. Ну и, конечно, наша боль, скажем так, это главный зал. То есть на 500 мест, его надо полностью все там сносить, все заново делать. И это прям большая сумма. Мы в такой пока экономической ситуации не можем себе этого позволить. То есть пока он законсервирован.
6: Угу. А концептуально-то понятно, что с ним делать? Потому что большой зал, он был зал для кинопросмотров прежде всего.
7: Ну, конечно, нет, там понятно, что делать. То есть мы тоже делаем такой же зал с нормальной начинкой. Только
6: а для чего? Что там делать?
7: Проводить мероприятия. То есть у нас на самом деле в городе не так много площадок на 500 человек, где можно было бы проводить просмотры фильмов, каких-нибудь фестивалей, там мастер-классы, опять же, какие-то встречи. Потому что вот мы используем «Космос», «Экспо». Это крупные площадки.
6: Но «Экспо» — это 5 тысяч. Да? «Космос» — это около 2 тысяч.
7: Да.
6: А вот тут как раз что-то поменьше.
7: А такая универсальная, да. У нас, я знаю, 2-3 площадки еще в городе. И, насколько я понимаю, они довольно востребованы. Поэтому это такая вещь. То есть мы, конечно, безусловно, ищем спонсоров, которые бы хотели увековечить себя так сказать, пока тяжеловато.
6: Это была программа «От первого лица». У микрофона был Максим Путинцев, а в студии со мной был Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Спасибо огромное и до свидания.
7: Спасибо, до новых встреч.
2: От первого лица.
8: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
9: Добрый день. Большинство товаров на складе «Вайлдберрис» в Екатеринбурге не пострадало, сообщила пресс-служба компании. Очаги возгорания локализованы, на месте продолжают работу экстренные службы. Прием поставок на складе ограничен, перенаправлен на другие объекты, пишет «Москва-24». Ядин сообщает, что атака на логистический центр компании была в Чкаловском районе около 9 утра. Губернатор Пастер сообщал, что на кровлю склада упало 3 дрона, всего над регионом их сбили 8. Между тем, горожане сообщают о дыме на пересечении Щербакова и Самолетной в Чкаловском районе. Что-то горит возле ТРЦ «Глобус», пишут очевидцы в соцсетях. В МЧС уточнили, что на площади 60 квадратов горели бытовки, пожар локализован, информация о пострадавших не поступала. Тяжелое ДТП произошло сегодня утром на Тюменском тракте под Екатеринбургом. 52-летний водитель «Рено Дастер» выехал на встречную в «Шевроле Ланос». После удара он погиб на месте. Также после удара произошел автопожар. По данным «Москвы-24», всего в этом ДТП погибли 4 человека. Ядин пишет, что 5 человек. Их личности устанавливаются. Авария случилась на 10-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень в районе объездной дороги вокруг Белоярского. На месте работают автоинспекторы и следователи. Журналисты Е1 пытались связаться с компанией-дилером «Класс», чей логотип нанесен на одну из легковушек. Там от комментариев отказались. Армения взяла курс на Евросоюз. Это дал понять премьер Никол Пашинян на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета в Киргизии. Он сказал, что страна не сможет одновременно состоять и в Евросоюзе, и в Евразийском экономическом союзе. Народный референдум проводиться не будет, сказал Пашинян. И напомнил, что в 2025 году в Армении был принят закон о начале вступления республики в Евросоюз, пишет агентство ТАСС. Ранее сообщалось, что Евросоюз требует от Армении сократить присутствие российского бизнеса в стратегических отраслях, разорвать гуманитарные связи с Россией, пресекать выступления внутренних оппонентов такого курса. Первый в России специализированный вуз, где будут обучать джазу, может появиться в Москве или Санкт-Петербурге. Об этом агентство РИА Новости сообщил народный артист, джазмен Игорь Бутман. Сейчас в стране есть учебное заведение с джазовыми направлениями, но этого мало. Нужна специализированная эстрадно-джазовая школа, такая как колледж в Беркли в Бостоне. Такой вуз необходим как для появления новых высококлассных артистов, так и музыкальных педагогов, отметил Бутман. Он уточнил, что проект находится в стадии серьезной проработки, пишет газета.ру. Официальный доллар 81.41, евро 94.06.
2: Информация на правах рекламы.
10: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
11: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
10: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
11: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
12: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер».
13: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше нуля.
2: Информация на правах рекламы.
14: Строим новое!
15: Ремонтируем любимое!
14: Покупаем Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
2: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
16: Хунци. В переводе с китайского название марки означает «красное знамя». Хунци.
2: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
17: Повтор программы.
2: Главный экспонат. Исследуем Свердловский областной краеведческий музей. Экспонаты, выставки, события, история, новости. Клен начал, мы продолжаем. 155 лет. Открываем Урал вместе. Программа «Главный экспонат» в эфире «Радиофорум» в эту пятницу после 13 часов.
13: На радиофорум на частоте 104.5 FM программа «Главный экспонат». Ее мы делаем, напомню, со Свердловским областным краеведческим музеем в студии Павел Рубцов. И сегодня у нас в гостях заведующая музеем золота в городе Березовском Елена Осинцева. Елена Викторовна, здравствуйте.
17: Добрый день. Очень рада вас слышать. Спасибо за приглашение.
13: Пожалуйста. Очень интересно, что там в музее золота происходит, потому что музей золота мы... Ну, то есть вообще золото мы ассоциируем скорее с такими банковскими хранилищами, да, а не с музеем. У вас целый музей золота организовался. Понятно, почему в Березовском, потому что золотопромышленное производство. Но прежде чем сказать, как это появилось, почему именно музей и как он влился в краеведческий музей, напомню, что нам можно написать ваши вопросы. Возможно, у вас есть плюс 7-908-909-104.5. Через любой мессенджер сообщайте ваши интересы относительно музея золота. Может, золото вообще или производство золота в Березовском. Видеотрансляция во ВКонтакте идет, там есть чат, туда тоже пишите. Так вот, музей золота. Очень необычная, на слух, по крайней мере, вещь. Как организовался, почему появился. Ну, почему в Березовском уже понятно, но мы к этому еще вернемся. Потому что это как раз краеведение. Вот такое суровое краеведение, да, Свердловское, потому что Березовский одна из точек, которая стала, ну, такой, одной из первых для золотопромышленности в Российской империи тогда еще, и вообще, в принципе, ну, так, в мире это довольно рано появившееся. Так вот, музей. Почему музей?
17: Дело в том, что еще в 50-е годы обычный учитель истории Сильва Семеновна Пионкина решила организовать школьный краеведческий кружок, потому что об истории тогда никто ничего не знал, и даже про первооткрывателя золота Ерофея Маркова тоже ничего не было известно. Первые сведения появились о нем только в Уральском следопыте в 1953 году.
13: То есть вот эти вот хроники, что он приходил и говорил, что я нашел следы золота, это все потом только откопали в середине 20 века?
17: Раньше этому не придавали значения. Mm-hmm. Во-первых, это послевоенные годы, задачи были у страны совершенно другие. Тема краеведения потом на почве патриотического воспитания как-то стала проявляться, и люди стали больше интересоваться своим городом. Но интерес сначала возник даже не с точки зрения золотодобычи. Это все-таки все была политическая история такая, труд каторжников, да, борьба за свои права. Поэтому очень большое внимание уделялось тогда гражданской войне. Ну, естественно, патриотика, Великая Отечественная война тоже сыграла свою роль. И вот учитель истории поставила перед ребятами такую задачу. Первое, что было, это обойти свои собственные улицы, поговорить со старожилами, собрать какие-то сведения. И так начал накапливаться такой интересный очень материал. Люди стали приносить свои предметы, которые бытовали. Это был очень большой частный сектор. И со временем предметов накопилось столь много, что его хватило не просто на краеведческий кружок, а уже на целый школьный музей. Угу. Да. А впоследствии стал город понимать, что а если бы создать действительно свой музей, городской? И вот, как это тогда водилось, к юбилею Владимира Ильича Ленина, это 1970 год, да, 3 апреля.
13: Где золото, интересно, да, ну ладно.
17: Да, да, где Ленин, где золото, золото партии и так далее. Да, было как раз приурочено открытие музея. И вот в прошлом году мы отметили уже свое 55-летие. Но со временем музей, конечно, обрастал экспонатами, где-то менялись экспозиции, концепции музея. На рубеже 80-х годов он вошел в структуру Свердловского областного краеведческого музея.
13: Но... А почему? Нельзя было самостоятельно существовать? Или это была такая сознательная стратегия, чтобы влиться? Потому что, напомню, у краеведческого музея огромное количество филиалов. Да. В разных городах Свердловской области, не только в Екатеринбурге, да, и тут. Ну, вот еще раз, почему я сказал краеведение сразу? Потому что Березовский или золотодобыча в Березовском – это отличная краеведческая история.
17: Я согласна с вами абсолютно. Ну, во-первых, это было время на рубеже 80-х годов, когда нужно было унифицировать музейную работу, научить музейщиков вот таких провинциальных.
13: То есть музея, хотя провинциально, что там,
17: Березовский? Все равно это провинция.
13: Ладно, хорошо.
17: Да, да, потому что это все, по сути, было, ну, таких на общественных началах. Никто не знал, как заниматься, в том числе и бумажной деятельностью, работами, как принимать экспонаты, как с ними работать. И наш музей заинтересовал своей необычной тематикой. Как мы говорим, утюги, ухваты есть практически в любом населенном пункте. А тут тема была особенная, своеобычная.
18: Золотодобыча.
17: Да, золотодобыча. Она привлекла внимание.
18: Но музей так красиво называется. Музей золота, а не золотодобычи. Потому что тут золотодобыча сразу про труд, а золото сразу вот про его результаты, скажем так.
17: Но это тоже большую трансформацию музей провел, прошел. Музеем золота он стал в 2013 году, но вот в 80-е годы, если мы вернемся, тогда было достигнуто соглашение с предприятием таким крупным, российским, советским тогда, скажем, Уралзолото, о том, что они сделали экспозицию, посвященную именно теме золотодобычи. Так мы из чисто краеведческого музея стали перерастать в нечто большее, в теме золота, как бы отраслевой, можно так сказать, тематический музей стал. И в тот момент он, в 80-е годы, стал называться «Музей истории золото-платиновой промышленности Урала».
18: Ух ты!
17: Да. Это интересно чем, что тут не только наши экспонаты созданы, но у нас также есть, например, бадья Невьянская. И рядом она стоит с Березовской бадьей. Мы можем увидеть, что это наш Урал, но в то же время они чем-то отличаются, чем-то очень схожи. И мы любим обсуждать даже, как вы думаете, дорогие посетители, а какая из них покрепче будет? Да. И все соглашаются в большинстве, что наша Березовская, нам, в общем, есть чем гордиться.
18: Конечно, пришли в музей, что они еще скажут.
17: Солиднее.
18: Хорошо, давайте тогда напомним, почему краеведческая тема. Все-таки, может, не все помнят, но Березовский действительно стал городом благодаря, собственно, золоту, которое было найдено тогда Ерофеем Марковым, который пришел, и это вот легенда, и даже, если посмотрите, откройте Википедию, элементарно, то герб Березовского лев символизирует Ерофея Маркова. Как это вообще получилось?
17: Ну, можно так сказать, вся история золота связана, вся история города связана с золотодобычей. И самое главное, что не только тут история города золотодобыча связана, а мы органично вплелись в историю России, потому что золота ведь не было своего. Если еще дальше копнуть, поиски золота, вообще наличие своего драгметалла очень волновало казну. Угу. Это началось еще примерно с Ивана Третьего, который организовывал экспедиции в малозаселенные, неизведанные районы Урала, Сибири, тогда просто как под расческу прочесывали эти территории в поисках найти свое золото, потому что его раньше закупали за границей за мягкую рухлядь, пушнину.
18: Пушнину, да.
17: А золото это стратегический металл, который не только дает власть и деньги, он позволяет вести независимую политику, экономическую политику в том числе, поэтому все царские особы, все наши...
18: Хотели.
17: Это была идея такая важная, идея фикс, что найти золото, поэтому и Петр Первый уделял этому огромное внимание, но его мечта сбылась уже после...
18: Чуть позже,
17: спустя 20 лет после его смерти, да.
18: Так вот, Ерофей Марков, это же простой был добытчик чего? Он же крестьянин,
17: насколько. Он обычный крестьянин села Шарташ, вы знаете наше озеро тут в Екатеринбурге, да, старообрядец, и занимался он поисками и сборов камушков самоцветов и тумпасов. Их использовали в том числе для украшений, пуговицы даже делали из камня. В данный момент у него был заказ для икон. И собирал он тумпас, это раньше называлось горно-дымчатый хрусталь. И заказ-то, собственно, был на поиске этого хрусталя. Ну и по дороге...
18: Искал, нашел золото.
17: Да, пошел-то, в общем-то, за одним, а нашел-то другое. Ну и так вот никто не мог подумать, что его находка впоследствии перевернет судьбу страны.
18: Кстати, сначала же не сильно прислушались, то есть даже вот это сообщение Ерофея Маркова, оно чуть позже выстрелил, чем, собственно, его доклад о том, что я нашел крупицы золота, вот здесь давайте его добывать.
17: Да, надо сказать, что еще при Петре за утаивание золота полагалась смертная казнь. И Ерофей за свою находку мог поплатиться жизнью, потому что, указав место, где он нашел, в этом месте ничего найдено не было. И посчитали так, что...
18: Вопросики возникли.
17: Да, не утаивает ли он то место. И, надо сказать, люди у нас добрые. Заступили за него односельчане. И с ним не стали обходиться... дабы не...
18: Как могли.
17: Да, обошли с ним, так сказать, в щадящем режиме, по-доброму, отмечался, ходил, что отчитывался, но, тем не менее, его не наказали строго, но впоследствии образцы эти попали, образцы, которые там найдены были, в Санкт-Петербург к нашему ученому Ломоносову, сюда была отправлена партия пробирного дела мастера Ермолая Рюмина, который исследовал как раз наши места. И вот спустя только 2 года нашли это месторождение золотоносное. Я сразу немножко оговорюсь, уж тут акцент такой сделаю. Часто нам задают вопрос, что золото ведь находили для вас, до вас, до Березовского места, до Березовского города, которого еще тогда и не было. Действительно, скажу так, что еще при Петре было найдено золото в Забайкале на Нерчинских рудниках, но там золото шло попутно с серебром, то есть оно было не основным металлом. В основном серебряные руды шли. Кроме того, отдельные находки были. Здесь было найдено именно месторождение. Вот поэтому мы считаем его родиной русского золота.
18: Хорошо, иногда будущий и уже сложившийся Березовский называют клондайком. Что тут фактически золотая лихорадка случилась, когда золото было найдено, и частные в добыче, да, была, и государственная, ну, до советского периода. Почему так случилось? Там шахт было какое-то немеренное количество.
17: Большое количество, да. Ну, каждый считает, что ему обязательно повезет.
18: Как золотая лихорадка нуждается, собственно.
17: Да, но она не имела, золотая лихорадка не имела той формы, ее даже условно можем даже не называть золотой лихорадкой в прямом смысле. Это не те лихорадки, которые были в Америке.
18: Но там все свободно было, потому что каждый на свой страх.
17: Здесь все-таки месторождения были привязаны к казне в основном. Частная добыча уже была на второстепенных ролях. И если государевы, слуги видели, что это место наиболее удачное, его под разными предлогами отжимали, нашим языком сказать, и человек остался ни с чем. Но важным открытием стало еще, кроме рудного золота, Ерофей Марков отмечил...
18: Вот, кстати, рудное золото, да, потому что у нас...
17: В руде, в камне.
18: Да-да, в реках-то часто вымывали золото и вымывают до сих пор. Сам по золотоносному песку на Алтае ходил, топтался в археологической экспедиции. А вот именно рудное золото, это все-таки особая такая история.
17: Я хочу, чтобы вы не путали момент вот такой отметить. Ерофей Марков, он открыл, ну, считается как официально, рудное золото в камне в руде. Но спустя, ну, почти 70 лет, в 1814 году, в нашем же городе Березовском сделано было еще более эпохальное открытие. Это открытие золотых россыпей. Кто не совсем в теме.
18: Давайте,
17: отмечу,
18: не все геологи знают.
17: Да, отмечу, что это золото, которое добывают в реках, в поймах рек. То есть, есть рудное золото, камень, руда, а есть золото, которое в реках.
18: Вымывают,
17: да,
18: вот
17: промывают.
18: Вот
17: ну, кстати, рудное же тоже промывали, то есть там толчейный завод был, но там пытались его высвободить из камня.
18: А тут
17: в реках, да, промывка шла. И вот это золото, которое рассыпное, которое по рекам, его проще добывать. Не надо рыть шахт, там, откачивать воду, трудоемких операций. Поэтому процесс этот пошел намного...
18: Можно в простом тазике промыть, сам таким занимался.
17: По большому счету, да. И поэтому это было намного проще, это было экономически выгоднее, и все так начали заниматься. Поэтому началась лихорадка, ну, так ее назовем, в Березовском, но она разрослась по всему Уралу, Екатеринбург золото мыли, речка Мельковка и так далее. Вот, поэтому это было таким идеей фикса, идеей, которая связывала людей в такие, как бы, старательские условно сообщества, артели. Да, и это именно благодаря этому открытию Россия в середине 19 века, это 1848 год, даже не 50-й, выходит на первое место в мире. И вот акцентик такой очень важный скажу, что Ерофей Марков открыл золото, и за счет него, которое рудное, Россия добывала всего 3% от общей мировой добычи. Все-таки камень, руда – это трудоемкая операция.
18: Да,
17: а с открытием россыпей мы резко взлетели вверх. И арифметика какая? Смотрите, с 3% 47-48, почти до половины мирового золота стало добываться в России. И надо с гордостью сказать, львиная эта доля шла за счет нашего Березовского месторождения. Ну, потому что, по сути, других еще промышленных таких...
18: Ну, дальше...
17: Да, не было, это было уже чуть позже.
18: Вглубь Сибири.
17: Да, то есть львиная доля, вот это все-таки Березовское золото до определенных, до определенного момента. И эту пальму первенства Россия удерживала приблизительно 30 лет, пока не найдены были более богатые месторождения в Америке, Аляска и так далее.
18: Ну, я вам... Южная Африка.
17: И я вам скажу такой интересный момент, что золото Аляски было тоже открыто нашим человеком. Нашим человеком. Это ученик Брусницына, Петр Дорошин. Не дать соврать. Примерно это, насколько я помню, 1867 год. Вот где-то вот эти годы. И такой интересный момент. Однажды в музее был англичанин, и именно для него очень хотелось подчеркнуть эту тему, что все-таки наш ученик Брусницына, и у меня охватила такую гордость, что это наш человек перед ним, а у него прямо боль в глазах, что везде эти русские.
18: Даже на Аляске.
17: Да-да-да.
18: Это тоже не совсем их золото было. Ну, ладно, англичанам тут нечего предъявить. Хорошо. Итак, Березовский и золото, они связаны, в том числе и на гербе. Сейчас-то как золотодобыча?
17: А золотодобыча у нас продолжается. Причем хочу отметить, что и рудное золото добывается, и рассыпное тоже. Такой интересный момент. В том году мы отмечали 280 лет с открытия вообще золота у нас, получается, нашего месторождения. А в 24-м году, чуть раньше, мы отмечали 90 лет со дня, ну, так скажем, запуска драги нашей Березовской. Наша драга, как мы ее любя называем, старушка драга, ей в 24-м году исполнилось 90 лет. То есть еще десяточек, даже уже меньше.
18: Давайте 100 лет. Объясним, что такое драга.
17: Драга, ну, это такая, ну, скажем, установка, которая ходит по нашим рекам, зачерпывает большими ковшами речной песок, промывка там идет.
18: То есть вместо ручного труда это, ну, механизированная промывка золота.
17: Да, и вот в этом году момент такой интересный. Она была сделана на Воткинском заводе. К нам обратились с этого завода. У них через несколько лет, видимо, какая-то очень крупная юбилейная дата связана с заводом. И они хотят сделать выставку, посвященную вот тем новшествам, которые тогда появились. То есть, что завод выпускал. И они были удивлены, когда стали изучать, что наша драга, их драга, по сути...
18: Их наша.
17: Их наша, да, она до сих пор на плаву. Ну, вот это просто ремонтируют, и она ходит и ходит, в общем. На том наследии живем.
18: Это отдельно сделать, не знаю, там, как это называется у вас, экспонат или что?
17: Музейную... И они до сих пор пользуются заячьей лапкой. Представляете? То есть это как мило. Так сказать, что лучше щеточки...
18: Не продаете еще экскурсии на драгу? Вот так вот, чтобы человек пришел, хочу на драге побывать.
17: Ну, у нас есть не конкретные экскурсии на драгу, у нас есть пешие экскурсии по городу, но если будет запрос, ну, то будет и предложение.
18: Хорошо, просто
17: найдем способ. Найдем способ.
18: Ладно, вот как раз мы переходим сейчас к музею. Прежде всего, программа у нас называется «Главный экспонат». Главный экспонат вашего музея, по-вашему. Ну, драга, ладно, ходит, все, мы уже поняли, но она не экспонат.
17: Она не экспонат. Ну,
18: в прямом смысле
17: слова. Я думаю, она станет экспонатом через какое-то количество.

0: ну, как поршень такой, uh-huh. который подтягивал воду из речки. Специально, ну, можно сравнить тазик с дырками, uh-huh. ну, условно, чтобы понятно людям было, через куда это все поступало, вот эта речная грязь. Крупные частицы задерживались через, условно, это сито. Uh-huh. И золото смывалось, оно более тяжелое, оно задерживалось в тоненьких ячейках на циновке.
1: Uh-huh.
0: И чтобы собрать вот это мелкое, ну, по сути, песочное, вот как его, да-да-да. Мелкодисперсное uh-huh. золото, использовали тогда ртуть. Ну, мы знаем, что ртуть вредна, но особенно ее пары вредные. Она помогала в то время собрать золото вместе. Кто разбивал в детстве градусники, знает, что ртуть собирается такие, угу, как бы, шарики. И вот эту ртуть обрабатывали, так скажем, вот, содержимое, и потом выпаривали в металлических чашах. Ртуть выпаривалась, а золото, которое собрано угу. было вместе, оно оставалось. Попадались, естественно, посторонние металлы, их отделяли при помощи магнита. Можете проверить свои сережки, подлинные или нет, или украшения.
1: Не должно.
0: Да, не должно. Золото, благородный металл, оно не железит, не магнитит. То есть посторонние металлы отделяли, золото оставалось. Вот, пожалуйста, тебе такой простой.
1: Хорошо, то есть можно посмотреть, как люди начинали добывать золото.
0: Лотки настоящие есть. Есть уникальные тоже банки для хранения перевозки золота по типу непроливаек. То есть туда золото насыпаешь, обратно оно уже не просыпется. Угу. Под действием, ну вот мы можем сравнить, как сердечный клапан, да, работает. С одной стороны кровь проходит, но если обратно, она уже...
1: Угу.
0: Да, но люди наши, на то и русские, они находили способы, как...
1: Обойти
0: физику. Ну, рассказывают сами люди, не знаю, опытным путем не проверяла, что обмакивали палочку или там веревочку какую-нибудь в мед и в баночку-то в эту... пытались протолкнуть. И, в общем, я думаю, разные способы все-таки пользовались. Угу. Ну, надо собрать эти данные, и вдруг кто-то и сообщит.
1: Кстати, еще. Тоже дополнение к экспозиции должно быть. Да. Давайте про музей еще поговорим, как устроен. Какие несколько залов же у вас, и это и про золото, про само золото, и про золотодобычу прежде всего.
0: Да,
1: так?
0: Да. У нас музей небольшой, это он находится в старом купеческом особняке. В нем 5 залов.
1: Угу.
0: Первый зал у нас рассказывает о золоте как металле и о самородках. То есть свойства золота, какие интересные самородки находили в России.
1: Естествознание такое.
0: Ну, такой как бы вводный курс. Угу. Есть золотое руно. То есть, кто не знает, золотое руно вроде бы как легенда.
1: В Грузии должно быть.
0: Да, вроде бы как легенда, угу. что отправился Ясон в Колхиду там за золотом, за золотым руном. Но по факту золотое руно — это технологическое, примитивный, но технологический способ такой по добыче золота.
1: То есть шерсть вымывали золото?
0: Шерсть укладывали вместо как бы современных ковриков в эти речки, угу. промывали. Золото, поскольку оно по свойствам своим тяжелый металл, тяжелый металл, оно зацеплялось, задерживалось в этих шкурах, шкуры эти вынимали, высушивали на солнце, они, соответственно, блестели. То есть, по сути, шкура ставала золотой.
1: Прочесывали?
0: Нет, сейчас скажу, шкура ставала золотой. По сути, вот золотое руно, золотая шкура. Да? Но потом самый простой способ — это сжигали. То есть ворс, он быстро сгорает, а температура плавления больше 1000 градусов, угу. оно оставалось. И это Северный Кавказ, да, вот таким как способом пользовался. Вот это первый зал. Тут же мы и рассказываем про царскую водку. Вы, наверное, знаете, что это смесь очень сильных кислот соляной и азотной. Угу. Ну, алхимики во все времена пытались колдовать.
1: Золото.
0: Но это было очень опасным, потому что если бы алхимики смогли создать золото из свинца, то это ставило бы под угрозу чеканку монет государевых. Угу. Да, и поэтому это все делалось тайно, чтобы не попасть на плаху.
1: Угу.
0: Ну вот, дальше можно сказать, что второй зал посвящен как раз поискам золота от Ивана III Петра к его находке, это Ерофей угу. Марков. У нас есть уникальная карта наших березовских рудников, она 1807 года. Мы видим, что эта зона была разделена на квадраты такие, верста на версту, 56 квадратных верст было. То есть оно показывает нас, наше месторождение. Угу. Как развивался город, на ней видно, то есть вот этот центр добычи был. Вот подлинные инструменты, мы как раз о том, что мы сказали, бадьи можем там увидеть, угу. вот нашу березку невьянскую, о которой речь была. Третий зал, он уже рассказывает про золотые россыпи, про льва Брусницына, про этот Вашгерд, о котором мы сказали. Дальше, как быт старателей, мы

0: показываем, то есть что считал зажиточным
1: быт в доме. Быт старателей от какого до какого времени? Потому что быт старателей менялся же.
0: Вот ну, это, можно сказать, нету конкретных рамок.
1: То есть до сегодняшнего условного дня.
0: Ну, какие-то предметы советского периода тоже есть. Хорошо. Но, да, что считалось богатым, например, бархатные портянки. Мы рассказываем, почему на нашей избушке условно старателя, где семья его живет, висят таблички страховых обществ. Но это в музее. Об этом, да. Мы показываем пряничные формы, то, что про образ наших вафельниц. Мы рассказываем про такой предмет, как брачный договор. Это было начало 20 века.
1: То есть золото, оно влияет на то, как человек себя ощущает в мире.
0: Это тоже. Про такие интересные детали, которые, например, старобрядцы очень часто пользовались. Такую деталь женской одежды, как подрыльник. Это такая булавка, которая подстегивала полоток. И она не давала женщине очень сильно открывать рот. И как бы это был символ того, что ты слишком много не болтай, говори сдержанно и
1: хорошая
0: по делу.
1: Вещь.
0: Хорошие люди говорят, надо подарить теще. Некоторые мужчины шутят.
1: Жена, теща и так далее.
0: Да-да, и так далее. Да, такие моменты интересные. Но много того, что...
1: То есть быт золотодобытчиков отличался от простого, там, крестьянского, купеческого, мещанского.
0: Где-то они пересекались, где-то, конечно, расходились. Да,
1: но... Своеобразие было.
0: Свое своеобразие было. Например, есть такой предмет, колотушка сторожа. Когда мы показываем, как она стучит, такой полупредмет, и глухой деревянный звук, ну, такой звонкий. Многие думают, что колотушка сторожа, как бы вот в Багдаде все спокойно, условно, да? А на самом деле это был прообраз нашего будильника. Почему? Объясню. Большинство семей были небогатые. То есть это рекруты, вольнопоселенцы, там еще какие-то, ну, в том числе каторжане, которые жили очень мало. Ну, так скажем, контингент был такой, был не слишком зажиточный. Часов у людей не было. Часы тоже были предметом достатка. Угу. Поэтому ходил сторож вечером с такой колотушкой, привлекал внимание, говорил, кричал, спать пора. Утром точно так же вставать пора.
1: У него были часы у одного, и он ходил.
0: Ну, у него должность как бы обязывает, то есть он должен был созывать людей на рудники в одно время. Да. Интересные предметы в зале шахты, там настоящие подлинные кандалы, пистолет охраны, который стрелял порохом, шейная рогатка, это такой предмет, который закреплялся на шею, от него уходили в сторону металлические дуги, и на них подвешивались колокольчики. Работник работает, звенят. Работает, звенят, не работает, либо слишком долго отдыхает, либо, может, помер или сбежал. И колокольчики в таком случае могли помочь найти человека. То есть, ну, а ослабленные в цепях люди далеко уйти не могли. Ну, в общем, как правило, их всех возвращали и клеймили еще. Да, ну, тяжелая это когда жизнь была. Средняя продолжительность 26-28 лет. То есть...
1: Да.
0: Впечатляет.
1: Ну, каторжане и те, кто на шахтах работают,
0: ну,
1: да, всегда.
0: Это же были. Пневмония, туберкулезы, да, силикозы, да, и так далее.
1: Ну и вообще и, работа под
0: и
1: землей.
0: И вообще, да, тяжелый.
1: Тяжелый. Этот третий зал?
0: Это уже четвертый. И пятый, он более современной золотодобыче посвящен. Мы про драгу рассказываем. У нас замечательный макет шахтных горизонтов. Горизонты это, ну, так скажем, этажи под землей, на которых добывается золото. Ну и вот, кому интересно, самый глубокий горизонт 712 метров.
1: Ого.
0: То есть это почти на километр вглубь земли у нас добыча в том числе ведется. В том числе, да.
1: Ничего себе. Хорошо. Еще про музей. Сейчас новые технологии. Цифру используете? Как-нибудь?
0: Да. Вот когда музей обновили в 2013 году, нам сделали такой интересный мультимедийный экран, который в зале шахта. Он показывает каторжный труд. Есть другие моменты. Но в шахте это, во-первых, там что нам нравится, сама атмосфера, такой полумрак. Во-вторых, звуки лязгающих цепей вот этих каторжан, звуки капающей воды, звуки, как будто бы сквозняки. То есть это эту аутентичность в эпохе показать. И это очень впечатляет людей. Были как-то у нас люди слепые, с инвалидностью, да, слепота. Мы об этом никогда не задумывались, но звуки и звуки, вид и вид, мы к этому очень привычные. И там еще стоит вагонетка, и металл холодный, и у них образное воображение, то есть у них людей таких, это очень активно, поэтому они прям нам рассказали, что вот когда чувствуешь вот этот металл, когда эту капающую воду, когда этот лязг, они прям вот действительно ощущают вот это погружение такое. Мы еще сделали такой условно новодел цепи, особенно детям даем.
1: Естественно.
0: Подержать. Да-да-да. А-та-та, можно было, плохое поведение могло привести там на каторгу или еще что-то. Ну, такой воспитательный момент, ну и шутливый в том числе. Но про мультимедийные технологии надо сказать, что в наше современное время они очень быстро устаревают где-то. Где-то что-то вот со временем выходит из строя. И вот в том году у нас был юбилей, и музей нам надо отдать должное министерству. Министерство культуры на этот год выделяет 5 миллионов рублей на обновление своей материально-технической базы. И мы решили то, что лучше у нас есть, оставить, может быть, немножко доработать, чтобы лучше работало, дополнить таким интерактивным игровым экраном, ну, условное название «Старательское счастье», где ты там пальчиком поводишь, ты якобы намыл золото, идешь его сдаешь, там вот столько-то, столько-то. Но самое интересное, что впоследствии ребенок поиграет, там, или взрослый даже, я думаю, будет интересно, у него будет шанс сделать свой выбор. Вот смотрите, у тебя будет условно такие как бы опции. Ты можешь условно промотать золото, ну, потратить на разгульную жизнь. Можешь стать, например, меценатом, каким-то ювелиром известным.
1: То есть выходишь уже с деньгами
0: за золото. Да, Денис Уральский вот условно.
1: Вперед,
0: да. Да, можешь золото владельцем стать, заводовладельцем. Ну, вот такие, или технарем каким-то. Для чего это мы хотим сделать, чтобы ребенок, если он выбрал неправильный путь, он, а другой сделал какой-то другой, он увидит, что... И потом последствия он увидит. Вот ты, например, выбрал вот такое-такое-то, и твое имя вошло в историю, ты стал уважаемым человеком, к тебе прислушиваются сильные мира сего. И ребенок через такие игровые подходы, он научится делать правильный выбор жизни. Он будет уже на перспективу сам продумывать, к чему приводит его долгосрочное решение, мимолетное, может быть, и долгосрочное в том числе. То есть это еще социальный такой момент, когда мы ставим перед ним ситуацию выбора, но тут в игровой форме, и ты можешь тут ошибиться, но переиграть и сделать правильный выбор. Но человеку что ближе, тот он выберет. Потому что у нас ведь действовали тут и известные были, вернее, например, гидротехники из простых людей, вот, плотники лучше сюда привозили для строительства плотины. То есть технари работали, вот то, что у нас горное дело тут развито на Урале. Кто-то действительно мог меценатом стать. Это имя, это уважение, это статус. Поэтому ребенок вот через такие игровые моменты, он научится понимать следствия своих решений.
1: То есть золото как универсальный символ с древности, как существовал, так у вас в музее и про...
0: Кто-то бомжом станет, а кто-то... То есть один и тот же человек может сделать, пойти по одному пути и другому. Ну вот, чтобы ребята, кто поиграет...
1: В принципе, хорошая идея, ну, чтобы прочувствовать, да, вот это все на себе. Какие-нибудь еще мастер-классы, может быть, по производству золотых изделий?
0: Был у нас такой опыт. Мы сотрудничаем, мы очень рады, что мы задружились с такой ювелирной компанией «Ринго», которая на рынке уже 30, больше 30 лет, и у них статус ювелирных украшений выше среднего, причем много выше среднего. Они нам помогали в том году проводить фестиваль золота, вот как раз посвящен 280-летию. И мы делали мастер-класс, то есть у них заготовки такие были, они из картона, но тем не менее очень красиво сделаны, мы как бы перстни делали. Это вот один мастер-класс. Интересный, пользуется спросом, особенно вот у нас, конечно, лето, сейчас сезон, это «Золотой ручей». На заднем дворе музея у нас оборудованная площадка, желоб такой бетонный сделан, и в нем песок, и мы чувствуем себя старателями, кто на это откликается, и можно промыть золото. Ну, что удивительно, я понимаю, когда дети, но когда взрослые не могут оторваться от этого ручья.
1: Говорю, я топтался по песку золотоносному, нам показывали, как можно мыть золото, и объясняли, как это делается, да, но это не профильное было, но тем не менее, Оторваться тяжело.
0: Оторваться тяжело.
1: Потому что, когда ты находишь золотые песчинки, что-то в тебе срабатывает.
0: Что-то...
1: Первородное такое.
0: Да, первобытные инстинкты какие-то срабатывают. Вот, поэтому это очень нравится людям. Но мы еще разработали такую программу, она для организованных групп, чтобы ее как-то усилить, этот эффект. Называется он «Старательский фарт». То есть встречает бывалый старатель Левонтий Брусник, это отсылка к Льву Брусницкому.

0: учат промывки, то есть они как раз этим занимаются. Потом идут в конторку скупщика, торгуются, на меняют золото на монеты.
1: Ну, то есть то же самое, что вы описали в цифровом
0: виде. Да, но только это уже, вот, да. Физически. Но тут еще и добавление такое, их встречают еще, то есть они наторговали, денежки получили, идут к торговке Марфе, где мы тратят эти деньги на угощение, то есть там пироги, морковный чай или травяной какой-нибудь чай, то есть разные вкусности. Они могут потратить эти условные денежки свои на примерку нарядов и на фотосессию, там с гармошкой, то есть в русских нарядах семьи целые могут. Дальше мы русские хороводы делаем. Ну, это такая живая история, которая людей трогает, она теплая, она домашняя, она необычная.
2: Абсолютно.
0: Абсолютно необычная. То есть нам очень нравится. Ну, и у нас есть... Еще мы запускаем вот как раз буквально в эти дни интересный очень проект, тоже цифровой проект будет, таким с модным названием, англицизм у нас сейчас используют, краудсорсинговый проект по сбору живых историй от людей. Как раз мы понимаем, что пожилые, особенно люди, они уходят, а вот эти истории их, они тоже с ними также уйдут. И люди все равно приходят где-то что-то рассказывать, чтобы это не потерялось. Мы хотим создать такую площадку, где мы эти истории будем собирать. Впоследствии, сейчас пока ВКонтакте сделали, но впоследствии это будет цифровая платформа, предметы какие-то цифровывать, какие-то фольклор, какие-то живые истории. И на основе этого у нас есть такая задумка сделать небольшой художественный фильм. И я думаю, у нас все получится. Я приведу небольшой пример. Буквально на той неделе приходила женщина и рассказала, как ее мама, это примерно рубеж Великой Отечественной войны, играла в доме в своем, в частном, нашла старательские весы, раз у нас город такой, и на одной чаше весов у нее был горох, а на другой настоящие золотые самородки. А, то есть дети, видимо, играючи нашли вот это золото у родителей. И они просто... Да, и вот это, знаете, такая жизнь, это так интересно нам показалось. Вот как? Это мы... между собой пообщались, вдохновились, интересно все. А почему бы не сделать? И вот из таких живых историй мы и хотим сделать потом фильм о городе золотодобытчиков. Ну, а там уж как пойдет. То есть вот что-то такое живое, теплое, что всех трогает, такой проект, который объединит наш город на таком формате. Ну, я думаю, у нас уже начинают такие интересные моменты происходить, но пока не хочу раскрывать всех секретов.
2: Хорошо, а спецпроект еще какие-нибудь есть? Потому что вот этот, ну, понятно, мы уже поняли.
0: Дальше тоже интересный, ну, на будущее.
2: Выставки, спецпроект, но так, чтобы... Да, концентрированно. Это было, а не просто экспозиция.
0: Да, на следующий год я, как заведующая, хочу запустить такой проект, как выставочный, имеется в виду. Ну, условно назовем «Золото в наградах Российской империи». Мало кто знает, но был подарен нашим царям такой орден «Золотого руна». То есть вот как раз наша тематика. И вообще вот эту тему поднять, как это же статус, это же золото всегда символом чего-то высокого было.
2: Еще один мостик в историю.
0: Да, да, что золото, оно пригождалось в разных смыслах. И ювелирная, и экономическая деятельность, и в наградах в том числе. И еще мы пока думаем, но это вот в задумках, произвести историческую реконструкцию пребывания императора Александра I на наших рудниках. Еще в 1824 году он посетил наши березовские рудники, но он в Екатеринбурге тут тоже был. Да. То есть насколько это был ценный ресурс стратегический, что даже император, кто у нас приезжает в наш березовский? Ну, в общем-то, мы провинция, да? А тут цари кто? Поэтому, а он удостоил нашего внимания. Он спускался в эти шахты, 9, по-моему, 13 сажень, пытался работать как бы кайлом. Ну, я не думаю, что он там много работал, но тем не менее, и ему подбросили, ну, как это вводится по русской традиции, самородочек. Слитки это уже что-то оформленное. Ну, вот эти живые истории, они как раз покажут, что значимость города, значимость золотодобычи для страны, насколько это было важным для города, для страны, чтобы привлечь таких значимых весомых фигур.
2: Это, сейчас да. новость была недавно, что да. гости на промо могут по музеям ходить.
0: Мы только рады.
2: Только рады, да. хорошо. Да, да, да. Но вы в программу не включены. Я думаю, как раз гости на промо-то вот к вам бы выстроились в очередь. В шахты их, в шахты.
0: Будем над этим работать.
2: Хорошо, спасибо большое, очень интересно. То есть до вас добраться не так далеко для жителей Екатеринбурга, гостей города, несмотря на то, что Березовский, вы говорили, провинция. Провинция, да, это Екатеринбург фактически. Тем более... Ну, не так уж это сложно.
0: С какой точки зрения смотреть, да?
2: Ну, да, тоже верно. Еще раз спасибо. В гостях у нас была, это была программа «Главный экспонат». В гостях у нас была заведующая музеем золота в городе Березовском Елена Осинцева. Спасибо большое.
0: Благодарю. Спасибо.
3: «Главный экспонат». Исследуем кладовые областного краеведческого музея. Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Алексея Капралова, врача-терапевта, сосудистого хирурга, врача УЗИ, руководителя клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Игоревич, здравствуйте.
6: Добрый день, уважаемые слушатели.
5: Тема у нас сегодня – это сосудистые проблемы в организме при наличии онкологического диагноза. Давайте поговорим про варианты контроля, наблюдения, про какие обследования стоит помнить пациентам, как вы говорите, онкологического профиля, чтобы профилактировать вот какие-то сосудистые или сердечно-сосудистые осложнения.
6: Ну, в первую очередь, для того, чтобы говорить, что необходимо пациенту, мы всегда должны оценить риск того или иного осложнения. Когда мы произвели оценку рисков, у нас есть определенные шкалы, мы ими пользуемся. Пациент должен быть, так скажем, отгруппирован по риску. Низкий, умеренный, высокий. И дальше, вот говоря уже о логической схеме, да, мы должны понимать, а что пациенту предложить в той или иной ситуации. Базовые вопросы, которые мы обсуждаем еще до начала химиотерапии, лучевой терапии, это профилактика, конечно же, тромботических осложнений, а именно тромбозов. Это ультразвуковая диагностика, достаточно простой метод, скрининговый метод. Это общий анализ крови, оценка коагулограммы. Ну, это вот, пожалуй, самый базовый минимум, который должен быть выполнен у пациента онкологического профиля для того, чтобы понимать в целом, каковы риски. Если пациент высокого риска, запредельно высокого риска, для таких пациентов предусмотрены меры медикаментозной поддержки. И я крайне рекомендую, если, безусловно, это пациент решает не самостоятельно, это решает консилиум в составе онколога, химиотерапевта, сосудистого хирурга. Если данные препараты пациенту рекомендованы на период лечения, то обязательно их нужно использовать. У пациентов онкологического профиля несколько иная ситуация связана с продолжительностью антикоагулянтной терапии. Если мы говорим о том, что уже свершилась, да, сосудистая катастрофа, возник тромбоз, либо катетер-ассоциированный тромбоз, здесь важно отметить, что пациенты должны получать данные лекарственные препараты на весь период лечения активного заболевания. То есть, когда проверили пациента, оценили отсутствие вторичного поражения, и онкологи говорят, что мы с вами достигли определенной ремиссии, лишь только тогда, после консультации сосудистого хирурга, данная группа препаратов может быть отменена. Но самостоятельно я крайне не рекомендую эти препараты отменять. Почему? Потому как во время всего лечения онкологического заболевания риск тромбообразования, он запредельно высокий.
5: Ну, если я правильно понимаю, то есть если назначается вот такая вот комплексная терапия, никакие рекомендованные приемы не пропускаем ни в коем случае.
6: Да.
5: Для того, чтобы отслеживать эту ситуацию в динамике и не пропустить вот эту вот точку, чтобы она не стала точкой невозврата.
6: Абсолютно верно. То есть терапия сопровождения, она должна быть всегда у пациента. Почему? Потому что очень важно поддержать пациента не только с позиции лечения основного заболевания, а также очень важно предотвратить развитие осложнений на фоне проводимой терапии.
5: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Алексей Капралов, врач-терапевт, сосудистый хирург, врач УЗИ, руководитель клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365».
3: Если хочешь быть здоров. От первого лица.
7: Здравствуйте, вы слушаете радиофорум 104.5 FM, у микрофона Максим Путинцев, в эфире программа «От первого лица». В студии со мной Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Валерий, здравствуйте.
8: Друзья, всем привет. Здравствуйте, Максим.
7: Давайте поговорим об одной из ваших площадок, которая относится напрямую к фонду. Это молодежный кластер «Салют». Mm-hmm. Здесь, в Екатеринбурге, в самом центре нашего города. Проекту этим летом год исполняется, да, в августе, да. Если не ошибаюсь. Подведем, может быть, какие-то промежуточные итоги. Что успели сделать, что, может быть, запланировали и где-то в ближайшее время будет сделано. Mm-hmm. Какие-то новые очереди mm-hmm. ввели и так далее.
9: Ну, сам по себе этот кластер – это действительно такая молодежная площадка. Где проходят всякие мероприятия для молодежи совершенно разной направленности. Там и какие-то встречи учителей, там различные молодежные сообщества встречаются, проводим там мы сами какие-то форумы. То есть мероприятий очень много, там даже у нас мероприятие было по внешнеэкономической деятельности, консулы собирались. То есть это такая вот универсальная площадка в центре города. За год что мы сделали? Во-первых, отремонтировали подвал и первый этаж, и зал, малый зал на первом этаже. За этот год мы отремонтировали холл второго этажа. Но если кто помнит, там перед самым большим залом такой достаточно большой холл. Мы его отремонтировали, поставили там оборудование презентационное. И там можно отдельно проводить мероприятия. Сейчас мы в данный момент ремонтируем на втором этаже несколько помещений. Там для проведения различных мастер-классов и кружков. У нас там есть идея делать такие кружки труда, скажем так. То есть это уже прям для школьников, старшеклассников, а может быть и младшеклассников, учиться там паять трубы. И сейчас ремонтируем четвертый этаж. Ну и, конечно, наша боль, скажем так, это главный зал. То есть на 500 мест, его надо полностью все там сносить, все заново делать, и это прям большая сумма. Мы в такой пока экономической ситуации не можем себе этого позволить. То есть пока он законсервирован.
7: Угу. А концептуально-то да. Понятно, что с ним делать? Потому нет, что, ну, большой зал, он был зал для кинопросмотров прежде всего.
9: Ну, конечно, нет, там понятно, что делать. То есть мы тоже делаем такой же зал с нормальной начинкой. Только
7: а для чего? Что там делать?
9: Проводить мероприятия. То есть у нас на самом деле в городе не так много площадок на 500 человек, где можно было бы проводить просмотры фильмов, каких-нибудь фестивалей, там мастер-классы, опять же, какие-то встречи. Потому что вот мы используем «Космос», «Экспо». Это крупные площадки.
7: Ну, «Экспо» — это 5 тысяч. Да? «Космос» — это около 2 тысяч.
9: Да.
7: А вот тут как раз что-то поменьше.
9: Такая универсальная, да. У нас, я знаю, 2-3 площадки еще в городе. И, насколько я понимаю, они довольно востребованы. Поэтому это такая вещь. То есть мы, конечно, безусловно, ищем спонсоров, которые бы хотели увековечить себя, так сказать. Ну, пока тяжеловато.
7: Это была программа «От первого лица». У микрофона был Максим Путинцев, а в студии со мной был Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Спасибо огромное и до свидания.
9: Спасибо, до новых встреч.
3: От первого лица. Культпоход.
10: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Выставки.
10: В парке Маяковского в этот уикенд работает передвижная выставка «Фабрика чудес». В честь своего юбилея студия «Союзмультфильм» знакомит с внутренней кухней анимации. У центрального входа в парк разместились грузовые контейнеры, и в них «Союзмультфильм» буквально уместил секреты создания самых любимых и знаменитых мультфильмов, таких как «Чебурашка», «Простоквашино», «Ну погоди», «Винни-Пух» и некоторых других. В павильоне расположились интерактивные зоны, в которых можно рассмотреть и даже потрогать руками все подробности создания анимационных фильмов. Представить себя режиссером мультика, собрать пятнашки с героями «Ну погоди», увидеть пошаговый процесс создания куклы «Крокодила Гены», озвучить серию мультфильма. В субботу и воскресенье рядом с яркими вагонами, в которых расположилась экспозиция, будут работать аниматоры и мастера по аквагриму. Вход на выставку бесплатный по предварительной регистрации. Замечу, что выставка передвижная. После Екатеринбурга ее ждут еще в Челябинске и в Самаре.
3: Джаз.
10: Традиционные фестивали «Урал-Терра-Джаз» и «Земляничный джем» пройдут завтра в Камышлове. Оба фестиваля приурочены к празднованию 358-й годовщины города, который в 18-19 веках славился своими оживленными ярмарками. Фестиваль «Урал-Терра-Джаз» проходит здесь уже в 12-й раз. Арт-директором и бессменным участником его все эти годы является Даниил Крамер. На центральном стадионе будут в субботу выступать артисты из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы. Это секстет двух столиц, который сыграет современный и авторский джаз, коллектив «Мучачас Бэнд» под руководством Платона Газелериди, духовой оркестр «Урал Бэнд», а также солисты Ирина Макарова, Макс Юдин, и квинтет Антона Зубарева, который очень редко выступает в последние годы. Начало джазовой программы завтра в 15 часов. Вход на центральный стадион Камышлова свободный.
8: И еще.
10: Замечу, что из Екатеринбурга в Камышлов завтра утром и из Камышлова обратно вечером будут пущены дополнительные электрички. Ну, а кроме джазового фестиваля, в День города в Камышлове проводят также фестиваль «Земляничный джем», который объединяет традиции купеческой ярмарки, декоративно-прикладное искусство и гастрономию. На фестивале всегда можно найти образцы уральской росписи, гончарного искусства, изделия из бересты, игрушки, сладости. И фирменной фишкой фестиваля является знаменитое земляничное варенье. Подробную информацию можно найти на официальном сайте Камышлова и на странице фестиваля «Урал Терра Джаз». Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ Поход».
3: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
11: «Чанган». В переводе с китайского название марки означает «надежность, проверенная временем». Чанган.
3: Макс Авто на Радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
12: Что такое свага?
13: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
12: Кто твоя бести?
13: А гэсбингом хоть раз занимались?
3: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с Радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
14: Сегодня разбираем слово «воздухан». Изначально его использовали в бойцовской среде, а именно в поп-ММА, где в боях участвуют непрофессионалы – артисты, блогеры и прочие известные люди. Воздухан – так называли того, кто вызывает соперника на бой, угрожает, а потом просто не приходит драться. Заметный рост употребления случился в 2025 году после интервью профессионального бойца Шарабуддина Магомедова, известного как Шара Буллет.
15: Много воздуханов на пути встречается. То есть всех встреч, наверное, процентов 90% это воздуханские встречи. Там в итоге фотканиями заканчиваются и все.
14: Позже значение вышло за пределы сферы единоборств. А теперь воздухан – это любой человек, который бросает слова на ветер. Пол не имеет значения. Он или она создает иллюзию бурной деятельности, а потом уклоняется от ответственности. Самое важное для воздухана – самопрезентация. Как показывают исследования, в романтических отношениях слово используется довольно редко. Зато оно стало частью вирусного шаблона в объявлениях.
2: Воздуханом не писать.
14: Или...
2: Воздуханы, идите мимо.
14: Воздухан – понятие архетипическое. Просто раньше того, кто много шумит, но не подтверждает громкие слова конкретными действиями, чаще называли пустословами. Классического воздухана еще в XIX веке вывел Александр Грибоедов в комедии «Горе от ума». Теперь вы знаете, как еще можно назвать завсегдатая московских гостиных болтуна Репетилова.
16: Да из чего беснуетесь вы столько? Шумим, братец. Шумим.
17: Шумите вы и только.
3: «Не то слово».

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый день. В Екатеринбурге продлили перекрытие развязки у Калины. Об этом сообщили в администрации города. Там напомнили о том, что перекрытие непосредственно связано со строительством важной транспортной развязки. Перекрытие пересечения переулка Базового и улицы Сибирский тракт продлено до 20 октября текущего года. Объезд участка предлагается по улицам Комсомольской, Малышева, Восточной, Декабристов и Сибирскому тракту, пишет «Комсомольская правда», Екатеринбург. Свердловская прокуратура взяла на контроль проверку по ДТП с 5 погибшими на Тюменском тракте. Трагедия на дороге случилась сегодня утром. По предварительным данным, водитель Рено Дастер выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Шевроле Ланос». В результате погиб водитель Рено. «Шевроле» загорелся после удара. В нем погибли водитель и трое пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской прокуратуры. Личности погибших устанавливаются. На месте трагедии работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ. Президент США подписал указ, запрещающий туризм с целью рождения ребенка ради получения им американского гражданства. Свое решение Дональд Трамп объяснил тем, что поправкой к Конституции о безусловной выдаче гражданства родившимся в стране злоупотребляли сотни тысяч человек. Между тем, бразильские погранслужбы начали массово отказывать во въезде беременным россиянкам. Они считают, что в целях поездки не отдых, а роды, чтобы дать будущему ребенку бразильское гражданство. Миграционные службы Чили, в свою очередь, начали аннулировать гражданство детей, рожденных в стране иностранными туристами, в том числе россиянками, пишет газета.ру. В Екатеринбурге регулярно занимаются физкультурой и спортом от 50% до 63% жителей. За последние годы показатель существенно вырос. Власти города поддерживают развитие спортивной инфраструктуры, вложив в этот процесс более 18 миллиардов рублей, пишет «Уральский меридиан». В Екатеринбурге построены дворец дзюдо, центр художественной и эстетической гимнастики, дворец водных видов спорта, реконструировали спорткомплекс «Калининец». Также запущены вторая очередь «Датюк-арены», «Скон-арена», «Фок-арена», «Фиджитал-центр». Обновлены 45 объектов по программе «Спорт в каждый двор». В спортшколах занимаются 28 тысяч детей-подростков. Конор Макгрегор начал подготовку к возвращению в смешанное единоборство после операции на колене. Об этом одиозный ирландский боец сообщил в соцсетях. «Я не сбежал от боли, я пошел ей навстречу. Теперь начинается настоящая работа», цитирует экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях газета.ру. Напомню, 12 июля Макгрегор вышел на бой с Максом Холлоуэем в октагоне на турнире UFC 329. Он вышел в бой впервые за последние 5 лет, но сразу после стартовой сирены полетел в прыжке на соперника и неудачно приземлился на настил. Макгрегор был снят с поединка судейским решением из-за повреждения ноги. Конору Макгрегору сейчас 38 лет. Официальный доллар 81.41, евро 94.06.
0: Информация на правах рекламы.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, Национале, Национале.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Мебеля 33.
7: Итак, завтра в субботу в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. К вечеру возможен небольшой дождь, а днем плюс 27 градусов.
0: Информация на правах рекламы.
8: «Хончи Автоцентр Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. «Хончи» – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в «Уникум» на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в «Уникум» 328-400.
9: Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на «Хончи HS3».

Чем вам не прелюдия на предстоящие выходные? Давай улетим отсюда. Fly away from here, Aerosmith. Ну, я уверена, под ваши планы на предстоящие два дня. Рок-арсенал здесь появилась Виолетта. На наших студийных начало третьего с пятницы всех. 7 августа на календаре. Ну и с наступающим днем строителя, который будет отмечаться у нас в эти выходные. Что касается именинников, сегодня празднует свой день рождения один из прекраснейших вокалистов, фронтмен британской группы Iron Maiden, летчик Брюс Диккенсон, Happy Birthday. Ну и одна из хуковых песен коллектива, в которой он выступает не только как вокалист и автор. 2 минуты до полуночи. 2 minutes to midnight. Iron Maiden.

0: легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру.
1: Фонд «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». УГРН 109-660-3-0-20-91. Город Екатеринбург. 16+.
2: Рок-мьюзик. Рок-Арсенал. 104,5 FM. Рок-Арсенал. 104,5 FM.

один из прекраснейших вокалистов планеты. Итальянский, не только вокалист, но и композитор Цукеро. И его версия правильной песни «You Too With or Without You». Целый альбом кавер-версии выпускал он в 2024 году. Всем рекомендую зацепить это прекрасное художественное полотно. 2:29. Рок-арсенал здесь Виолетта. А у меня есть итоги голосования этой недели. Новинки поджидали вашего участия в их судьбе. Ну вот, как вы постановили, так и будет. Покидают наш радиоэфир две песни легендарных мастеров. Не знаю, как вам, мне жаль, но не все же песни от мастеров нравятся могут. Поэтому вот так решили вы. Пол Маккартни и композиция «Ripples in the Pond» с его новой пластинки, а также Сузи Куатро с песней «Can't Let It Go». Не услышите больше на рок-арсенале. Ну а фаворит в этом голосовании — финская группа Poets of the Fall и композиция «Black Waters». Ждите сегодня ближе к вечеру новую десятку для голосования. Все это будут 10 песен из 90-х. Отдельный привет всем, кто любит эту эпоху музыкальных идей. 10 песен из 90-х, новое голосование ближе к вечеру. В продолжении новинка Джо Кокера, ну а уже сейчас, так сказать, лучший комплимент талантливым — Натаэль Рэтлиф, «The Night Sweats», как же это помягче, «C.O.B.»

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней «Круче, чем когда-либо».

будучи очень влюбленным, эту песню Джим Моррисон написал в то время, когда хотелось видеть везде гармонию. «Улица любви», «Love Street», практически в стиле барокко была написана для пластинки Doors, «Waiting for the Sun». Классных выходных предстоящих. Ну и сегодня в 10 часов вечера ждите свежие впечатления. Программа «Полезные ископаемые», тема у нас свободная. Будет много чего интересного. Без загадки не обойдемся. Ну и я надеюсь, все желающие готовы вступить в наши археологические ряды, дабы добывать раритеты, которые будут удивлять, ну и помогать познавать новые. «Полезные ископаемые» каждую пятницу в 9 часов вечера и только на Рок-Арсенале. Ждем сегодня всех желающих послушать. Впереди «Скан», «Нэнси», еще летнее настроение от канадского коллектива «Пьё Пэрэ Лиг». А в рубрике «Национальный продукт» сегодняшний именинник. День рождения сегодня мог бы отметить Михаил Горшенев, лидер, вокалист, автор песен группы «Король и Шут». Сегодня, кстати, в программе «Полезные ископаемые» в финале тоже прозвучит одна из композиций. Здесь Виолетта. Ну, а я желаю вам главного, отличной пятницы. И уже сейчас «Красавчики» сделаны на Урале. Группа «Блюз Бастардс», где играет и поет Коля Шабунич. Коль, тебе привет. Ну и лучше сопроводительное перейти из вертикали, так сказать, в приятные горизонтали песни «Down».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней «Круче, чем когда-либо».

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Добрый день. Мощные ливни и град накроют Свердловскую область местами в предстоящие выходные. Также возможен ветер до 25 метров в секунду. Спасатели выпустили экстренное предупреждение о непогоде. Они призывают свердловчан быть бдительными. Напомнили на случай ЧС телефон 112. По прогнозам Свердловского гидромета, в самом Екатеринбурге в выходные обойдется преимущественно без осадков. Только в ночь на субботу ожидается небольшой дождь. Ранее Росгидромет дал прогноз на весь август Свердловской области. Пообещал его аномально жарко, но с осадками выше нормы. В предстоящие выходные в Екатеринбурге будут перекрывать дороги. В субботу из-за Дня строителя, в воскресенье из-за марафона Европа-Азия. Так уже сегодня в 23:30 до 4 утра воскресенья закроют Ленина от 8 марта до Карла Липнехта, а также улицу Толмачева от Ленина до Почтового переулка. В воскресенье с 6 утра до часу дня будут закрыты Ельцина от Челюскинцев до 8 марта, 8 марта от Ельцина до Малышева, а также четная сторона проспекта Ленина от Московской до Вайнера, обе стороны проспекта между Вайнера и Карла Липнехта. Также участки Толмачева, Царской и Первомайской. Есть и другие перекрытия, их публикуют городские порталы. На международный фестиваль креативных индустрий в Екатеринбурге приедут представители киноиндустрии из Южной Кореи, Индии, Китая и Непала. В числе спикеров – зарубежные продюсеры и дистрибьюторы. Хедлайнером станет российский актер Юрий Колокольников, снявшийся в сериалах «Игра престолов» и «Белый лотос». Также среди экспертов – российские кинопродюсеры и режиссер Андрей Волгин. Фестиваль будет проходить с 25 по 28 августа в киноконцертном театре «Космос» и молодежном кластере «Салют». Вход свободный по предварительной регистрации. Организует фестиваль Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Япония изучит присвоение властями России имени советского разведчика Рихарда Зорге острову Малой Курильской гряды. Об этом заявил генсек японского правительства Минору Кихара. Он отметил, что страна, считающая острова своими северными территориями, будет действовать соответственно, пишет РИА Новости. В конце июля Русское географическое общество сообщило о том, что двум безымянным островам Малой Курильской гряды присвоены имена героев Советского Союза, разведчика Рихарда Зорге и артиллериста Ивана Рубле. На островах уже установили памятные таблички, новые названия внесут на мировые карты, пишет РИА Новости. Актеры Том Холланд и Зендея впервые появились на публике с обручальными кольцами оба. Их заметили на прогулке по Лондону с собаками, затем в кофейне, где папарацци сфотографировали на безымянном пальце Холланда обручальное кольцо. Строгое, без лишних деталей. Кольцо у Зендеи замечали и раньше, сообщает издание TMZ. Недавно пара посетила премьеру фильма «Человек-паук. Совершенно новый день», где публику растрогал момент, когда Том случайно назвал Зендею ее вторым домашним именем Мари. Официальный доллар 81.41, евро 94.06.
2: Информация на правах рекламы.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер».
7: Итак, на выходные синоптики обещают в Екатеринбурге теплую погоду. В субботу плюс 27 градусов, в воскресенье плюс 25, временами дождь.
2: Информация на правах рекламы.
8: Строим новое!
9: Ремонтируем любимое!
8: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

Так хочешь, чтобы девушка в тебя влюбилась, сочини ей песню. Именно так появился этот суперхит 79-го года «My Sharon», американская группа NEC. Эта песня со временем получила золотой статус, догнала даже песню Beatles «I want to hold your hand», что значит «все про любовь и искренне». И у нас все по-настоящему. Это рок-арсенал «Здесь Виолетта». На наших студийных и начало четвертого Биби Кинг, Эрик Клэптон, Бон Джови в продолжении очень скоро. Ну а уже сейчас для тех, кто не только сегодня и предстоящие два выходных дня и вообще по жизни игнорирует двойные стандарты, классика — это Queen, одно видение, One Vision.

Ну, однозначно, эта песня для тех, кто рискнет исключить сон из своих предстоящих выходных. Sleep when I'm dead. Bon Jovi. Ну, в общем, классно провести предстоящие выходные. А что касается бодрого настроения, лучшая музыка в продолжении сделает вашу пятницу еще веселее. Новинка очень скоро. Дэвид Боуи впереди и уже сейчас во всем блеске Electric Light Orchestra. Их сказочная композиция Xanadu в версии 2000-го.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня»

Жизнь полна контрастов. Minor is Major Sky, норвежская группа Aha, заглавный трек к их альбому, который уже невозможно поверить, даже как будто вчера открывали для себя этот релиз, выходил ровно 26 лет тому назад. Кстати, в этом году Aha выпустили юбилейное издание своего 8-го студийника под названием «Антология». Обратите внимание, имеются экземпляры даже на виниле. Коллекционерам отдельный пламенный, а у нас в продолжении «Взмахнут иглы» будут Green Day, а инструментал представит Гэри Мур. Здесь Виолетта, классной пятницы желаю. А неприступной любви уже сейчас легенды Манчестера Оазис.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Минтранс предложил включить установку противодронной защиты в перечень дорожных работ. Действующие сейчас документы не позволяют оперативно монтировать защитные конструкции или сооружения, которые в случае атаки будут принимать на себя основной удар беспилотников. Необходимость изменений в Минтрансе объясняют тем, что объекты транспортной инфраструктуры подвергаются атакам беспилотников. Это создает угрозу безопасности граждан и дорожного движения. На Свердловской железной дороге рассказали, как помогли справиться с затоплением выезда из микрорайона Компрессорный. Неделю назад после ливня между двумя железнодорожными мостами скопилась глубокая лужа. В ней к выходным утонули несколько автомобилей. По просьбе городских властей железнодорожники оборудовали водопропускную канаву под так называемым горбатым мостом ЕКАДа. В СВЖД добавили, что работы шли 4 и 5 августа и были добровольной помощью городу. Тем временем в Свердловской области обещают новые ливни. Уже завтра на северную границу региона доберется циклон с атмосферными фронтами. В зоне его движения синоптики ждут грозы и ливни с градом. На крайнем юге Среднего Урала интенсивность осадков при этом будет небольшая, сообщает Уральский гидрометцентр. Днем 9 августа дожди доберутся и до остальной территории региона. В Екатеринбурге завтра обещают до плюс 28 и небольшой дождь с грозой. Альпинисты в этом сезоне не смогли подняться на высоту, где погибла Наталья Наговицына. Сезон восхождений на пик Победы завершен, заявил Дмитрий Греков, начальник базового лагеря «Южный Инельчек». По его словам, ни одна группа альпинистов в этом сезоне не смогла добраться до тела. Наталья Наговицына год назад при спуске с пика Победы сломала ногу. Спасатели несколько раз пытались подняться к ней на высоту 7200, но все попытки закончились безрезультатно. Эксперты перечислили 10 способов экономить бензин в условиях топливного кризиса. Например, для экономичной езды журнал «За рулем» советует поддерживать исправность двигателя и всех агрегатов трансмиссии, а топливо рекомендует использовать с рекомендованным. А топливо лучше использовать с рекомендованным, а не с допустимым октановым числом. Также среди советов исправность тормозов, корректные углы установки колес на осях, расход топлива могут увеличивать, например, дополнительный верхний багажник или кофр и даже перевозимые на спецкреплениях велосипеды и сапы. Официальный доллар на сегодня 81.41, евро 94.06.
2: Информация на правах рекламы.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
7: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
8: Итак, на выходные синоптики обещают в Екатеринбурге теплую погоду. В субботу плюс 27 градусов, в воскресенье плюс 25, временами дождь.
2: Информация на правах рекламы.

автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.

скоростная путеводная Let's Ride. Kid Rock популярность получил, конечно же, в конце 90-х. Ну а что касается песен из этого креативного времени, имейте в виду, в нашей группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru можно уже заценить всю десятку, тем более, что многие из вас помнят наизусть песни из 90-х. Голосование наше новое посвящено именно музыке 90-х. Так что спасибо тем, кто в выходные, может быть, разберет все по нотам и как за все песни проголосуют. У нас бывало всякое. А итоги голосования этой недели подведены и опубликованы в нашей группе ВКонтакте. Здесь Виолетта, гарантирую классную музыку Scorpions, Maroon 5 и уже сейчас легенды британской волны 20-го столетия, группа Mission, «Неприступная крепость».

одинаково востребованные на поп-площадках и на рок-сценах. Это были Maroon 5, известные их страдания в мажоре Misery. Но если это страдание от любви, то это разве страдание? Да, это уже счастье. Классных выходных, стимулируем лучшей музыкой. С концертной площадки уже сейчас группа Police. Can't Stand Losing You, вновь про любовь. Впереди Брайан Эдамс с новинкой. Status Quo, Depeche Mode, лучшие только для вас.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

Песня однозначно стала их визитной карточкой Deep Purple, композиция Hush. Автор Джо Саут в 67-м году написал эту композицию. Первым исполнителем был Билли Джо Ройл. Вот Ричи Блэкмор, послушав оригинал, понял, что у композиции-то есть потенциал, и сделал свою аранжировку. И, кстати, записали музыканты в 68-м году свою версию за 2 дубля. Но у них было желание перепеть Beatles, но звукозаписывающий лейбл настоял на том, что, ребята, лучше пусть звучит в вашем исполнении именно эта композиция, которая зажигала Billboard Hot 100. Ну, а у нас, ловите продолжение, лучше всегда Creedence Clearwater Revival, Bon Jovi в рубрике «Сделано на Урале» на Утилус Помпилиус. Здесь Виолетта, классной пятницы, вновь про любовь, легенда Манчестера Йен Браун. Love like a fountain.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
2: Здравствуйте. В Министерстве финансов прокомментировали идею сократить срок продажи конфискованного имущества. Ведомство ожидает дополнительные поступления в федеральный бюджет, а также надеется сократить расходы при необходимости утилизировать непроданный конфискат. Об этом пишет «Коммерсант». Ранее СМИ сообщили, что в проекте постановления речь идет о сокращении максимального срока продажи конфискованного имущества со 100 дней до 44. Ряд отдельных мер коснется конфискованных автомобилей, техники и товаров, задержанных на таможне. Александра Реверука, которого обвинили в избиении ученого-агрария Никиты Зезина, оставили под арестом. Меру пресечения обжаловала защита. Суд рассмотрел материал, выслушал доводы обвиняемого, защитника и прокурора и оставил решение Октябрьского райсуда без изменения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда. Уголовное дело по факту конфликта заведено по статье «Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти или иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка». На пересечении переулка Базового и Сибирского тракта продлили перекрытие движения. В мэрии сообщили, что движение под строящейся развязкой не будет до 20 октября. Причиной остается строительство развязки у Калины. Объезжать перекрытие водители продолжат по улицам Комсомольской, Малышева, Восточной, Декабристов и самому Сибирскому тракту. Портал Е1 напоминает, что полностью развязку обещают достроить к концу этого года. В Госдуме предложили разрешить беременным работать удаленно, если на это есть рекомендации врача. И все трудовые обязанности женщина может выполнять дома. Ей просто незачем ездить в офис, считают авторы инициативы. В Госдуме напомнили, что ежедневные поездки и живое общение с большим количеством людей иногда не только не приносят пользы, но и может нанести вред здоровью будущей мамы. В России 36% экономически активного населения работает не по той специальности, на которую училась. По данным Росстата, это почти 27 миллионов человек. Еще около 2,5 миллионов занимают позиции и должности, которые вообще не требуют никакого профильного образования. Полное соответствие должности по уровню и направлению подготовки при этом есть у 42,5% работников. По словам экспертов, статистика демонстрирует, что на смену привычной специальности приходит набор компетенций, который позволяет специалисту включаться в различные виды работ. Официальный доллар на сегодня 81.41, евро 94.06.
3: Информация на правах рекламы.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
4: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
7: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер».
8: Итак, на выходные синоптики обещают в Екатеринбурге теплую погоду. В субботу плюс 27 градусов, в воскресенье плюс 25, временами дождь.
3: Информация на правах рекламы.
9: Строим новое!
10: Ремонтируем любимое!
9: Покупаем Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

известной фанк-планеты Red Hot Chili Peppers с катящей песней с отметиной не только премию Грэмми получила, застряла в подкорке и в личных фанатеках, я думаю, что у многих. Сегодня, кстати, я планирую открыть в 9 часов вечера наш полезный час программы «Полезные ископаемые» песни Red Hot Chili Peppers, которую вы, может быть, и не слышали. А может, и слышали, но песня клевая, и вообще наша подборка на 60 минут гарантирует вам свежие впечатления песни, которые еще не звучали на рок-арсенале. Сегодня в 9 часов вечера ждем всех желающих послушать Pearl Jam. Очень скоро с концертной площадки будут Pink Floyd. А уже сейчас привет из 70-х и легенды про Грога Эмерсон, Лак энд Палмер и композиция Джереми Бендер про человека, неискушенного работой.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

та самая песня, которую фанаты коллектива разбирают на аккорды, пытаясь повторить My Chemical Romance, Summertime. Это была версия 2026-го. Не пожалею языка, впервые эта версия прозвучала в программе «Полезные ископаемые». Песня была написана еще в 2010-м. Джерард Уэйт написал про свою жену. Ну и композиция нынче появилась как очередная гармония с новыми музыкальными тенденциями звучания. Отдельный привет тем, кто и оригинал 2010-го знает. За окном все-таки лето, август, а у нас впереди лучшие. Black Sabbath, будут Queen. Ну и можно приступать к голосованию. 10 песен из 90-х поджидают вашего особого внимания в группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку 90-е» и 10 композиций из этого времени. Спасибо тем, кто уже рванул и проголосовал. Ну а уже сейчас ловите про то, что человеку всегда чего-то не хватает. Легенды 20-го. Супертрамп. Give.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
4: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
2: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Впервые за 10 лет легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру.
6: Фонд «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». Угрен 109-660-3-0-20-91. Город Екатеринбург.
7: 16+.

Специально для тех, у кого подсели батарейки за эту неделю, одна из тех песен, которая добавляет настрой. The Mighty Queen, песня Боба Дилана в исполнении Manfred Mann's Earth Band. Лучший коллектив кавер-версии на все времена. Кто-то из музыкальных критиков подзадел коллектив, дескать, выехали на пьедестал и почета благодаря чужим песням. Но это еще надо уметь перепеть то, что сделали другие, да ведь? Продолжение у нас, кстати, будет версия произведения Yardbirds в инструментале. Это будут Rainbow, Dead Daisies впереди, Cab Mall. Здесь Виолетта, отличной пятницы желаю. И распрекрасно провести выходные. Ну, а сейчас песня для женщин, которые будут искать настоящих мужчин. Ник Нолан, композиция «Разыскиваемый».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Тайфун «Дельфин» в Японии не затронул основные туристические маршруты, которые популярны у российских путешественников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. Там добавили, что под удар стихии попал самый юг архипелага – Кюсю и Окинава. Данных о пострадавших организованных российских туристах нет. При этом в Шанхае есть проблемы с работой морских портов из-за временного закрытия, а также отменены или перенесены некоторые круизы. По данным японских СМИ, в эпицентре тайфуна порывы ветра достигают 55 метров в секунду. В окрестностях Артемовского перекрыли трассу из-за подтоплений. Вода вышла на дорогу между поселком Буланаш и селом Писанец. Об этом сообщили в ГАИ Свердловской области. Ограничения действуют на неопределенный срок. Водителей, которые направляются по трассе Невьянск, Креш, Артемовский, Килачевская, просят объезжать перекрытие через Ирбит. В Свердловской области стало больше школьников-зацеперов. Подростки катаются на поездах снаружи. По данным окружного управления МВД на транспорте, в 2024 году не было зафиксировано ни одного случая. За весь 2025-2027, 27, а в этом году только за полгода есть данные более чем о 20 случаях зацепинга. Проблема остро стоит не только в Екатеринбурге, но и в других городах. Однако во время разбирательств выясняется, что в основном подростки приезжают на периферии из уральской столицы, пишет портал 66.ru. Импорт автомобилей в Россию по альтернативным схемам вырос в 1.5 раза. В июле в страну ввезли с помощью подобных механизмов 21,5 тысячи новых легковых авто. По данным агентства «Автостат», на прямые поставки из Китая пришлось 46% альтернативного импорта. На транзит через Киргизию – более 30%. Машины при этом также ввозили из Японии и Южной Кореи. Только каждый четвертый в России знает, какие навыки нужны ему для карьеры. Эти компетенции участники опроса планируют усилить и развить до конца года, пишет «Коммерсант». 75% заявили, что намерены в этом году составить план карьерного развития и считают, что для достижения профессиональных целей им необходимо осваивать новые навыки. Каждый третий из этого количества лишь в общих чертах представляет, в каком направлении нужно развиваться, а 7% никогда не анализировали свой профессиональный уровень. Официальный доллар на сегодня 81.41, евро 94.06.
2: Информация на правах рекламы.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
7: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
8: Итак, на выходные синоптики обещают в Екатеринбурге теплую погоду. В субботу плюс 27 градусов, в воскресенье плюс 25, временами дождь.
2: Информация на правах рекламы.
9: «Хончи Автоцентр Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. «Хончи» – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в «Уникум» на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в «Уникум» 328-400.
10: Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на «Хончи» HS3.

Отлично, крик человека. Кто-нибудь здесь есть? Сэр Пол Маккартни, Everybody Out There. Ну, может быть, в адрес тех, кто не успел полюбить его новый альбом. Одна из песен с этого релиза участвовала в голосовании этой недели, не прошла. Так решили вы. Все подробности в нашей группе ВКонтакте можете посмотреть. Ну и у нас уже новое голосование. Это песня из 90-х. 10 композиций в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Здесь Виолетта, классного вечера, раз прекрасных предстоящих выходных. Впереди с концертной площадки Гэри Мур будут Nickelback. Ну а уже сейчас российские завоеватели международных пьедесталов почета. Горький парк и заглавный трек с их пластинки 96-го года.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

Для тех, кто не забыл, нежные слова – это знаменитая песня «Милая Кэнди», Игги Поп и приглашенная вокалистка B-52s Кит Пирсон. Игги Поп в этом году активно концертирует. Я смотрела его выступление на фестивале Coachella. И, кстати, если пропустили интересные перформансы, заглядывайте в нашей группе ВКонтакте, есть что заценить. Ну, а продолжение нашей музыкальной программы «Кола Шейкер» будут «Мьюз», Эрик Клэптон. Для тех, кто сегодня готов познакомиться, шотландская группа «Деламетри», их известная песня «Закрутим, что ли?»

0: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике здоровья 365 окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Впервые за 10 лет легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру.
3: Фонд «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». УГРН 109-660-3-00-2091. Город Екатеринбург. 16+.

0: тех, кто не знал, как кому-то закрыть рот. Shut up and kiss me. White Snake, как руководство к действию. Классных выходных, отличного вечера. В продолжении очень скоро на рок-арсенале Deep Purple будут Doors. В рубрике «Национальный продукт» группа «Дайте танк». Дорогие слуху и сердцу. Здесь Виолетта, классного вечера. Ну а для тех, кто на выходные рванет в свой домик в деревне, посмотреть, все ли цело. Ну и заодно сказать спасибо строителям, чей профессиональный праздник будем отмечать в эти выходные.
1: С

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена Тадж Махал и Кеп Мо с песней «Круче, чем когда-либо».

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
2: Здравствуйте. В России не планируют вводить ограничения на доступ детей в соцсети, сообщили в Минцифрового развития. Какие-либо фильтры могут быть применены для детских сим-карт только по решению родителей. В Минцифры разъяснили, что принятый в июне второй пакет антимошеннических мер дал возможность операторам вводить дополнительную защиту для детских сим-карт. Однако в документе четко сформулировано, что родители должны инициировать эти ограничения, а также дать на них согласие, пишут ведомости. В Свердловской области снова ждут очень сильные дожди, ливни, град, а также ветер до 25 метров в секунду. Штормовое предупреждение выпустили в МЧС Свердловской области. По данным спасателей, непогода обрушится на регион днем 8 августа и ночью 9 числа. Как уточнили в Уральском гидрометцентре, ливни и шквал связаны с прохождением через Свердловскую область циклона с атмосферными фронтами. В субботу дожди с грозами обрушатся в основном на север области, днем в воскресенье. Весенние осадки более вероятны на юге региона и в Екатеринбурге. Свердловские врачи наблюдают онлайн за здоровьем более 4000 будущих мам. Пациентки при помощи сервиса Aist Smart и чат-бота мессенджера Max получают напоминания о записи на госпитализацию или консультацию. Также будущие мамы ведут электронные дневники, которые проходят автоматическую интерпретацию и уведомляют врача в случае выявления отклонений. В департаменте информполитики региона отметили, что внимание к вопросам охраны материнства является одним из приоритетов губернатора Дениса Паслера. Работа ведется в рамках нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь и семья». В Москве ФСБ задержало больше 20 человек, работавших в нелегальных криптообменниках. По данным представителей госбезопасности, через офисы, работавшие в Москва-Сити, легализовывали средства, похищенные у россиян телефонными мошенниками. Для работы привлекали финансово неграмотную молодежь, желающую легкого заработка. Суточный оборот раскрытых нелегальных криптообменников достигал 1 и даже 2 миллионов долларов, заявили задержанные. Человек должен достигать успеха до 35 лет, выяснили социологи. По данным исследования, каждый третий в России считает, что успех к человеку должен приходить в возрасте от 25 до 30 лет. 27% уверены, что возраст успеха – это 31-35. И только 13% считают, что возраст вообще значения не имеет. Половина участников исследования заявила, что считает себя успешными. При этом 34% отмечают, что скорее состоялись в жизни. Официальный доллар на сегодня 81.41, евро 94.06.
3: Информация на правах рекламы.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
4: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
7: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер».
8: Итак, на выходные синоптики обещают в Екатеринбурге теплую погоду. В субботу плюс 27 градусов, в воскресенье плюс 25, временами дождь.
3: Информация на правах рекламы.
9: Строим новое!
10: Ремонтируем любимое!
9: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

Да, немногие узнают эту группу именно в этой композиции под названием «Just». Легендарное соревнование, кто круче, гитарный риф или вокальная партия и лирика в придачу. Все это Radiohead, композиция, которую обожают все те, кто помнит, что в 90-е у этой группы были и бодрые композиции. Нынче они не только дают концерты, но и обещают даже написать пластинку. Не уточняют, когда выпустят, но мы надеемся, как всегда. Рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных, начало 8 вечера. То ли еще будет Дэвид Боуи с концертной площадки, Tears for Fears. Ну и уже сейчас из концерта по моим заявкам одна из великолепнейших песен, отрывающая от суеты, глупая песня о любви, Сэр Пол Маккартни, «Silly Love Songs».

Специально для тех, кто сегодня еще не переходил, так сказать, на ультразвук, крик, шаут, легендарная песня протестная 84 года британского дуэта Tears for Fears. Кстати, у композиции немало кавер-версий. Есть даже версия группы «Рамштайн», которую они официально не выпускали. Но тот, кто ищет, тот, знаете ли, всегда найдет. Это я к тому. Ждите сегодня в 9 часов вечера свежий выпуск программы «Полезные ископаемые». Уже четвертый год я и слушатели рок-арсенала, самые продвинутые и вдохновленные найти интересную музыку, собирают раритеты, вместе делаем хорошее дело, которое нам не надоело. Так что сегодня ждите свежие впечатления в программе «Полезные ископаемые» в 9 часов. Что интересненького, услышите все сами. «Darkness» с новинкой, «Герои 90-х», группа «Белли», будут «Рамштайн», «Оффспринг» и не только. Ну, а уже сейчас классика в классике. Песня, появившаяся в 46-м году, как джазовый вариант, превратившаяся в ритм and блюзовый стандарт благодаря Чаку Берри, стало известно во всем мире в рок-н-ролле.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

0: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Впервые за 10 лет легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в

В программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру. Фонд президентский центр Бориса Николаевича Ельцина. УГРН 109-660-3-0-2091. Город Екатеринбург.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

концертной площадке Том Джонс. If I only knew. Ну, для тех, кто предвкушает, надеется на то, что эти выходные будут самыми лучшими. Пусть так все и случается. Классного вечера. Продолжение очень скоро в рубрике «Сделано на Урале» на Наутилус Помпилиус. Ну, а уже сейчас горячий привет из 20-го столетия. Британская группа Slade. Whole world's going crazy. На этих заводных нотах машем кисточкой. Надолго не прощаюсь. Услышимся в 9 часов вечера в программе «Полезные ископаемые». Здесь была Виолетта. Пока.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. В России с 1 сентября изменятся правила сверхурочной работы. Речь идет о расчете и оплате времени, излишне проведенного на работе. Как пишут «Известия», базовая норма времени переработок останется прежней, не больше 120 часов в год. Но удвоить этот лимит будет можно, если работодатель закрепил такую норму в колл-договоре, а сотрудник дал письменное согласие. Также с 1 сентября вступят в силу новые правила расчета оплаты за сверхурочную работу. Работодателям придется учитывать, кроме оклада и тарифа, также и стимулирующие выплаты сотруднику. Центры Екатеринбурга в ближайшие 2 часа начнут перекрывать ко дню строителя. С 23:30 ограничения введут на проспекте Ленина от улицы 8 марта до Карла Либкнехта. Проехать по плотинке нельзя будет до утра воскресенья, пишет портал 66.ру. Также поздно вечером в пятницу перекроют и улицу Толмачева в направлении проспекта Ленина. Улицу Бориса Ельцина уже в эти минуты перекрывают в районе Октябрьской площади в рамках подготовки к марафону «Европа-Азия». Из-за перекрытий в центре завтра изменятся маршруты 6 трамваев и 13 автобусов. Футбольный «Урал» завтра примет на домашнем поле «Уфу». Игра на Екатеринбург-арене начнется в 19:00. Болельщиков на стадион начнут пускать за час до начала игры. Футбольный «Урал» после победы в Хабаровске идет на 5-м месте турнирной таблицы с 7 очками. Соперники из Уфы идут 4-ми и имеют в активе 8 очков. Транслировать матч «Урал-Уфа» 8 августа будут «Кинопоиск» и платформа «ВК-Видео». В Анапе для отдыхающих открыли уже 105 пляжей, все они получили разрешение Роспотребнадзора. Еще 4 зоны отдыха проходят необходимую экспертизу. Отсыпка пляжных территорий, которые пострадали в результате разлива мазута в Черном море в декабре 2024 года, полностью завершена, сообщили в санитарном ведомстве. Эксперты перечислили 10 способов экономить бензин в условиях топливного кризиса. Как пишет журнал «За рулем», чтобы экономить, необходимо поддерживать исправность двигателя и всех агрегатов трансмиссии автомобиля. Топливо лучше использовать с рекомендованным, а не допустимым октановым числом. Также среди советов исправность тормозов и корректные углы установки колес на осях. Расход топлива могут увеличивать дополнительный верхний багажник или кофр, а также перевозимые на спецкреплениях велосипеды и сапы. Официальный доллар на выходные 82.17, евро 94.84.
1: Информация на правах рекламы.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ЭЗ Проспект «Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут Билли кое-что сказал».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена Тадж Махал и Кеп Мо с песней «Круче, чем когда-либо». It's a dream come true.

0: Не знаю, как вы каждый раз, когда слушаю эту песню, я лично на шарнирах, ну просто балдею. Самая необычная композиция с альбома Californication, перчики Red Hot Chili Peppers, песня «Люблю поваляться в грязи», I like dirt. Нет, не дурацкая песня, это философия о том, что прильнуть к земле, к матушке, это значит вернуться к своим истокам. А может быть, чего-нибудь найдешь в этой глубине. Рок-арсенал, программа «Полезные ископаемые». Так сегодня открываю наш полезный час. Тема свободная, много эклектики. У нас сегодня по традиции самая разножанровая будет музыка. И экспериментальная, и рокобили, и харды, и металл. И даже Роберт Смит с дебютом 78 года от Алексея Басова. Это, конечно, будет особая, уже раритетная песня. Я, как фанатка Роберта Смита, уверяю вас точно. От меня, кстати, будет еще один интересный коллектив венгерский. Не тот, про который вы подумали. Вообще, может быть, кто-то из вас никогда не слышал. В любом случае, самые разнообразные жанровые музыкальные номера будут сегодня в программе «Полезные ископаемые». Пишите в чате на сайте rockarsenal.ru свои впечатления, похвалы. Нам это же приятно. Мы не зря же стараемся, ищем. Дайте, ребята. Ну и вступайте в наши археологические ряды. Мы готовы в наши объятия принять всех желающих, если есть у вас интересная музыка. Сейчас я слово передаю нашему зачетному металлисту, прекрасному археологу. Валерий, привет.
1: Добрый вечер, Виолетта. Добрый вечер, уважаемые слушатели «Полезных ископаемых». В группе «Стиллер» начинал прославленный музыкант Аксель Руди Пелл. Группа была образована в 1982 году в Бохуме, а в 1983 году выходит первая их пластинка, позицию с которой мы сейчас и услышим.

Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, уважаемая Виолетта. Сегодня хочу представить вам трек под названием «Killing in Arab» от команды The Cure. Это дебютный трек группы, который был выпущен синглом в 1978 году, а в 1980 вошел в альбом «Boys Don't Cry». Лидер группы Роберт Смит написал этот текст еще будучи школьником, вдохновившись повестью Альберта Камью «Посторонний». Это и послужило сюжетом данного трека. Итак, сейчас мы с вами услышим мощный вокал и сочную ритм-секцию. Поехали!

конечно. Иногда дебют, он, знаете ли, примечателен своей провокацией. За эту песню Роберту Смиту пришлось очень много оправдываться. Но смысл уложился в его философском воззрении. Нет не экзистенциализма, идеи Камю, а его мировоззрение, то, что жизнь и смерть у каждого человека одинаковые, вне зависимости от его социального и национального отличия. Эту песню на некоторых концертах назвали по-другому «Killing another», «Killing an Englishman» и даже «Kissing an Arab». Вот такая композиция. Ну, чтобы как-то переключиться на более, так сказать, позитивную ноту, все мы ошибаемся. Я вот нашла абсолютно классный трек. Называется «Вы тоже иногда идете против течения по запретной зоне». Никогда не слышала этот коллектив. Как только нашла, думаю, дай-ка и вам покажу.

Добрый вечер, любители ископаемых. Добрый вечер, Виолетта. Предлагаю сегодня познакомиться с канадским дуэтом Crownlands. Группа состоит из вокалиста-барабанщика Коди Боулза и гитариста-басиста-клавишника Кевина Кома. Название символизирует сопротивление коренных народов Америки против захвата Британией исконных земель. Ну а сегодняшняя песня и посвящена этому сопротивлению. Crownlands, White Buffalo.

Да, после знакомства с этими парнями, благодаря Денису Чернышову, этот дуэт среди дуэтов современности у меня прям выходит на позицию номер один. Crownlands, канадский дуэт, это очень мощное звучание, это вообще концептуальная идея делать музыку вдвоем, включая еще и свое личное мировоззрение. White Buffalo называлась эта композиция, очень рекомендую вообще поинтересоваться их творчеством. Джеймс Лабри, лидер группы Dreams, это легендарнейшие прогрокеры, назвал однажды эту группу одной из самых ярких 21 века. Я с этим полностью согласна. Но у нас в программе «Полезные ископаемые» вообще знакомство происходит с композициями для некоторых, просто ставшие приятным открытием. Добываем для того, чтобы удивить. Пишите в чате на сайте rockarsenal.ru свои впечатления. Михаил из Кустаная очень скоро. Затем будет Дмитрий. Это просто обалденная песня. Пропустить невозможно. Ну а сейчас от меня почти загадка. 70-й год, когда после ухода из группы, которую знает вся планета, он выпустил дебютный альбом под названием «Безумный смех». Ну, я уверена, что те, кто интересуется музыкой, уже поняли, о ком я говорю. Мне очень нравится эта песня под названием «Love You». Что о ней говорить, лучше ее слушать. А кто автор этой композиции, конечно, напишут те, кто знает творчество не только его в составе выдающихся музыкантов. В чате пишите на сайте rockarsenal.ru. Так, подсказка, между прочим, в записи этой песни принимали участие и Ричард Райт, и Дэвид Гилмор. Песня «Love You».

Доброго вечера всем тем, кто ищет. Ну, а Виолетте, которая нашла, отмыла, поскребла и выставила на всеобщее прослушивание, отдельный респект. Это Михаил из Кустанай, Казахстан. После впечатляющего Magic Tour 1986 года участники Queen взяли творческий перерыв, которым удовлетворили свои личные музыкальные амбиции. Роджер Тейлор написал и записал собственный материал под названием «The Cross». Дебют состоялся в 1988 году. Но даже гостевое участие остальных музыкантов Queen не спасло этот проект. Коллектив просуществовал до 1993 года, после чего Роджер прикрыл проект. Вспоминаем этот мелькнувший в музыкальной истории коллектив с их композицией «Old Man Lay Down» 1990 год.

Добрый вечер всем, это Дмитрий, Петербург. Сегодня послушаем одну из лучших групп сайкобили-сцены середины 80-х годов. Это британцы The Crewmen. Группа была основана гитаристом Тони Макмилланом в 82-м году и просуществовала до конца 90-х, записав 7 альбомов. Итак, альбом The Adventures of The Crewmen 86-го года, песня «Bus Stop».

Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, Виолетта. На связи снова Дамир. Сегодня хочу вам рассказать про песню Nice and Sleazy британской панк-рок группы The Stranglers. Сама песня вышла в апреле 1978 года в рамках сингла, а уже в мае была выпущена в рамках третьего студийного альбома группы Black and White, но была незаслуженно забыта на фоне более позднего и легкого творчества группы. Сама песня описывает атмосферу мрачного, но, как сказано в названии, милого и грязного ночного Стокгольма, во время путешествия в который группа и придумала идею для песни. Итак, слушаем трек Nice and Sleazy в исполнении группы The Stranglers.

Доброго времени суток всем слушателям рок-арсенала, ископателям и Виолетте отдельный привет. Давно меня не было, и за этот период переслушал много разной интересной и не очень музыки. Попалась мне композиция рок-мейнстримовской группы Train, посвященная Миссисипи. Композиция выбивается из их основного творчества тем, что каждый инструмент сбалансирован и не перебивает, а дополняет друг друга. Рекомендую прослушивать всем любителям прекрасного. Осторожно, могут быть задеты струны ваших душ. Всем приятного прослушивания. С уважением, Денис.

красивая, атмосферная, действительно очень трогательная. И душу цепляют парни из коллектива Dream, Mississippi, метафора о неразделенной любви. Дэну Рязанову большое спасибо. И он, кстати, мне помог придумать тему следующего выпуска программы «Полезные ископаемые». Сейчас вот эта инструментальная красота, действительно идиллия и гармония. А вот мы с ним подумали за кадром, а почему бы нам в следующем выпуске не найти рок-песни, в которых звучат кочевые гитарные рифы. Согласны? Ну и ближе к финалу, конечно, повторю тему следующего выпуска. Денису Рязанову большое спасибо за, так сказать, закинутый кусочек масла в мою голову. Ну а в продолжении нашей музыкальной программы «Убийственная находка» от Глеба выступит у нас еще Андрей, Михаил, Валерий. В финале «Король и шут», имейте в виду, по, конечно же, достойному поводу. Ну и сейчас сегодняшний рок-именинник мог бы отметить свой день рождения. Один из крутейших вокалистов в свое время был выдан ведущим вокалистом группы Skid Row, это Джон Престон Солинджер. Удивительно то, что в 2008 году он занялся сольной карьерой и выпустил пластинку в стиле кантри. На удивление всем хард-рокерам. Ловите Джонни Солинджер и песня с этого альбома под названием Good Friend.

Приветствую слушателей Рок-Арсенал, верит. В этом выпуске полезных ископаемых я хотел бы представить коллектив Blue Murder с одноименным альбомом и одноименной композицией.

Всем здрасте. Привет, я Лето. Eve and the Apple. Альбом 1972 года. Песня «Ева и яблоко». Голос Маришки, веришь? В этой песне, конечно, очень выразительный. Глубокий, сочный. Мне очень нравится. Ну, а тема песни – это во многом пересказ библейской истории о грехопадении. В общем, песня «Ева и яблоко». Eve and the Apple. Маришка, веришь?

Добрый вечер еще раз всем. Это Михаил из Кустанай, Казахстан. В 2002 году для поклонников Guns N' Roses произошло историческое событие. После нескольких лет разлуки вместе собрались Slash, Duff и Scott Weiland. Ну а Скотту Вейланду пришлось поработать с группой, которая на тот момент даже еще не имела названия. Результатом их деятельности стала композиция Set Me Free, которая попала в саундтрек к фильму «Халк». Тогда и созрело название данной группы, как Velvet Revolver. В 2012 году Velvet Revolver дали с Вейландом благотворительный концерт, но полноценного воссоединения группы не суждено было случиться. В 2015 году Скотта Вейланда погубили пристрастие к наркотикам и алкоголю. Вспоминаем Скотта Вейланда в проекте Velvet Revolver с композицией Sucker Train Blues 2004 года.

Дион, полное имя Дион Димуччи, был кумиром молодежи в конце 50-х, начале 60-х, до британского вторжения. А его песня «Run Around You» входит в зал славы рок-н-ролла.

Да что же классное настроение дарит этот саунд 50-х, 60-х. Валерию огромнейший респект. Дион и песня «Верхте хвост косью». Вот прекрасный повод, может быть, сегодня вечерком закрутить очередной роман. У меня, кстати, будет почти ответочка от звучавшей композиции, но только после того, как отзвучит вот сейчас песня. Вадим мне написал: «Виолетта, а как же постгранж? Это же святое!» Тем более, что группа, которая у нас звучит на рок-арсенале, но этой песни точно не было. Вадим предлагает песню для настоящих мужиков: либо «Дрейфуй», либо «Падай». «Puddle of Mud» композиция «Drift and Die».

согласитесь, в наше неспокойное время радость — это уже волшебство, да? Ведь шотландская группа Pilot 74 года, суперхит Magic в ремастеринг-варианте 2003-го. Спродюсировал, кстати, Алан Парсонс. Ну а на этой неделе мог бы отметить свой день рождения мультиинструменталист Йен Брайансон, клавишник-саксофонист, участник с Алан Парсонс Project и коллективу Pilot. Ну а завершит наш сегодняшний выпуск тоже именинник сегодняшний. Советский, российский рок-музыкант, композитор, поэт, актер. Неповторимый и культовый Михаил Горшенев. Прозвучит ария «Тода. Счастье» группы «Король и Шут». Предложение от нашего музыкального редактора Николая Гушина. Ну а я напомню тему следующего нашего выпуска. Рок-песни, в которых звучат кочевые гитарные рифы. Музыка, знаете ли, она всегда имеет структуру украшательства в любых жанрах, поэтому я надеюсь, соберем рок-песни, в которых звучат кочевые гитарные рифы. Не обязательно искать, так сказать, композиции, где тебе кувалды прямо в темечко. Жду ваши музыкальные предложения на поражение. За сим прощаюсь до следующей пятницы, хотя и в эфире меня будет слышно. Всех обожаю, люблю. Здесь была Виолетта.

0: Напрасны мольбы и бесплодны молитвы. Здесь время гуляет по лезвию бритвы, и все мы гуляем по лезвию бритвы, по лезвию бритвы.
1: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
2: Юрай Хим. Киоа.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора, Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней «Круче, чем когда».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles.
2: Take it easy.
1: Iron Maiden. Смысловые галлюцинации.
3: Вечно молодые.
1: Red Hot Chili Peppers.
4: Dream of California.
5: Только здесь.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена «Тадж Махал» и «Кеп Мо» с песней «Круче, чем когда-либо».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут били кое-что сказал».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Национальный продукт на Рок-Арсенале.
1: Мальчик слепой в розовый

необычные детства вопросы.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Led Zeppelin.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена Тадж Махал и Кеп Мо с песней «Круче, чем когда-либо».

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Сезон дождей. Почему же ветер тучи?

студии «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Little Richard. Lucy!